С 600 до более 1200 обращений за год. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студотряда Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора, лучший студенческий отряд Воронежской области, медотряду ВГМО «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов». В Воронеже завершился четвертый международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На закрытии в Театре кукол вручили главный приз – «Бобра Оскар» анимационному фильму «Жил-был тигр» в студии «Фродо». Директор фестиваля Владимир Николаев отметил, что на открытие в парке «Орленок» пришло 12 тысяч человек и принято решение проводить юбилейную мультпрактику. Депутат Госдумы Андрей Марков поблагодарил губернатора Александра Гусева и правительство региона за поддержку, а также вручил специальный приз главы региона за лучшую школьную работу анимационной студии «Неправильные пчелы» из Железногорска. В номинации «Лучший фильм, созданный при помощи ИИ, не выявило победителя, качество работы не устроило жюри». Николаев подчеркнул: «Искусственный интеллект никогда не заменит аниматоров, это лишь инструмент, но талантливые люди могут представить идею с его помощью». Стоит отметить, что лучшие фильмы фестиваля покажут в 8 районах области. Последний учитель физкультуры Росошанской СОЖ номер 9 Роман Сыщенко вошел в топ-11 лучших педагогов национального конкурса среди 1137 участников из 78 регионов. Свой девиз он сформулировал так: «Каждый ребенок – звезда, и зажги ее». За победу он получит 150 тысяч рублей. Год назад Роман также участвовал в проекте и попал в топ-250. Чествование победителей прошло на суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОС в Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать форум представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству, и вручил благодарности 10 активистам. Также в ходе визита в школе номер 3 делегация смотрела агрокласс. Вице-спикер назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. Еще вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Коминтерновском районе Воронежа, где проживает более 300 тысяч жителей, регоператоры не справляются с обязанностями. Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые 2 недели необходимо проводить мониторинг. Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое – с 600 до более 1200 обращений за год. В Зеленом театре состоялось открытие 3-го трудового семестра студотрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора, лучший студенческий отряд Воронежской области, медотряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов». В Воронеже завершился 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На закрытии в Театре кукол вручили главный приз – «Бобра Оскар» анимационному фильму «Жил-был тигр» в студии «Фродо». Директор фестиваля Владимир Николаев отметил, что на открытии в парке «Орленок» пришло 12 тысяч человек и принято решение проводить юбилейную мультпрактику. Депутат Госдумы Андрей Марков поблагодарил губернатора Александра Гусева и правительство региона за поддержку, а также вручил специальный приз главы региона за лучшую школьную работу анимационной студии «Неправильные пчелы» из Железногорска. В номинации «Лучший фильм, созданный при помощи ИИ, не выявило победителя, качество работы не устроило жюри». Николаев подчеркнул, искусственный интеллект никогда не заменит аниматоров, это лишь инструмент, но талантливые люди могут представить идею с его помощью. Стоит отметить, что лучшие фильмы фестиваля покажут в 8 районах области. Последний учитель физкультуры Рассашанской СОЖ номер 9 Роман Сыщенко вошел в топ-11 лучших педагогов национального конкурса среди 1137 участников из 78 регионов. Свой девиз он сформулировал так: «Каждый ребенок – звезда, и зажги ее». За победу он получит 150 тысяч рублей. Год назад Роман также участвовал в проекте и попал в топ-250. Чествование победителей прошло на суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Это были новости региона.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Вот она мечта, вот она судьба.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?
1: Вот и брат говорит, что в деньгах.
0: У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОС в Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать форум представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству, и вручил благодарности 10 активистам. Также в ходе визита в школе номер 3 делегация смотрела агрокласс. Вице-спикер назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. Еще вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Коминтерновском районе Воронежа, где проживает более 300 тысяч жителей, регоператоры не справляются с обязанностями. Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые 2 недели необходимо проводить мониторинг. Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое – с 600 до более 1200 обращений за год. В Зеленом театре состоялось открытие 3-го трудового семестра студотрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора, лучший студенческий отряд Воронежской области, медотряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов». В Воронеже завершился 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На закрытии в Театре кукол вручили главный приз – «Бобра Оскар» анимационному фильму «Жил-был тигр» в студии «Фродо». Директор фестиваля Владимир Николаев отметил, что на открытии в парке «Орленок» пришло 12 тысяч человек и принято решение проводить юбилейную мультпрактику. Депутат Госдумы Андрей Марков поблагодарил губернатора Александра Гусева и правительство региона за поддержку, а также вручил специальный приз главы региона за лучшую школьную работу анимационной студии «Неправильные пчелы» из Железногорска. В номинации «Лучший фильм, созданный при помощи ИИ, не выявило победителя, качество работы не устроило жюри». Николаев подчеркнул, искусственный интеллект никогда не заменит аниматоров, это лишь инструмент, но талантливые люди могут представить идею с его помощью. Стоит отметить, что лучшие фильмы фестиваля покажут в 8 районах области. Последний учитель физкультуры Росошанской СОЖ номер 9 Роман Сыщенко вошел в топ-11 лучших педагогов национального конкурса среди 1137 участников из 78 регионов. Свой девиз он сформулировал так: «Каждый ребенок – звезда, и зажги ее». За победу он получит 150 тысяч рублей. Год назад Роман также участвовал в проекте и попал в топ-250. Чествование победителей прошло на суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Это были новости региона.
2: Проверено время.

Это может быть прекрасно, только не для меня. Ведь я спотыкаюсь на каждом шагу. Мне хочется плакать, но я не могу.

Когда же закончится замкнутый круг? Мне нужно придать своим мыслям ясность. Кажется, мне угрожает опасность.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Павловском районе прошел форум ТОС в Воронежской области с участием вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, вице-губернатора Дмитрия Маслова и спикера облдумы Юрия Матузова. Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – одна из скреп гражданского общества. Участники по уровню вовлеченности могут дать форум представителям власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству и вручил благодарности 10 активистам. Также в ходе визита в школе номер 3 делегация осмотрела агрокласс. Вице-спикер назвал агроклассы кузницей будущих ученых-биологов. Еще вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в ходе визита в Воронежскую область заявил о необходимости усилить контроль за работой региональных операторов по обращению с ТКО. Он отметил, что в нескольких муниципалитетах, особенно в Коминтерновском районе Воронежа, где проживает более 300 тысяч жителей, регоператоры не справляются с обязанностями. Сегодня мы должны дать импульс местной власти, чтобы они взяли ситуацию под контроль. Каждые две недели необходимо проводить мониторинг. Алексей Гордеев отметил, что количество жалоб на операторов выросло вдвое – с 600 до более 1200 обращений за год. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студотряда Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора, лучший студенческий отряд Воронежской области, медотряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов». В Воронеже завершился четвертый международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На закрытии в Театре кукол вручили главный приз – «Бобра Оскар» анимационному фильму «Жил-был тигр» в студии «Фродо». Директор фестиваля Владимир Николаев отметил, что на открытии в парке «Орленок» пришло 12 тысяч человек и принято решение проводить юбилейную мультпрактику. Депутат Госдумы Андрей Марков поблагодарил губернатора Александра Гусева и правительство региона за поддержку, а также вручил специальный приз главы региона за лучшую школьную работу анимационной студии «Неправильные пчелы» из Железногорска. В номинации «Лучший фильм, созданный при помощи ИИ, не выявило победителя, качество работы не устроило жюри». Николаев подчеркнул, искусственный интеллект никогда не заменит аниматоров, это лишь инструмент, но талантливые люди могут представить идею с его помощью. Стоит отметить, что лучшие фильмы фестиваля покажут в 8 районах области. Последний учитель физкультуры Рассашанской СОЖ номер 9 Роман Сыщенко вошел в топ-11 лучших педагогов национального конкурса среди 1137 участников из 78 регионов. Свой девиз он сформулировал так: «Каждый ребенок – звезда, и зажги ее». За победу он получит 150 тысяч рублей. Год назад Роман также участвовал в проекте и попал в топ-250. Чествование победителей прошло на суперфинале Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром». Это были новости региона.

Тихою дорогой свинцовых туч, снежным одеялом легла тоска. Я пустую клетку закрыл на ключ, чтобы никого не впускать.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

сигарета, висит афиша, что где-то кино от студии ДФО. Ты проскользнешь без билета.

кафе украдена слойка, на жвачку всю из гудрона. Менял два старых погона и лимонады из сифона.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили выпускников, родителей и учителей с праздником последнего звонка. В обращении отмечается, что на новый путь отступает почти 36,5 тысяч воронежских 11-классников и 9-классников. Первые лица региона пожелали юношам и девушкам успешно сдать экзамены в соответствии с их жизненными планами, отметив, что медали уже отлиты и ждут своих обладателей, а вузы, техникумы и предприятия готовы принять выпускников. Главное, чтобы каждый из вас нашел свою любимую роль в мире, либо ратном служении Отечеству и создал большую счастливую семью, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Богучарский район посетили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и легендарный борец Александр Карелин. В поездке участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, зампред Олег Масолов и министр сельского хозяйства Валерий Мелещенко. Главным событием стал 13-й межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, собравший около 300 юных спортсменов из 8 регионов, включая ЛНР и ДНР. Алексей Гордеев напомнил, что в 2010-м богучарская команда заняла второе место на чемпионате мира по футболу в ЮАР и подчеркнул, спорт развивается во всех городах России. Это очень важно. Александр Карелин отметил, что на этих коврах ребята научатся трудолюбию и станут сильными гражданами России. Олег Масолов от имени губернатора пожелал юным бойцам побед, выразив уверенность, что кто-то из них через годы будет входить в зал под аплодисменты с титулами. Гости осмотрели реконструированную спортплощадку и завод группы компаний «Агроспутник», где в июле запустят 2 роботизированных комплекса. Международный день парков и заповедников. На Петровской набережной прошла экологическая акция «Аллея регионального отделения АСНОБР». Учащиеся и их родители из 22 негосударственных образовательных учреждений высадили 30 серебристых елей. Зампред правительства Константин Кузнецов отметил, что дети учатся созидать. Зеленый фонд Воронежа стареет. Решением губернатора мы обновляем его крупномерами. Также в рамках акции на Адмиралтейской площади прошел благотворительный фестиваль с мастер-классами и анимацией. Организаторы отметили, что акция целенаправленно не ограничивается экологической повесткой, призвана подчеркнуть значимость частного образования и напомнить жителям, что каждый может внести вклад в красоту родного региона. «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование. Впервые в масштабах всей страны избиратели, зарегистрированные на госуслугах, могут выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму. На сайте pg.er.ru до 29 мая открыта регистрация. Проголосовать можно там до 31 мая включительно. Для обеспечения безопасности данных партии разделили ключи шифрования блокчейна, а за ходом голосования следят федеральные, региональные и ситуационные центры. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сегодня в системе зарегистрировано уже более 10 миллионов избирателей. Это подтверждает доверие людей к процедуре. 30 мая завершается интернет-голосование за самое красивое село Воронежской области. На портале «Активный электронный гражданин» можно проголосовать за один из 71 населенного пункта. По итогам голосования из каждого района отберут по 3 села. Затем сформируют региональный рейтинг из 20 территорий по наибольшему числу голосов на 1000 жителей. После выезда комиссии определят одного победителя. Он получит грант в 2 миллиона рублей и 6 призеров по 300 тысяч каждому. Итоги подведут до 1 августа. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
3: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили выпускников, родителей и учителей с праздником последнего звонка. В обращении отмечается, что на новый путь вступает почти 36,5 тысяч воронежских 11-классников и 9-классников. Первые лица региона пожелали юношам и девушкам успешно сдать экзамены в соответствии с их жизненными планами, отметив, что медали уже отлиты и ждут своих обладателей, а вузы, техникумы и предприятия готовы принять выпускников. Главное, чтобы каждый из вас нашел свою любимую роль в мирном либо ратном служение Отечеству и создал большую счастливую семью, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Богучарский район посетили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и легендарный борец Александр Карелин. В поездке участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, зампред Олег Масолов и министр сельского хозяйства Валерий Мелещенко. Главным событием стал 13-й межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, собравший около 300 юных спортсменов из 8 регионов, включая ЛНР и ДНР. Алексей Гордеев напомнил, что в 2010-м богучарская команда заняла второе место на чемпионате мира по футболу в ЮАР и подчеркнул, спорт развивается во всех городах России, это очень важно. Александр Карелин отметил, что на этих коврах ребята научатся трудолюбию и станут сильными гражданами России. Олег Масолов от имени губернатора пожелал юным бойцам побед, выразив уверенность, что кто-то из них через годы будет входить в зал под аплодисменты с титулами. Гости осмотрели реконструированную спортплощадку и завод группы компаний «Агроспутник», где в июле запустят 2 роботизированных комплекса. Международный день парков и заповедников. На Петровской набережной прошла экологическая акция «Аллея регионального отделения АСНОБР». Учащиеся и их родители из 22 негосударственных образовательных учреждений высадили 30 серебристых елей. Зампред правительства Константин Кузнецов отметил, что дети учатся созидать. Зеленый фонд Воронежа стареет. Решением губернатора мы обновляем его крупномерами. Также в рамках акции на Адмиралтейской площади прошел благотворительный фестиваль с мастер-классами анимации. Организаторы отметили, что акция целенаправленно не ограничивается экологической повесткой, а призвана подчеркнуть значимость частного образования и напомнить жителям, что каждый может внести вклад в красоту родного региона. «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование. Впервые в масштабах всей страны избиратели, зарегистрированные на госуслугах, могут выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму. На сайте pg.er.ru до 29 мая открыта регистрация. Проголосовать можно там до 31 мая включительно. Для обеспечения безопасности данных партии разделили ключи шифрования блокчейна, а за ходом голосования следят федеральные и региональные ситуационные центры. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сегодня в системе зарегистрировано уже более 10 миллионов избирателей. Это подтверждает доверие людей к процедуре. 30 мая завершается интернет-голосование за самое красивое село Воронежской области. На портале «Активный электронный гражданин» можно проголосовать за 1 из 71 населенного пункта. По итогам голосования из каждого района отберут по 3 села, затем сформируют региональный рейтинг из 20 территорий по наибольшему числу голосов на 1000 жителей. После выезда комиссии определят одного победителя, он получит грант в 2 миллиона рублей и 6 призеров по 300 тысяч каждому. Итоги подведут до 1 августа. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

нашем. Электропартизаны. Михаил Башаков. Самолетики.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Одно из самых масштабных событий Платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. «Юпитер и Аквес» – Конго. «Кумбия Барука» – Мексика. И хедлайнер Open Air – группа «Айола» – Башкортостан. 27 июня. Меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Авторадио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили выпускников, родителей и учителей с праздником последнего звонка. В обращении отмечается, что на новый путь вступает почти 36,5 тысяч воронежских 11-классников и 9-классников. Первые лица региона пожелали юношам и девушкам успешно сдать экзамены в соответствии с их жизненными планами, отметив, что медали уже отлиты и ждут своих обладателей, а вузы, техникумы и предприятия готовы принять выпускников. Главное, чтобы каждый из вас нашел свою любимую роль в мирном либо ратном служении Отечеству и создал большую счастливую семью, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Богучарский район посетили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и легендарный борец Александр Карелин. В поездке участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, зампред Олег Масолов и министр сельского хозяйства Валерий Мелещенко. Главным событием стал 13-й межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, собравший около 300 юных спортсменов из 8 регионов, включая ЛНР и ДНР. Алексей Гордеев напомнил, что в 2010-м богучарская команда заняла второе место на чемпионате мира по футболу в ЮАР и подчеркнул, спорт развивается во всех городах России. Это очень важно. Александр Карелин отметил, что на этих коврах ребята научатся трудолюбию и станут сильными гражданами России. Олег Масолов от имени губернатора пожелал юным бойцам побед, выразив уверенность, что кто-то из них через годы будет входить в зал под аплодисменты с титулами. Гости осмотрели реконструированную спортплощадку и завод группы компаний «Агроспутник», где в июле запустят 2 роботизированных комплекса. Международный день парков и заповедников. На Петровской набережной прошла экологическая акция «Аллея регионального отделения АСНОБР». Учащиеся и их родители из 22 негосударственных образовательных учреждений высадили 30 серебристых елей. Зампред правительства Константин Кузнецов отметил, что дети учатся созидать. Зеленый фонд Воронежа стареет. Решением губернатора мы обновляем его крупномерами. Также в рамках акции на Адмиралтейской площади прошел благотворительный фестиваль с мастер-классами и анимацией. Организаторы отметили, что акция целенаправленно не ограничивается экологической повесткой, а призвана подчеркнуть значимость частного образования и напомнить жителям, что каждый может внести вклад в красоту родного региона. «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование. Впервые в масштабах всей страны избиратели, зарегистрированные на госуслугах, могут выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму. На сайте pg.er.ru до 29 мая открыта регистрация. Проголосовать можно там до 31 мая включительно. Для обеспечения безопасности данных партии разделили ключи шифрования блокчейна, а за ходом голосования следят федеральные и региональные ситуационные центры. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сегодня в системе зарегистрировано уже более 10 миллионов избирателей. Это подтверждает доверие людей к процедуре. 30 мая завершается интернет-голосование за самое красивое село Воронежской области. На портале «Активный электронный гражданин» можно проголосовать за один из 71 населенного пункта. По итогам голосования из каждого района отберут по 3 села. Затем сформируют региональный рейтинг из 20 территорий по наибольшему числу голосов на 1000 жителей. После выезда комиссии определят одного победителя. Он получит грант в 2 миллиона рублей и 6 призеров по 300 тысяч каждому. Итоги подведут до 1 августа. Это были новости региона.
0: Наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня 26 мая, сегодня вторник. Доброе утро, мои любимые коллеги.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Ну что, как-то мы привезли, судя по всему, холод из Санкт-Петербурга в Москву, потому что вчера был местами, когда солнышко выглядывало, припекало, но так себе и сейчас тоже прохладно.
4: Ходят слухи, что до плюс 2 градусов опустится температура воздуха в Москве к концу этой недели.
3: Да, тоже слышал.
4: А местами в Московской области аж до минус 1. Не знаю, так ли это.
3: Я не слышал, но про холод слышал, да. Мы пропустили всю рекордную жару, пока были в командировке в Санкт-Петербурге.
2: Ну вот.
3: И вернулись вот в такую погоду.
4: Ну, в общем-то, грех жаловаться, потому что в Питере тоже была потрясающая погода. И каждый день солнце.
3: Безусловно. Но сейчас мы в Москве и как будто не уезжали. Ну, как дела? Как проходит адаптация к возвращению домой из командировки?
2: Ты же не из этого приехал. Не из Доминикана. Какая тут адаптация?
3: Слушай, но все равно, когда тебя долго нет, а неделя, в принципе, достаточный срок, ну, в обычном графике, в котором ты живешь большую часть жизни, то все равно нужно потом привыкать. Ну, у меня так, не знаю, как у вас это работает.
4: Я вернулась вся в мыслях о даче, я заказала 30 этих самых саженцев лаванды.
3: Лаванды?
4: Лаванды. Я хочу все засадить лавандой и вообще. И чтобы у меня было как в Крыму.
3: Ее же потом можно высушить.
4: Ее потом можно срезать и высушить.
3: Из нее букеты.
4: Ты понимаешь, я в прошлом году посадила один куст, и он так разросся, он такой пушистый и красивый, что я решила, что это все, это судьба. Вот оно счастье.
3: Прекрасно. Но мы в полном составе, все в сборе, поэтому, если хотите с нами пообщаться, пожалуйста, пишите наш.ру. На главной странице есть два бота, выбирайте любой и пишите. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Реклама на 107 FM.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
2: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
3: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 19 минут в столице.
3: Доброе утро, пришло сообщение. Скажите, да, пожалуйста, а что за мода пошла после последнего звонка ехать на шашлыки и пляжи? Экзамены еще впереди, ничего не ясно, а тут такой расслабон. Предлагаю обсудить. Всем хорошего дня.
2: Вы знаете, я с вами согласен, надо готовиться к экзаменам.
3: Я не знаю, у нас ровно такая же была история.
2: Ехали на шашлыки?
3: Да, после последнего звонка, ну, мы не ехали, мы шли в лес, это как в лесу жили. И, да,
2: был рядом звонок,
3: отмечали, и никто не думал о том, что впереди еще экзамены. Ну, как бы думали, но при этом весь класс, ну, у нас дружный класс, в принципе, был, но не то чтобы там вот те, кто забил на учебу или там плохо учился, только они пошли. Всем классом, без родителей.
4: Ты знаешь, я тоже поддержу молодежь, потому что мне кажется, что расслабиться и отдохнуть перед сдачей экзаменов – это вообще очень важная история. И ты набираешься сил, набираешься энергии, отвлекаешься. Вот этот так выдохнул, и потом, значит, сосредотачиваешься на чем-то важном. Потому что если не передохнуть, то где взять вот эту вот необходимую для сдачи энергию? Ну, мне так кажется.
3: Ну, я тоже согласен. Не вижу здесь ничего такого, чтобы перезагрузиться от и так напряженного для школьников учебного года последнего, а потом уже собраться и сдавать экзамены.
4: Ну да, с новыми силами. Ну, ты так вот выдохнул,
3: отвлекся. Вот у вас как было? Что у вас было на последнем звонке? Линейка, какие-то там
2: официальные? У нас шашлыков не было.
3: Ну, хорошо, не шашлыки.
2: Мы никуда не шли. Мы шли заниматься. Просто тогда что обсуждать, если вы считаете, что как бы надо отдохнуть?
3: Ну, нет, я предлагаю обсудить, как было у вас, и обратиться с этим к нашим слушателям. И какой год это был?
4: Ну, у нас вечеринки не было ни по случаю последнего звонка, ни по случаю выпускного, потому что у нас там была грустная история, ну, трагическая, да, и поэтому, ну, как бы мы были без праздников. Но был просто такой вот праздничный, ну, даже не вечер, а утренник в школе.
3: Не знаю, у нас и после последнего звонка, и после выпускного. После выпускного мы все отправились встречать рассвет без родителей. Ну, то есть была официальная часть с родителями, и в кафе мы тоже с родителями сидели, ну, после уже вручения аттестатов и так далее. Но потом мы, опять же, всем классом отправились встречать рассвет, и не вижу здесь вообще ничего такого.
2: Это после выпускного.
3: И после, ну, после последнего звонка, да, и после выпускного.
2: Понятно.
3: Ну, а тогда хорошо, вот после выпускного нужно сдавать документы в ВУЗ, тогда только в сентябре, да, можно выдохнуть и проститься со школой нормально. Нет, ну каждому свое, безусловно, может быть, это у нас. Нет, ну,
2: ты сейчас передергиваешь, но ты согласись, вот мы сдаем экзамен, все, документы можно отнести спокойно.
3: Но все равно, это суета, возьмут, не возьмут, поступишь на бюджет,
2: но готовиться ни к чему практически не нужно. Ну, хотя раньше мы сдавали экзамены в институт.
3: Да, мы сдавали экзамены в институт. Поэтому, говорю, только в сентябре ты мог, ну, вот, руководствуясь такими правилами, что сначала нужно закончить все важные дела, а потом только уже отдыхать. Ну, давайте посмотрим, что напишут нам слушатели. Как у вас проходил последний звонок? В каком городе и в каком году? Может быть, от года к году правила и традиции менялись. Наш.ру, на главной странице найдете все средства связи с нами. Пишите, рассказывайте, почитаем через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру 12+.
8: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение.
11: Итак, все началось с сообщения. Скажите, пожалуйста, а что это за мода пошла после последнего звонка ехать на шашлыки и пляжи? Экзамены еще впереди, ничего не ясно, а тут такой расслабон. Предлагаю обсудить. Всем хорошего дня. Ну что, давайте почитаем, а как было у нас и у вас. Выпускался в 2002 году Актюбинск, Казахстан. Был последний звонок, девочки одевались в школьную форму. После этого шли домой. После экзаменов, выпускной вечер, после выпускного вечера поход на природу. 22 мая у дочки был последний звонок в Москве. Все девочки, наряженные в вечерние платья, как у нас на выпускной, одевались. И выглядело так, как будто это выпускной, и ничего, никаких экзаменов не предстоит.
12: Последний звонок. Севастополь. Выпуск 2000 года. Школа 37. Торжественная часть перед школой в актовом зале. Пели песни для учителей, а потом пошли в кафе небольшим составом. А у меня с торжественной части был шарик, и на нем все написали пожелания. Я его сдула и очень долго хранила.
11: 2003 год. Димитровград, Ульяновская область. После последнего звонка употребляли пенное. Переборщил. Помню, как дошел до квартиры, но не помню, как заснул в подъезде у двери квартиры. Разбудила соседка. Теперь каждое 25 мая вспоминаю. Стыдно. И улыбка.
13: Ну, хорошо, что все хорошо закончилось.
12: А мне интересно, зачем праздновать выпускной после садика? Первого класса, после четвертого, после девятого. Ощущение, что родителям не хватает общения. А вот ты знаешь, я вспоминаю, у меня когда ребенок вот заканчивал начальную школу, четвертый класс, они же потом все перераспределяются и разбегаются по классам. А класс у нас был очень дружный. Мы как раз отмечали вот окончание четвертого класса. И мне кажется, это очень крутая инициатива.
11: Тут вопрос все в родительском комитете. Потому что если вы собираетесь идти вместе парк в лес, ну, или как-то бюджетно, то, что все могут себе практически позволить, это одно. А когда начинается история, давайте соберем по 100 тысяч, снимем загородный отель, пригласим аниматоров, диджея и ведущего на выпускной 4 класса, ну, вот тут возникают вопросы. И, соответственно, там, ну, некоторые родители вынуждены, чтобы их дети поучаствовали, там, не знаю, занимать деньги, хотя у них нет такой возможности, да, и участвовать. Наверное, вот.
12: Но по 100 тысяч мы не собирали, конечно.
11: В наше время выпускной был только один, после 10 класса и сдачи экзаменов. Это 89-й год. А теперь чуть ли не каждую четверть готовы ходить куда-нибудь расслабляться. Воспитываем потребителей, а потом спрашиваем, почему дети не хотят работать. Придумываем им какие-то прозвища поколений, альфа-миллениалы. Бред. Сдал выпускной экзамен. Тут можно расслабиться, не вопрос. Причем нам надо было после выпускного готовиться к вступительным экзаменам, а им сплошная халява.
13: Слушайте, тут такой маленький момент. Если надо учитывать, что если вы жили так, это не значит, что все остальные должны жить по этому лекалу. Вот и все.
11: Заканчивал школу в 97-м году. Последний звонок отмечали в школе. После гуляли с одноклассниками по Москве. Выпускной был на кораблике по Москве-реке до утра. Утром непротрезвевший подавал документы в институт. Шашлыки и прочее было после этого уже.
12: 2004 год, Тольятти, 84-я школа. После последнего звонка поехали к класснухе на дачу. Взяли коробку окорочков, овощи и все такое. Ну и, конечно же, горячительные напитки. Это втихаря. И после этого я лет 5-6 шашлык из курицы не ел.
11: По поводу шашлыков. Сейчас действует противопожарный режим, по крайней мере, в Самарской области. Дети, недавние школьники, поехали на шашлыки, но дожарить не успели. Приехали инспектор и соответствующие службы, и 40 тысяч штраф на пятерых.
13: Вот
11: так что
13: да.
11: Лучше жарить в специально отведенном месте. Всем добра и маринада на луковом соке.
12: Заканчивала школу в 96-м году. После последнего звонка мы всем классом с учителем без родителей пошли в лес на шашлыки в Подмосковье.
11: 84-й год, Киевская область. Выпускной был 25 мая. Была линейка, общий праздник, выступление, небольшой концерт силами школы и все, пошли готовиться к экзаменам.
12: 2003 год, Питер. После последнего звонка всем классом пошли в кафе без родителей. Праздник же все-таки. А потом в конце июня был уже выпускной с банкетом, официозом и разводкой мостов. А в 2003 малых парусов еще не было, так что какого-то праздника выпускников не существовало.
11: Есть философское, но таких мыслей много поступило от слушателей. Нужно уметь праздновать каждое событие в жизни. Если всегда ждать особенное событие, то можно так и не дождаться, и помрешь в скуке. Идеальный момент не наступит никогда. И речь тут не про алкоголь, а именно настроение и сам праздник.
12: 2003 год, последний звонок, дача, шашлыки, выпускной, ресторан, пляж и встреча рассвета.
11: У нас был выпускной на следующий день. На следующий день мы на сутки в горы ушли. А после экзаменов еще один праздник был. Зачем подросткам перегружаться? Кто это у них, а или как это у них нет энергии? В этом возрасте батарейки почти не заканчиваются, бесконечные.
12: Мы тоже ходили дружно на шашлыки после последнего звонка. 97-й год. Привет 11-му Б из города Королев, школа номер 3.
11: Как у вас прошел последний звонок, в каком году он был и где? Пожалуйста, напишите, почитаем еще сообщение через несколько минут наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня вторник, 26 мая. Давайте дочитаем ваше сообщение про выпускные.
3: Мы про последние звонки больше, потому что начали мы сообщение от нашего слушателя, который возмущен, что это за традиция такая отмечать последний звонок. Учиться ему надо и думать о экзаменах. Заставили вспомнить. Харьков, 2003 год. Последний звонок 31 мая. Кафе на районе. Первое модное кафе. Мы, как взрослые, некоторые перебрали и их разыскивали родители. Телефонов-то не было.
4: Да. Выпуск 2008-го. Нам повезло. В Питере больше всех. Нашим классным руководителем был конвисор. Каждый день был праздником. На последний звонок в школе был шикарный концерт с шикарным сценарием и по домам. А выпускные уже отмечали, как полагается, ресторан, разведение мостов и прогулка до утра.
3: Наш класс разошелся после 9-го. Сели с теми, с кем больше всего общались, на пару баклашек. Баклашек известного бренда. Раздавили под сухарики и разошлись. Кто в ПТУ, кто сразу на работу. Ну а дальше взрослая жизнь и у каждого свои успехи. Новосибирск, 2000 год.
4: Сегежа, Карелия, выпуск 2004-го. Пели переделанные про школу песни Цоя на последнем звонке. Гуляли до утра.
3: 2007 год, Смоленск. Всем классом танцевали вальс на последнем звонке, а после пошли в лес с гитарой и баскетбольным мячом. Пили пиво, пели песни, радовались жизни. Юные, красивые и счастливые.
4: Заканчивала школу в 97-м, в день последнего звонка в институте, в который планировала поступать, поставили пробный экзамен. Естественно, я выбрала попробовать сдать экзамен вместо последнего звонка. В этом году старший ребенок заканчивает 11 класс и отказывается идти на последний звонок и на выпускной. Говорит, некогда, надо готовиться к поступлению.
3: А некоторые не идут не потому, что готовятся к поступлению, а просто вот не хотят.
5: Не хотят, да.
3: Недружный класс и не хотят. Наши... Привет. 95-й год. У подруги в школе ни последнего звонка, ни выпускного. А в нашей сказали, можете приходить с парами. И я взяла ее на последний звонок и на выпускной. Единственное, у нас после каждой гулянки стоял экзамен, и всегда выпускники были мятые.
4: В 2000 году был последний звонок в Москве на ВДНХ. Бесплатно. А выпускной был уже в ККЗ России. Платили 1000 рублей. Вел программу Галкин молодой. 25 лет ему было. И выступала Жанна Агузарова. Это все, что я запомнила.
3: В 2003 году заканчивал Суворовское училище. После церемонии поехали за город на шашлыки со своими офицерами. Без алкоголя, естественно. А на выпуске уже было все по-серьезному.
4: Окончила в 2009 году гимназию номер 1 в городе Брянске. После линейки, посвященной последнему звонку, отправились в Овстук на экскурсию в усадьбу. А потом уже традиционная вечеринка в школьной столовой, кафе друзей с дискотекой. А на выпускной уже было вручение аттестатов в драмтеатре и мероприятие в клубе.
3: Ну вот видите, не новая эта традиция на шашлыки ходить после последнего звонка.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
7: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форумстолля.ру.
10: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания лидеров, Министерства
9: Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
5: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
10: Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорова Жанна-Ротана». Украина, ПП-324-210-4035-491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
11: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
12: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
14: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
15: В Забайкале действуют сотни очагов.
14: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
16: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что у Вашингтона нет активных или запланированных переговоров с Киевом. Накануне он провел телефонный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Рубио добавил, что США по-прежнему готовы выступать посредниками между Россией и Украиной. В телефонном разговоре Лавров сообщил госсекретарю о решении властей России начать системные и последовательные удары по Киеву. В разговоре с журналистами Рубио заявил, что каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему этой ужасной бойне нужно положить конец. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил выпускников российских школ с последним звонком и пожелал им удачи. «Ставьте перед собой высокие цели и идите к ним, все получится», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его канале в Максим. Сегодня в российских школах пройдут последние звонки. Всего в этом году выпускается почти 750 тысяч 11-классников. В России из-за укусов клеща с начала года к медикам обратились 129 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Как уточнила служба, в этом году от клещевого вирусного энцефалита привились более 2,5 миллионов человек. Эпидситуация по клещевым инфекциям в России остается стабильной, говорят специалисты. Наибольшее число укусов зарегистрировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в горнодобывающем регионе Чили. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 103 километров в 25 километрах от города Калама. Население города составляет около 140 тысяч жителей. Как передает Reuters, землетрясение вызвало оползни в некоторых производственных зонах, сообщений о пострадавших или других серьезных чрезвычайных ситуациях не поступало. Прибрежные районы около Туапсе, Сочи и Геленджика страдают от разлива нефтепродуктов. Их убирают только на узком участке, а мазут расползается по морю, рассказал НСН, член Совета по правам человека при губернаторе Краснодарского края, эколог Евгений Витишко.
2: Эти силы, которые задействованы в ликвидации последствий, то есть они вот убирают в основном центральный пляж и там прилегающие рядышком территории. То есть большая часть, она так как была загрязнена, так и осталась. То есть это вот промежутка между населенными пунктами, то есть более 60 километров. Протяженности. Я считаю, что необходимо это убирать. То есть, ну, 1 числа, может, формально откроют там центральный городской пляж, и все. И все остальное еще находится в состоянии достаточно критическом. Море со спутниковых снимков, то есть, тоже наблюдается, это нефтепродукты. Ну, расползлось это все там более 70 километров. В Геленджикском районе есть, и в Сочинском следы нефтепродуктов наблюдаются.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 6 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 26 мая сегодня. Синоптики обещают нам максимум до 12 градусов тепла здесь, в Москве. Мы давайте будем играть в наши кинопробы.
3: Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. 26-й правильный ответ сегодня принимаем.
4: Разыгрываем два билета на концерт группы «Чайф», который состоится 25 июня в саду «Эрмитаж» в честь дня рождения Владимира Шахрина.
3: Итак, фрагмент, который мы переозвучили. Если хотите поиграть, заходите на сайт nash.ru. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой и пишите нам.
5: Ах, какой интересный мужчина.
6: Это господин Франк.
5: Ты его знаешь?
6: Да.
5: Кто он такой?
6: Директор тюрьмы.
5: Холостой?
6: Кажется.
5: Ах, боже мой. Человек, который каждый день видит неволю. Он должен быть незаменим для семейной жизни. Ты что стоишь, Эмидей? Он уходит! Он уходит, я прошу тебя! Он же уходит!
4: Очень старый фильм, который, наверное, можно разобрать на цитаты. Уверены, многие из вас его смотрели. Попробуем вспомнить вместе с вами сегодня о нем еще раз.
3: Ждем 26-й правильный ответ наши.ру. Нужна подсказка, Ян. Я уже по реакции
4: людей
3: понимаю, что нужна подсказка. Кроме того, что он старый. Я вот, например, его
2: это
3: не
2: музыкальный,
3: помню.
2: Музыкальный, так. Старый фильм в жанре, наверное, даже можно сказать, это оперетта или водевиль?
4: Может быть, это мюзикл? Можно это так?
2: Нет, раньше не было мюзиклов. Ну, у нас.
3: Ну, хорошо, давайте назовем его музыкальным.
4: Сейчас
3: фильмом.
4: Мы запутаем еще.
3: Ждем 26-й правильный ответ. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107 FM.

0: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070, Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте еще раз послушаем этот фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 26-й правильный ответ. Подсказка была, что это музыкальный фильм.
4: Ах, какой интересный мужчина.
5: Это господин Франк.
4: Ты его знаешь?
5: Да.
4: Кто он такой?
5: Директор тюрьмы.
4: Холостой?
5: Кажется.
4: Ах, боже мой. Человек, который каждый день видит неволю. Он должен быть незаменим для семейной жизни. Ты что стоишь, Эмидей? Он уходит! Он уходит, я прошу тебя! Он же уходит!
2: А кто такой был Эмидей?
6: Я не помню. Я, честно говоря, 1000 лет не смотрела этот фильм. Надо бы пересмотреть его будет. Я вот как раз поймала себя на этой мысли.
3: Я, Гарри, по-моему, вообще не смотрел.
6: Да?
2: Этой женщине. Да. Мне интересно, кто был Эмидей этой женщине?
6: Ну, кто-то мужчина.
2: Дружок.
6: Да, собака на сене, Золушка. В джазе только девушки. Соломенная шляпка, блеф. И другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Летучая мышь». Музыкальный художественный фильм. Два билета на концерт группы «Чаев», который состоится 25 июня в Саду «Эрмитаж». В честь дня рождения Владимира Шахрина получает человек с номером телефона 995-793-00 и так далее. Мы вас поздравляем.
3: Поздравляем. Еще раз, фильм «Летучая мышь». Именно его мы и переозвучили.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 26 минут в столице. Партнер темы дня – российская компания «Хелмитекс», разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Диван, ковер, салон авто – все, что сложно постирать, очистит «Хелмитекс». Ищите на всех крупных маркетплейсах страны. Ну и в нашей теме за лучшее сообщение мы вручим... Самое веселое, самое оригинальное. Специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Хелмитекс.
3: Поэтому, дорогие друзья, активно принимайте участие, тем более, что тема запахов касается любого человека. Вчера очень много было сообщений разных совершенно, но большинство, конечно, связаны с животными.
4: Знаешь, я прям вспомнила, как в детстве у нас, ну, когда я была маленькой совсем, был кот, Тишка. И мама долгое время не могла понять, почему так отвратительно воняет мочой и экскрементами в ванной.
3: Так.
4: Она перерыла все. Ну, буквально, ну, и каждый угол проверила. Ну, нигде. Ну, все как бы сухо и вроде все в порядке, но запах ужасный. В общем, в итоге она нашла, значит, у нас был линолеум, и он засранец, извините меня.
3: В прямом и переносном смысле.
4: В прямом и переносном смысле. Вот отгибал этот линолеум под ванной, где очень сложно было нами заметить. Делал там свои дела, и потом его закрывал обратно. И то есть вот визуально ты смотришь под ванну, ничего не видно, а она там все внутри. В результате нам пришлось сделать ремонт.
3: Какой хитрый кот.
4: Поэтому просто ужас был.
3: Дорогие друзья, да. Мы говорим о самом ярком запахе в вашей жизни и ассоциациями, ну, даже не ассоциациями, историями. Давайте с ними связанные. Пожалуйста, пишите, рассказывайте. Может быть, это место было, которое вам запомнилось именно запахом.
2: Да.
3: И мы почитаем ваше сообщение через несколько минут, и автор самого яркого сообщения «Утро» получит специальный приз. Наш.ру на главной странице есть два бота, выбирайте любое. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно нам писать, с нами общаться, участвовать в наших темах, розыгрышах и так далее. Ждем истории, связанные с запахами. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Квартиру сниму на суточно.ру.
11: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
12: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 38 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему про запахи.
3: Кошка домой в свой дом принесла мышь и, похоже, как-то уже практически дохлую. Загнала под диван, где она и почила с миром. Я неделю прихожу домой, сажусь на диван и говорю, ну пахнет же. В ответ, это скорее от юго-западных очистных, а они рядом с нами. Ну и что, пошел процесс глобальной уборки, и случайно из-под дивана досталась мумифицированная мышь, на которую я еще и случайно наступила. Диван переодели в новую обивку. Вонь не передать.
2: Да. Слушай, а если она была уже мумией, какая там вонь?
3: Ну, пока она разлагалась, наверное, пропиталась там все.
4: В Санкт-Петербурге есть музей с

0: Коном как раз сидели противные подростки. В общем, больше я их не видел.
1: Какая удивительная долгая история.
2: Сосед по даче решил удобрить огород куриным пометом, который был любезно выгружен в начало улицы птицефабрикой по соседству. Так он пожадничал, вытащил сиденье из своего микроавтобуса и нагрузил от души. Накладывал в салон не в пакеты, а прямо на пол, разложив предварительно целлофан. Вонь была ужасная. Помогла химчистка. Очень дорогим получилось бесплатно. Платное удобрение.
0: Самый запоминающийся запах был в армии. Ночью привезли в казарму, выдали форму, повели в сушилку. Вот там-то и была жесть полная. 150 пар сапог и портянок, жара 42 градуса и запах. Нет, не запах, вонь, вонище. Никогда не забуду эту вонь.
2: Работаю в такси. Последнее время часто стали попадаться пассажиры, прилично одетые, но пахнущие смесью бомжа, соленых огурцов, мочи и еще непонятно чего. Оказывается, это какие-то модные то ли духи, то ли феромоны, но это самый ужасный запах, который я только нюхал когда-либо. Проветриваю машину по полчаса после них.
0: Вот самый мерзкий запах. Этой зимой было прям нашествие мышей на даче. Это запах экскрементов, чем только не выводили, уксусом. Буквально пролили все. Запах один фиг держится. Сейчас открыли на проветривание все окна. А зимой жгли благовоние.
1: И было как в индийской хате.
2: В институтские годы ездили с подругой к ней на дачу на моей машине. Купили много еды, напитков, отдохнули отлично. И ничего нас не смутило. А на улице жаркое лето, и через несколько дней в машине ужасно звоняло. Я еще долго не могла найти причину, а потом нашла. Сырая курица в пакете завалилась сбоку за коврик в багажнике, и все это время тухло. Долго запах преследовал, но смеялись, как могли забыть, что основного блюда не было на дачном отдыхе.
0: Мы, видимо, хорошо отдохнули. Улетали в отпуск на 2 недели. Все намыли, почистили, убрали, чтобы вернуться в чистую свежую квартирку. А еще, как продуманы, приготовили жареные котлеты и овощи на пару, и в морозилку. Все, приехали, готовить не надо. Есть но. Я перед отъездом позаботился о безопасности и перед выходом выключил все автоматы. Друзья, это ужас. Вонь от протухших котлет стояла несколько месяцев. Даже думали квартиру продавать.
1: Я смотрю, протухшие котлеты лейтмотивом идут сегодня.
2: Да, был у мамы период уринотерапии. Прихожу из школы домой, а там мама варит это.
1: Господи, ужас такой.
2: Вся наша маленькая 33-квадратная квартира провоняла так, что спать я легла в ванную, плотно закрыв дверь, и все равно не могла уснуть. Как спали остальные, я не помню. Мне было лет 10, наверное, Катя.
0: А был такой период, да, когда граждане увлекались уринотерапией?
1: Это ужас был какой-то.
0: У соседнего подъезда выходит вентиляция из кафе «Синабон». И там так пахнет булочками с корицей, что умереть не встать.
1: Ну, вот. Но это вам не...
2: Это вам повезло.
1: Не урину варить.
0: И не котлеты.
2: Значит, в 2021 году решил я сберечь свой автомобиль от ржавчины внутри порогов. Поехал в магазин, купил 5 литров средства. Тщательно для себя пролил все пороги. И на форумах писали, через месяц выветрится. Первые 3 года воняло знатно, особенно летом. Все, кто находился в машине, у всех оставался этот прекрасный запах. Идет 26-й, запах проявляется до сих пор. Очень пожалел. Хотя, скорее всего, просто попался такой вот такое ядреное средство. Но цель достигнута. Машина без ржавчины.
0: Хочется вручить Кате на нашей слушательнице, которая в 10-летнем возрасте пережила вот эту историю с уринотерапией.
1: Да, надеюсь, вы здоровы.
0: Да, и сейчас мы вам детскую травму приятными запахами.
1: Да, мы вам вручаем специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex. Друзья, как мы видим по вашим историям, владельцам хвостатых запахи могут доставлять массу дискомфорта.
0: Наш, мыши.
1: Наш партнер, компания Helmitex, разработала специальное средство от запаха домашних животных, которое работает на молекулярном уровне на любых поверхностях. Шторы, мягкая мебель и ковры. Helmitex не маскирует, а удаляет запах с первого применения быстро и без стирки. Партнер рубрики ООО Helmitex.
0: Завтра продолжим читать ваши истории, так что вспоминайте и готовьтесь.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 48 минут столицы. Доброе утро.
3: Женщина высидела цыпленка в бюстгальтере и назвала его Тити. Или Тити. Ну, тут непонятно, куда ударение ставить, не наша женщина.
2: Но...
3: Жительница Германии решила спасти яйца, от которых отказались куры, и подошла к делу максимально буквально. Женщина сделала инкубатор из спортивного бюстгальтера и носков, а потом несколько дней носила яйца под одеждой. Первый птенец, к сожалению, не выжил. А вот второй успешно вылупился и остался жить у своей спасительницы. Она назвала его Тити в честь места высиживания.
2: А где она взяла яйцо, я прошу прощения?
3: Не знаю. Ну, вот,
4: ну видимо, может, куры у нее жили.
3: Хозяйство, да, куры отказались от яиц, и она взяла все в свои...
2: Тити.
3: Да. Именно так.
2: Хороший пример для того, как пример, вернее, того, как женщина исполняет свои обязанности даже в таких условиях.
4: А как-то под лампу же можно еще.
3: Ну.
4: Я помню, в детстве у нас.
2: Она использовала человеческие методы.
3: Она не искала
4: человеческий ресурс.
3: Легких путей для решения этой проблемы.
2: Потом это немка. А кто знает, что ему доставляет удовольствие.
3: Сейчас в интернете очень много этих инкубаторов, которые люди покупают домой, чтобы дома...
2: Птенцов делать?
3: Да.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 15 градусов тепла. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
7: До скорой встречи, до скорой.
0: Билеты на сайте zve.ru. Усилд аут. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
8: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
0: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роттена. Украина, ПИС 24-210-4035-491, 12+. Год Воронеж, 2026 год.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
10: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: Телеканалу ТВ-Губерния требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
12: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: А помнишь свой старый двор? кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили выпускников, родителей и учителей с праздником последнего звонка. В обращении отмечается, что на новый путь вступает почти 36,5 тысяч воронежских 11-классников и 9-классников. Первые лица региона пожелали юношам и девушкам успешно сдать экзамены в соответствии с их жизненными планами, отметив, что медали уже отлиты и ждут своих обладателей, а вузы, техникумы и предприятия готовы принять выпускников. Главное, чтобы каждый из вас нашел свою любимую роль в мирном либо ратном служении Отечеству и создал большую счастливую семью, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. Богучарский район посетили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и легендарный борец Александр Карелин. В поездке участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, зампред Олег Масолов и министр сельского хозяйства Валерий Милещенко. Главным событием стал 13-й межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, собравший около 300 юных спортсменов из 8 регионов, включая ЛНР и ДНР. Алексей Гордеев напомнил, что в 2010-м богучарская команда заняла второе место на чемпионате мира по футболу в ЮАР и подчеркнул, спорт развивается во всех городах России. Это очень важно. Александр Карелин отметил, что на этих коврах ребята научатся трудолюбию, станут сильными гражданами России. Олег Масолов от имени губернатора пожелал юным бойцам побед, выразив уверенность, что кто-то из них через годы будет входить в зал под аплодисменты с титулами. Гости осмотрели реконструированную спортплощадку и завод группы компаний «Агроспутник», где в июле запустят 2 роботизированных комплекса. Международный день парков и заповедников. На Петровской набережной прошла экологическая акция «Аллея регионального отделения АСНОБР». Учащиеся и их родители из 22 негосударственных образовательных учреждений высадили 30 серебристых елей. Зампред правительства Константин Кузнецов отметил, что дети учатся созидать. Зеленый фонд Воронежа стареет. Решением губернатора мы обновляем его крупномерами. Также в рамках акции на Адмиралтейской площади прошел благотворительный фестиваль с мастер-классами анимации. Организаторы отметили, что акция целенаправленно не ограничивается экологической повесткой, а призвана подчеркнуть значимость частного образования и напомнить жителям, что каждый может нести вклад в красоту родного региона. «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование. Впервые в масштабах всей страны избиратели, зарегистрированные на госуслугах, могут выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму. На сайте pg.er.ru до 29 мая открыта регистрация. Проголосовать можно там до 31 мая включительно. Для обеспечения безопасности данных партии разделили ключи шифрования блокчейна, а за ходом голосования следят федеральные и региональные ситуационные центры. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сегодня в системе зарегистрировано уже более 10 миллионов избирателей. Это подтверждает доверие людей к процедуре. 30 мая завершается интернет-голосование за самое красивое село Воронежской области. На портале «Активный электронный гражданин» можно проголосовать за один из 71 населенного пункта. По итогам голосования из каждого района отберут по 3 села. Затем сформируют региональный рейтинг из 20 территорий по наибольшему числу голосов на 1000 жителей. После выезда комиссии определят одного победителя. Он получит грант в 2 миллиона рублей и 6 призеров по 300 тысяч каждому. Итоги подведут до 1 августа. Это были новости региона.

0: И Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут столицы. Сегодня 26 мая, сегодня уже вторник. До 13 градусов тепла обещают нам синоптики. Возможен дождь и, на самом деле, очень сильный северный ветер. Вот. А мы гадать будем очень скоро.
2: Да, пожалуйста, рассказывайте, что вас беспокоит, какие есть проблемы, вопросы. Выберем самую интересную проблему. Выведем автора в эфир, вы назовете... Номер страницы, номер строчки, мы вам ее расшифруем.
1: Какая?
3: Предлагаю по Шишкову погадать сегодня.
2: Да, пожалуйста, пишите на наши.ру, есть два бота, выбирайте любой, который у вас работает, и сообщайте нам. Ну, а пока вы пишете свои проблемы, мы бы хотели вернуться ненадолго в Санкт-Петербург и сказать большое спасибо Федору Погорелову, человеку, который провел нам экскурсию по самой узкой улице Санкт-Петербурга, улице Репина.
1: Да.
2: И Федор предпочитает называть это мероприятие краеведческим стендапом.
1: Это или был краеведческий стендап.
2: Прогулкой, что, наверное, для меня новый жанр, но действительно, это все-таки не экскурсия, а именно прогулка с элементами краеведческого стендапа, с любопытными, необычными для прогулки экскурсии фактами, ну и подачей этого материала.
1: Да, где историческая достоверность сочетается с его личным жизненным опытом. Вот так бы я сказал.
2: Очень харизматичный, яркий и необычный человек. Если будете в Санкт-Петербурге или живете в Санкт-Петербурге, то поищите в интернете Федора Погорелова, поймете, о чем идет речь, и сходите вместе с ним на прогулку. Мы искренне рекомендуем.
3: Да, вообще мы шикарно провели время, и Федору действительно огромное человеческое спасибо.
2: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столя». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
7: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-губерния.
8: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
9: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9 часов и 14 минут в столице. Давайте почитаем ваши сообщения, ваши проблемы.
3: В июле едем с мужем вдвоем в отпуск. Он ужасно храпит, я не высыпаюсь с ним дома, поэтому дома спим в разных комнатах, и в отпуске сняли два номера, чтобы высыпаться друг от друга и ходить периодически в гости. Тут со смайлом сообщение. Знакомые не понимают нашего отпуска. Как вы считаете, рассудите?
2: А вот если я знакомый, вообще это меня должно волновать? Я просто как-нибудь не понимаю. Мне вот плевать. Ну, есть деньги, живите в отдельных номерах. Можете даже в отдельных гостиницах жить. Как хотите, так и живите. Я просто не понимаю, вас волнует понимание знакомых?
3: Ну да, наверное.
4: Согласна, какая разница, что думают люди? Пусть главное, чтобы вам самим было комфортно.
3: Все от человека зависит. Для кого-то это важно. Именно так и живет.
2: Вот. Если это важно,
3: что
2: если
3: люди это подумают.
2: Вот.
3: Соседи,
2: это самое главное.
3: Коллеги.
2: Если вам это важно, то живите вместе. Чего вы мозги-то делаете друг другу?
3: А зачем вы вообще рассказываете людям вот о том, какой будет у вас отпуск?
2: Кстати, хороший вопрос. Зачем?
3: Не знаю. Александр, тут нужно у нашей слушательницы спросить.
2: Потому что выглядит все как-то по-богатому.
3: Да не обязательно по-богатому.
2: Ну, два разных номера. Ну, куда?
3: Хорошо, если это не два недорогих разных номера, Саша.
2: Какая разница? Это как минимум тридцатка.
3: Мы не знаем, куда люди едут. Может быть, это и десятка, Саша. И пятерка иногда. И тройка иногда.
2: Ну, может быть, да.
3: Если вам так комфортно, мне просто кажется, меньше нужно рассказывать о том, как вы отдыхаете, что вы там делаете.
2: Кокетство.
4: Важно то, как вы себя чувствуете.
2: И там даже, честно говоря, все равно, как вы себя чувствуете. Вот, мир уже вообще плевать на вас, поэтому совершенно не стоит заморачиваться по поводу мнения знакомых.
3: У вас такие ролевые игры, да? Вы как соседи живете.
2: Нет, и если нужно
3: друг
2: для...
3: другу в гости там.
2: Для секса постучаться в дверь, то пожалуйста. Для этого можно и выйти, и зайти. Я, честно говоря, тоже сейчас, как ваши знакомые, не понимаю вас.
3: Можно по звонку.
2: Что-то еще есть?
3: Да, еще есть. Выпускной у дочки, мы сегодня говорили про последние звонки, собирают по 300 тысяч рублей в Москве. Собирать начали еще с сентября прошлого года. Последние 50 тысяч нужно отдать завтра. Жаба душит.
2: Вернуть деньги вообще нельзя обратно забрать? Или там
3: уже
2: все уже проплачено? Слушайте, если вы на это согласились, что идите до конца. Я, честно говоря, конечно,
3: так проблема в
2: шоке.
3: Проблема в том, что не у всех есть возможности. Просто родители там, занимают деньги,
2: не обращают внимания.
3: Берут кредиты, только чтобы ребенок вместе со всеми отпраздновал. А иногда ребенку это даже не нужно.
2: Я предлагаю в 10 классе.
3: 300 тысяч, это в некоторых вузах, я понимаю, что там есть и дорогие вузы, но в некоторых вузах это год обучения.
2: О, я придумал, как делать. Это вот со скольки лет можно работать? 14?
3: Да, официально. Мне кажется, сейчас раньше можно.
2: Официально, по-моему, с 14.
3: Подрабатывать.
2: А вот пусть они начинают подрабатывать на свой выпускной. Вот так вот. Раз такое безобразие творится. Беспредел, я бы сказал. Школьный. Это все родительские комитеты. Расформировать к чертовой матери. Такие родительские комитеты, которые себя вот так вот ведут. Ну, это просто нечеловеческие цены. Ну, я не знаю, может быть, это вы сидите и молчите, может быть, вам нормально. Но мы, простые люди из крестьян, недовольны.
3: Янка.
4: Да ужас ты что. Господи, слава богу, у нас все было гораздо скромнее.
3: У тебя еще два на подходе, поэтому подожди.
4: Вот.
3: Может быть, родительский комитет решит, что...
4: Надо за 300?
3: Да, снять что-нибудь дорогое. Куда вы? В Лас-Вегас собрались ехать отмечать? Хотя сейчас цены такие, что и в Москве, ну, речь о Москве, несложно найти такие заведения.
2: Нет,
4: да
2: я
4: не понимаю, честно говоря.
2: Может быть, там какая-то цифры? Есть услуга, с вами выпьет лепс, но я не знаю, или что-нибудь станцует лично.
3: Саша, не хватит тебе 300 тысяч человек, даже если 30 детей в классе, чтобы с тобой лично выпил лепс. Если только у него невеста не учится в этом классе.
2: Это лишь пример.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите. Наш.ру, пожалуйста, ждем проблемы.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
6: Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Hilmitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники на нашем радио.
12: И, друзья, 9:31 в столице. Давайте гадать.
13: Серьезная проблема. Да. У меня день и ночь болит голова на тему места жительства моих детей. Сначала они зимовали с отцом в Индии и присылали отчеты, как все у них хорошо. А сейчас они на Алтае, как раз недалеко от памятника Шукшина. Я приехала в гости, посмотрела на этот беспредел и теперь переживаю об их будущем. Дети хотят жить с папой, а я хочу забрать к себе. Не знаю, как будет лучше. Написала нам Людмила. Людмила, доброе утро.
14: Доброе утро.
15: Доброе утро.
13: Людмила сказала, что с мужем они в разводе. Нам, мне за эфиром, дети, школьники 7, 11 и 14, да, Людмила?
14: 8, 11 и 14.
13: 8, 11 и 14.
12: А какого рода беспредел вы увидели? Что это значит?
14: Ну, они живут в летних домиках, сами себе предоставлены, там как бы постоянно играют в телефоны. Вот такие вот моменты. Грязное белье с чистым в шкафу лежит. И, в общем, как бы вот так. Мне это все не очень нравится.
15: А супруг по работе перемещается, да, все время?
14: Ну, бывший нет, супруг. У него такой образ жизни.
12: А как они учатся? Каким образом?
14: Они учатся онлайн как раз-таки. Вот меня тоже это беспокоит. То есть, когда они жили у меня, они ходили в школу обычную, классическую. Mm-hmm. А сейчас они учатся онлайн, и как бы даже тетрадок у них нет. И мне кажется, мне не кажется, а я знаю, что младший ребенок разучился уже писать даже.
13: А почему дети с отцом?
14: Ну, он их позвал в Индию с собой с словами... Если мама разрешит.
13: Так.
14: А я решила пойти на принцип и говорю, ну ладно, хорошо. Я как бы не верила, что он их возьмет. Я не верила, что у него получится. Потому что у него тоже есть новая жена и ребенок. У нас, кстати, тоже родились три старших сына совместных. А потом мы развелись, и в новых браках родились девчонки. Прям с разницей месяц в рождении. Вот, и как бы я не верила, что у него получится, и сказала, что ну раз ты их забираешь, ну то уже забирай совсем. И он их и забрал совсем. Они вернулись с Индии и поехали на Алтай. Мне было обещано, что все будет прекрасно, он их будет возить. То есть я ему объяснила, что ты понимаешь, что это возить надо на тренировки, там, в школы и так далее, что это ответственность. Он говорит, все, я прекрасно все понимаю. Я приехала, посмотрела, и мне не кажется, что все прекрасно.
12: А тренировки-то они ходят? Какие тренировки, я просто не понимаю?
14: Ну вот старшие занимаются брейкдансом, а младшие сейчас ничем не занимаются, наверное, по причине того, что старший ездит на автобусе далеко в город, а младшие, ну, не очень отпускать на автобусе, ну, не получается.
15: А на Алтае они уже осели или они и дальше будут куда-то перемещаться?
14: Они будут дальше перемещаться, потому что там только летние домики. А это Сибирь, и в октябре уже будет холодно.
13: А новая жена мужа, она как-то не следит за порядком
14: и
13: за детьми?
14: А у нее тоже вот малышка совсем, полугодовалая, и ей не до этого.
13: Слушайте, ну такая непростая история, мы тут...
12: А вы забрать их не можете просто взять, забрать и сказать быстро домой?
14: Ну, я буду плохая мама, с одной стороны. С другой стороны, получается, что я поставила условие, что как бы давай сам все делай самостоятельно, а тут я заберу, и опять мне надо будет их возвращать в школы, в кружки, вот это вот все.
12: Вам не охота?
13: Видимо, да.
12: Я сейчас...
14: Нет, мне как бы охота, но получается, что я постоянно заморачиваюсь на протяжении всей их жизни, я все делаю, а папа просто приехал, забрал, как бы повеселился, расслабился, и вот опять дальше я исправляю ошибки.
12: Ну, тогда это что, погостили, домой езжайте. Пусть живут дальше. А следующая точка отправления куда?
14: Даже не
12: Таиланд?
14: Он говорит, что Китай.
13: А он чем занимается? Кем он работает?
14: Он водит активные туры по Алтаю, а зимой у него в Шерегеше в общем, детский лагерь для горнолыжников маленьких.
13: Слушайте, ну...
14: Ну,
13: давайте номер страницы, номер строчки.
14: Мне нравится цифра 8, давайте 8 и 8.
13: А сверху, снизу?
14: Сверху.
13: У меня день и ночь болит голова на тему места жительства моих детей. Сначала они зимовали с отцом в Индии и присылали отчеты, как у них все хорошо. А сейчас они на Алтае, как раз недалеко от памятника Шукшина. Я приехала в гости, посмотрела на этот беспредел и теперь переживаю об их будущем. Дети хотят жить с папой, а я хочу забрать их к себе. Не знаю, как будет лучше.
12: Захочешь есть, так ешь. Вот такая строчка. Захотите, забирайте. Не хотите, не забирайте.
14: Понятно. Я тут сейчас как бы...
13: Есть ощущение, что дети сами не хотят.
12: Не, ну тут хотят, не хотят. Они несовершеннолетние. И мама же может их забрать, наверное.
13: Наверное,
12: потому что младший не умеет, разучился писать.
13: Мы не знаем еще ту сторону.
12: Пора бить тревогу, может быть.
13: Мы знаем только одну версию.
12: Ну да, да, да, да.
13: 9:37 в Москве. Доброе утро.
10: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, доброе утро, 9 часов 47 минут в столице.
2: После победы «Спартака» число прослушиваний песни «Знаешь ли ты» на Яндекс-станциях выросло в 3,6 раза. После победы «Спартака» в Кубке России пользователи стали заметно чаще включать песню «Знаешь ли ты», неофициальный гимн болельщиков клуба. По данным Яндекса, количество прослушиваний песни через станции в Москве резко подскочило 24 мая после 20:20 по московскому времени, в момент, когда закончилась серия пенальти, оказавшаяся для московского клуба победной. В последующие 10 минут общее число прослушиваний в Яндекс.Музыке выросло на 55%, а в станциях в 3,6 раза по сравнению с таким же интервалом в аналогичный день, предыдущее воскресенье. Ну, тут понятно.
3: Все очевидно. Люди отмечали, включали и пели хором.
2: Ну, мне кажется, тут даже включать ничего не надо. Болельщики «Спартака» уже наизусть знают эту песню, поэтому им не нужно включать фонограмму или оригинал, чтобы спеть. Но интересно. Интересно, как вообще человек себя ведет в разных ситуациях жизненных и что просит включить колонку, станцию.
3: В зависимости от настроения, повода или, ну, вот, например, состояния души.
2: Что ставит на будильник? Потому что многие ставят станцию на будильник. Вот под какую песню просыпаются или под радио просыпаются? Под что засыпают? Кто-то под медитацией, кто-то под треск костра или шум дождя просит включить.
4: Слушай, я не знаю про футбол, про хоккей, я знаю точно. Вот Минская «Динамо», у них «Седая ночь».
2: И снова «Седая ночь».
4: Да, когда команда выигрывает. Потом «Челябинский трактор», «Я это ты», Мурат Насыров. Если я сейчас по мне ошибаюсь.
2: Неожиданно.
4: Да. И я, ну, честно говоря, других команд просто не знаю.
3: Вообще интересно, да?
4: Как выбирать, я вообще не в курсе.
3: Как выбирают песню.
2: Нет, ну, «Знаешь ли ты» есть история. Сейчас просто не успею ее рассказать.
3: Ну, наверняка у каждого другого клуба она тоже есть.
2: Да, почему именно эта песня. 9:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 15 градусов тепла, ветер северо-западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова-Жанна Роттена. Украина, П-324-210-4035-5491. 12+. Год Воронеж, 2026 год.
7: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агрэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель Холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал Дональда Трампа об итогах телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым. Рубио заявил, что передал американскому президенту сообщение от Владимира Путина. Госсекретарь рассказал, что проинформировал Трампа о шагах российской стороны. Среди прочего, Лавров уведомил американскую сторону о решении России ударить по Киеву. По мнению госсекретаря, в Киеве очень опасно уже несколько лет. Какое послание было Трампу от Путина, госсекретарь раскрывать не стал. Финального решения по ограничениям полетов малой авиации пока нет. Минтранс, Росавиация и Минобороны пока не приняли его. В случае, если мера вступит в силу, она коснется около 1000 пилотов и нескольких десятков летных школ и аэроклубов, пишет Коммерсант. Международные общественные организации пилотов и владельцев воздушных судов накануне сообщили о введении запрета на полеты самолетов на высоте до 5000 метров в московской воздушной зоне. Ограничения будут действовать в начале июня. Исключение сделают, в частности, для медицинской авиации. Мошенники стали использовать схему с фальшивыми свиданиями. За первые 3 месяца года злоумышленники, работающие по этой схеме, похитили у пользователей 94 миллиона рублей, а средняя сумма списания составила 6 тысяч. Как сообщает РИА Новости, пользователь знакомится с девушкой на сайте или в сервисе знакомств. Через несколько часов общения ему предлагают сходить, к примеру, в театр. Девушка утверждает, что уже купила билет и предлагает выкупить соседнее с ней место. Якобы для покупки билета она отправляет ссылку на мошеннический сайт. Ежегодный отпуск необходимо увеличить с 28 до 35 дней. С таким предложением выступил депутат Госдумы Николай Новичков, передает ТАСС. По словам парламентария, действующее законодательство предусматривает разделение свободных дней, но как минимум одна часть должна составлять не менее 14 календарных дней. По словам депутата, перемены позволят полноценно восстанавливать силы и предотвращать выгорание. Россия может нарастить турпоток на федеральных особо охраняемых природных территориях до 25 миллионов человек по итогам года. Вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин заявил НСН, что развитие туризма в этих зонах опасно их загрязнением. Необходимо ужесточать контроль.
3: Поскольку территория охраняемая, да, должна быть чрезвычайно жесткая дисциплина пребывания туристов. Это касается и маршрутов, оборудованных троп, работы с мусором. У нас есть печальный пример побережья Байкала. Пикники, шашлыки и все это на машинах приводит к тому, что часть территории захламлена. Должны сказать свое слово ученые, которые понимают, что такое экологическая нагрузка. В любом случае туристы должны уносить свой мусор с собой. Должны быть штрафы, должна быть более жесткая система контроля входа, въезда на эти территории.
2: Как сообщает «Известия», в пятерку самых посещаемых входит Сочинский национальный парк, Кисловодский, Лосиный остров, Красноярские столбы, Курская коса. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Проверено временем.
4: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 26 мая. Сегодня вторник. Очень прохладная погода. В Москве вообще на этой неделе будет. Сегодня максимум 13 градусов. Возможно, дожди. Но тут даже не в этом дело. А если бы не ветер холодный, то было бы нормально, в общем. А так прохладно.
3: Нашел тут на Рамблере статью с прекрасным названием. Теперь скуфы. Как изменились секс-символы? Андрей Губин, Александр Серов, Эксел Роуз.
2: Что такое за однородный ряд такой?
3: Ну, многие помнят, естественно, Андрея Губина из клипов «Красавчика» с невероятной улыбкой, которого обожали все девчонки, Серова с выражением лица «Сейчас вот я вам спою, и начнется у вас личная жизнь». И Эксел Роуз с банданой и рок-н-ролльной бессмертностью. А потом интернет открывает свежие фотографии и говорит: «Ну все, ребята, теперь скуфы». Я напомню, что такое скуф. Многие стали уже забывать этот неприятный термин. Зародился он среди молодежи в интернете. Обозначает мужчину старше 35 лет, запустившего свою внешность и ведущего пассивный образ жизни. Скуфы ворчливы, часто не реализованы в профессии и не отличаются высоким доходом. Ну, сложно назвать...
2: И с животом, ты сказал?
3: Тут про живот ничего не сказано. Я просто говорю, что сложно назвать перечисленных звезд скуфами, не реализованных в профессии и с доходом, я думаю, у них должно быть все в порядке.
2: Слушай, но Эксел Роуз, он, вот я вспоминаю их выступление, там девчонки просто рвали на себе одежду, потому что он и вся команда, я не знаю, он команду заставлял, или это было командное решение, они выходили в таких шортиках коротких, и он, конечно, был красавчиком. Я вот его недавно видел, он, конечно, как будто фермер такой. Я при всем уважении к фермерам, но как будто он сейчас пошел на утреннюю дойку.
3: Просто очень часто можно увидеть комментарии к фотографии любых артистов, и нашего формата, и не нашего, и вообще публичных людей. Фу, постарел, потолстел, или постарел.
2: А как я должен фу помолодеть? Я просто не понимаю, как,
3: но
2: что...
3: люди живут прошлым, да? Это люди публичные. И все, кто пишет о них, они живут вне публичной жизни и, наверное, не обращают на себя внимания.
2: И не реализованы. И за ними,
3: да, никто не следит.
2: Я предлагаю всем скуфам придумать название молодежи. Ну, какой-нибудь, я не знаю, сопли.
3: Сопляки, это еще...
2: Нет, не сопляки, а сопли, прям сопли вот так вот.
3: Ну, просто это всегда как-то странно, когда люди комментируют внешность звезд. Вот больше, то есть, по мнению вот этих комментаторов, человек должен там спустя 40 лет своей творческой или там публичной деятельности выглядеть так, как он выглядел,
4: топ-модель,
3: да, когда его все полюбили.
2: Ну, типа так же.
3: Не дай бог постареть, потолстеть, как-то сильно
2: измениться. Таковы требования соплей к скуфам.
4: Вспомнила, когда мы подъезжали к нашей вечеринке в Питере, шоу такое как раз, наверное, в некотором роде скуф, можно и так сказать, в такой футболке «I love MILFs». Это было очень...
2: Это было очень круто.
4: Это было очень круто.
2: I love MILFs.
3: 10:10 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
7: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
9: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
10: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
11: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, доброе утро. 10 часов и 16 минут в столице. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Прямо сейчас заходите, смотрите. А у нас в гостях сегодня Максим Севрюков, основатель и солист группы «Капитан Макс».
3: Доброе Максим, утро. Доброе утро.
2: Макс, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Максим, вы для нашей аудитории человек новый, поэтому нужно сейчас сразу же, у нас есть такая программа «Энциклопедия», где мы рассказываем, точнее не мы, а наши артисты рассказывают про то, откуда там название группы появилось или псевдоним. Расскажите о себе, чтобы закрыть этот вопрос сразу, потому что необычно это. «Капитан Макс».
5: Ну, это смешная история. Меня в летной школе так прозвали.
3: А, вы военный, да?
5: Нет, я не военный, я гражданский, у меня есть летное образование. И, вот, и в летной школе меня так и назвали. Какой-то очередной экзаменатор после там, очередного экзамена, там, я помню, ночью было уже, мы прилетели, он там, выписывая документы, говорит, капитан Макс. И все, и там прилипло, так меня стали звать, ну а потом уже, когда у нас появился музыкальный проект, и мы думали, как его назвать, и вот как-то это, как это совпало, я уже не помню, но меня так называли.
3: Не стали ничего выдумывать, да. Капитан Макс и Капитан Макс.
5: Ну идем куда-то, показываем какой-то там путь, направление, ведем, летим, едем, все, капитан, ну, некий такой содержательный образ, который вот ценность там того, что мы делаем, вот формирует.
3: А вы с полетами закончили уже или бывает?
5: Нет, я действующий. И, в принципе, это такая параллельно музыкальная жизнь еще летная была с самого детства, наверное, она. Да, с глубокого детства. Я из летной семьи. Папа у меня летчик, и поэтому я как-то вырос в этом во всем.
2: Гражданский?
5: Да, гражданский. Папа военный, я гражданский.
4: Максим, а вы вот руководите бизнесом, управляете самолетами, пишете интеллектуальный, интеллигентный рок. Как переключаетесь между режимами?
5: Я все одновременно делаю.
4: То есть поете, пишете за штурвалом самолета?
5: Да, кстати, хорошее место. Вот никто не мешает иногда. Я бывает там о чем-то думаю. Полет, на самом деле, он так как-то рождает вот, совсем другие ощущения. И в том числе и музыкальные какие-то идеи, они приходят. Бывает такое, да, я даже там, когда обычно гражданскими самолетами куда-то летаю, или там Airlines, я что-то пишу в этот момент. Время есть, и ничего не отвлекает, и вот самое это ощущение у меня, может быть, оно из детства такое творчество, оно рождает. Я могу что-то записать, или какой-то текст, или с чем-то поработать.
2: Пишешь, когда летишь пассажиром или когда...
5: Конечно, когда пассажиром.
2: За штурвалом.
3: Я хочу вам напомнить, дорогие друзья, если вы пропустили эту информацию, что 7 июня Останкинская башня, наше радио и благотворительный фонд «Дорога жизни» организовывают фестиваль «Музыка жизни», который пройдет на территории у Останкинской башни, где капитан Макс один из участников этого фестиваля, а также выступят Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», «Седлес», «Дела поважнее», «Кэжуал» и «Капитан Макс». Вход бесплатный по предварительной регистрации. Страшный ажиотаж на билеты. К сожалению, площадка не сможет вместить всех желающих. Следующую квоту билетную мы откроем в четверг, 28 мая, в 12 часов дня. За минуту последняя квота, которую мы открывали в пятницу, разлетелась. И поверьте, это не 100 билетов, а речь о тысячах. Вот. И если вы хотите попасть на наш семейный фестиваль, то, пожалуйста, 28 мая в 12 часов. Если у вас несколько человек, ловите полезный совет. Можно с разных телефонов каждого регистрировать или там с разных устройств.
2: Потому в общем, что, способы есть.
3: Да, каждому гостю нужен билет. И они именные, чтобы не было никаких перепродаж, вход по документу. Максим, вы часто выступаете на таких вот мероприятиях? Я знаю, что вы занимаетесь благотворительностью, вы являетесь инициатором проекта «Первая ступень», в рамках которого группа помогает слабовидящим детям обучаться музыке вместе с фондом «Я верю».
5: Да, вот на таких фестивалях не часто, но благотворительных мы много проводим, и также с группой по регионам, где есть наши подопечные, мы много курсировали, ездили, посещали ребят, да, детские дома, коррекционные школы, давали концерты. в принципе, весь фонд он направлен на то, чтобы дети могли, те, которые хотят в коррекционных школах заниматься музыкой, они в начальных классах получали начальное музыкальное образование, и потом могли уже дальше в колледже обучаться. И в Курский колледж, откуда вот я родом, я курянин.
3: Земляк мой.
5: Вот, да.
2: Два что, курянина, что... между двумя курянинами
3: загадайте
2: я сижу.
3: Желание.
5: Курские соловьи, да, можно так говорить. А, и он в своем роде уникальный, это учебное заведение, могли туда поступать. Оно уже специальное, получать образование и дальше как бы в жизни устраиваться. Так вот, мы, давая концерты этим ребятам, мы показываем, что вообще можно музыкой делать, и какая она может быть, и действительно, какого уровня можно достичь, что у нас хорошие в группе музыканты, они хорошо играют, это известные ребята, и достаточно хорошие вот гитаристы, барабанщики. И детям, конечно, это нравится, это должно их как-то заводить, завораживать, и те, кто любит музыку, может получить действительно профессию.
3: Кстати, о группе. За проектом команда авторов с легендарной биографией. Николай Девлет-Кильдеев из группы «Моральный кодекс» и Михаил Андреев. Многим он знаком как автор «Тополиного пуха» группы «Иванушки Интернешнл». Да. А как да, удалось так. собрать таких разных, ну, талантливых людей?
5: Да тоже воля случая. Там есть и Дмитрий Емельянов, который с нами, например, в проекте. Он занимается продакшеном, тоже много пишет. И ребята из группы тоже пишут музыку. Ну и я сам работаю и с мелодиями, и с текстами. Это мой такой собирательный образ. Ну, с дядь Колей мы познакомились совершенно случайно как-то. Я его так мило называю дядь Коля. Это Девлет Кильдеев Николай Александрович. Мы с ним играли песню «Зима» «Морального кодекса». Я ее записал, она есть у меня. Тут тоже она есть. И мы сыграли ее по-другому. И потом как-то идея за идеей. Ну, и вкусы музыкальные совпадали. И вот мы начали работать. Михаил Андреев, замечательный поэт-песенник. Именно поэт-песенник. Все началось с песни «Посудомойка». Она прозвучит на фестивале. Ее пока нет. Я влюбился в этот текст. Там есть замечательная метафора, как звезды в небе как будто бьются в посудомойке. И я назвал эту песню «Посудомойка». Мы с ним поработали над этим текстом. Ну и после я попросил его еще что-то для нас написать. Ну и вот Михаил Васильевич, он любезно согласился и пишет.
2: То есть новая песня?
5: Новая песня, да, будет «Посудомойка». Мы ее очень любим, играем с удовольствием. Я думаю, как раз для фестиваля семейного она подойдет очень.
3: В январе 2006 года вышел совместный трек «Ориентиры» с Сергеем Мазаевым. Клип на песню режиссировала и снимала Надежда Михалкова. Можно посмотреть в интернете.
5: Да, «Капитан набрал.
3: Макс» трек «Ориентиры». Как удается привлекать таких известных людей? Ну вот с Николаем, понятно, волею случая, а дальше вот...
5: Песня «Ориентиры» была написана изначально для «Морального кодекса». И Сергей Мазаев, вот дядя Сережа, он ее знал, эту песню прекрасную. Написала ее Галя Батина, такая поэтесса. И они как бы начали ее уже репетировать, она вошла, должна была войти у них там в плейлист, но как-то что-то не срослось, не совпало, а мне эта песня понравилась, ее вот предложил дядь Коля, и как-то мы ее записали, я Сергею предложил, говорю, давай, мы, может быть, раз она была и у вас в материале, и у нас она появилась, мы ее сделаем вместе, сделаем дуэтом, сделаем каким-то фитом, вот, и клипы мы не снимали на тот момент, он говорит, а может быть, мы как-то клип сделаем. Мы сидели вот так вот за ужином, об этом разговаривали. Я сказал, да, хорошая идея, вдвоем клип снимем. Кто снимет? Он говорит, ну вот ты знаешь, Надежда Михалкова сейчас клипы снимает, хорошие. Я говорю, ну да, я видел там работу, по-моему, даже Арбенина, наверное, снимала клип, Надя. И мы обсудили, у нее возникло там через пару... Познакомились, мы поговорили на этот счет, у нее возникла идея, как бы она послушала песню, возникла идея, как вот человек должен эти звезды открывать, искать, ориентиры эти выбирать, и был такой придумана сцена, паркур, и там человек бегал и искал вот эти ориентиры в жизни, открывая звезды. Вот мне очень понравилась визуальная картинка, ну и клип получился классный, миллион посмотрел и клип в Ютубе.
3: Сейчас послушаем песню, потом продолжим. «Капитан Макс» у нас сегодня в гостях, премьера на нашем радио, трек «Ориентиры», «Капитан Макс» и Сергей Мазаев.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
9: Наша прямая видеотрансляция, друзья, ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите, как, собственно говоря, наши музыканты выглядят. Капитан Макс у нас сегодня в гостях, Максим Севрюков.
10: Максим, доброе утро. Мы начали наш эфир с песни «Катится любовь» в исполнении Капитана Макса, и сразу же прилетел вопрос, а насколько это законно, что песню новосибирской группы «Иван Кайф» «Катится любовь» поет другой артист?
11: Ну, спасибо за вопрос, абсолютно законно. Песня Миши Зуева, замечательного саундрайтера из «Академгородка». Миш, к сожалению, давно нет. Творчество его мне очень нравилось всегда, и мы знакомы с его супругой первой, с Марианной, и его семья предоставила нам не только песню «Катится любовь» к исполнению, все права у нас юридически оформлены, но и другие песни, которые никто не знал и никогда не видел, мы их выпустим. Есть замечательные произведения, которые Миша написал, и они на полке долго лежали, и они у нас в плане выпуска. Также мы опубликовали все альбомы, которые никогда не были в стримингах, его альбомы, которые были записаны ранее, они сейчас появились на площадках. То есть это тоже наша команда сделала, поэтому «Иван Кайф» будет теперь тоже на площадках Яндекс.Музыки, ВК, и везде все могут их послушать. Да, в старых записях, тех, которые они были, вот они есть. А песни, которые не были выпущены, вот «Кто-то» песня скоро выйдет. Это тоже песня, написана Мишей, мелодия и тексты с нашей музыкальной доработкой. Ну, скоро их свет увидит. Там интересные очень, на мой взгляд, гениальные математические ходы даже такие музыкальные были придуманы им.
12: В общем, песня получит вторую жизнь.
11: Да, песня получит вторую жизнь. «И катится любовь», она в моем прочтении, это в Мишном прочтении услышал по-своему. Вот у меня это как такой песня образа Казанова, я поэтому ее немножко так позитивно в художественном таком образе исполнил, и всем понравилась она.
10: Но с уважением к оригиналу чувствуется.
11: Конечно, обязательно. То есть и идея вот там и баса, и идея там ритм ходов всех, она осталась, конечно.
12: А мы сегодня уже говорили о музыке, о том, что вы руководите бизнесом и управляете, сидите за штурвалом самолета, и в вашей жизни много других увлечений. Например, я, насколько я знаю, вы серьезно увлекаетесь, занимаетесь гольфом, и в 23-м году даже стали победителем мужского зачета в открытом клубном чемпионате «Геленджик Гольф Резорт», да, и ваше имя Ничего внесено себе. В памятную доску клуба.
10: Яна копнула.
12: Это да, так?
10: По выражению лица Максима, он сам не помнит уже.
11: Да, я этого не помню, правда. Я занимаюсь, да, гольфом, очень люблю это. Это мой спорт. Сегодня после эфира еду на Лужники проходить комиссию к Кубку России, на Кубок России, чтобы участвовать в Кубке России.
13: А комиссия?
11: Медицинская комиссия, обязательно, спортсмены.
13: Для гольфа?
11: Да, это если ты играешь официальный зачет, официальный Кубок АГР, то нужно проходить медицинскую комиссию. Вот я еду сейчас туда.
12: А можно...
11: То есть это спортивная история.
13: Скажи, пожалуйста, а вот увлечение таким спортом, как гольф, оно, по твоему мнению, не портит ли репутацию рок-музыканту?
11: Нет. многие рок-музыканты мировые занимаются гольфом.
13: Я сейчас про нас, про Россию.
11: Ну, давайте развиваться. Но нет, это спорт, причем очень тяжелый спорт и достаточно сложный спорт. Я думаю, это самый физически сложный спорт, который есть после прыжков в высоту. По технике движения требует очень большой подготовки, серьезной тренировки. Но вот Кубок России сыграть даже заставляет проходить комиссию.
10: Просто я не понимаю, почему?
11: Надо попробовать.
12: Почему гольф?
10: Почему комиссию проходить? Мы представляем себе гольф, это когда богатые люди ходят по красивой лужайке,
13: вот и все.
10: Дорого одеты, да, и все, и разговаривают о чем-то.
13: Вот кино, специальные обуви.
11: За раунд 1000 калорий, это как футбольный матч побегать, это честно, это высокая концентрация, 5 часов пешком. 1000 калорий минус, и нужно быть физически.
12: Это просто за счет ходьбы, в первую очередь, получается,
11: ударов,
12: так?
11: Ходьбы, да. Это,
12: да?
11: Да, это на вид, кажется, так легко и просто. Надо, чтобы понять сложность, надо попробовать. Устанете минут за 15, не больше, не меньше.
12: А есть какой-то секрет, как не просто заниматься таким огромным количеством совершенно разноплановых вещей в жизни, ну, там, и самолеты, гольф, вот это вот все, это все очень разные вещи, и не просто этим всем заниматься, а быть успешным в каждой из выбранных отраслей.
10: Добиваться результатов.
12: Добиваться результатов. Но в гольфе сказал. Результаты очевидны, да? Я вот их только что озвучила, действительно копнула глубоко. А самолеты тоже, в общем, не на последнем месте в жизни нашего гостя находятся.
11: Ну, опять нетипично для рок-музыканта, надо не пить алкоголь.
13: Сейчас многие не пьют. Сейчас практически все не пьют.
11: Не модно, да.
10: Мы не курить. Нет, уже закончили, даже не модно, просто здоровье не позволяет.
11: А я вот изначально, я не пью алкоголь и не курю. Надо много планировать, много трудиться и обязательно отдыхать в воскресенье, чтобы восстанавливаться. Ну, с утра до вечера надо заниматься чем-то. Человек не может жить счастливо просто там работая или зарабатывая деньги на эту жизнь. Нужно заниматься много чем-то еще. Благотворительностью, спортом, музыкой, работой. Тогда все это органично, дает энергию, и все получается.
10: Капитан Макс у нас в гостях. Давайте послушаем еще одну песню. Называется она «Repeat». Можно про нее в двух словах рассказать?
11: Песня про о том, что все в жизни, что в жизни сказано, все темы в жизни, которые вот есть, все об этом уже спето. Любые темы, которые можно взять, вот идея песни такая. Обо всем уже написаны музыкальные произведения. Вот так. Это «Repeat».
10: Давайте послушаем.
14: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, у нас осталось совсем немного времени. У нас сегодня в гостях Максим Севрюков, основатель и солист группы «Капитан Макс». Увидеть Максима вы можете прямо сейчас, зайдя на наш сайт наш.ру. У нас ведется прямая видеотрансляция. Макс, еще раз доброе утро. Доброе.
3: Сообщение от нашей слушательницы, судя по всему. Летчик поет, а тембр голоса какой. А жена есть?
4: Да, жена есть. Трое замечательных детей, мальчики.
3: Максим нам сказал, что в 15 лет познакомился, да?
4: Да, познакомились в школе, и вот до сих пор мы семья.
2: Это правильная биография для рок-музыканта.
3: Да, как-то вот все у тебя, не пьешь, не куришь, женат один раз, в 15 лет в школе познакомились, ведешь совершенно разнообразный...
5: Чудесно.
3: Да, образ жизни.
2: Чудесно. Мы всегда с Гарри в такой момент говорим, значит, что-то не так. Значит, есть какой-то...
5: Сашка все время во всем видит подвох.
4: Нет никакого подвоха. Как это? Музыка, хорошая музыка, как сказал Кильдеев, должна немножко фальшивить слегка, чтобы она была естественная. Вот, собственно говоря, ну, в жизни много всяких трудностей и сложностей, но рок-музыкант — это стилистический образ музыки. Я люблю очень и классическую музыку, не только рок-музыку. Я занимался основную часть жизни я классической музыкой. А вокально я занимался тоже классической музыкой. Учился в академическому вокалу изначально.
2: И... Пел в хоре.
4: В хоре это хоровой вокал, а также, ну, и какие-то оперные вещи. И много я знаю очень военных песен. Кстати, вот на стихи Есенина у меня есть песня «Мы теперь уходим понемногу». Мы их с Кильдеевым записали. Она есть лично в моем аккаунте. На 9 мая она выходила. Тоже классная песня. «Мы теперь уходим понемногу в ту сторону, где тише благодать». Вот мне она очень нравится. Поэтому меня иногда туда все время отправляет. И много разных я пробовал экспериментов. Там как в поп-оперной в жанре есть у меня песни. Может быть, мы их тоже позже выложим.
2: Поп-оперной?
4: Да, есть такой экспериментальный жанр. Ну, помните, может быть, у Хворостовского была поп-оперная история «Дежавю», вот с крутым они писали пару альбомов. Mm-hmm. Там тоже вот, это такая экспериментальная музыка.
3: А кто главный критик творчества? Кому первому ты показываешь
4: жене.
3: Новую песню?
4: Жене?
3: Да. А может ли она сказать, ну, мне не нравится?
4: Да, так часто бывает.
3: Да?
4: Я все время, как тебе вот это? Ну, ты... А, нет, это не твое.
5: А как вы прислушиваетесь или все равно делаете?
4: В итоге так и будет потом. Вот так вот она как-то сердцем чувствует. Да, ну, больше сердцем женщина чувствует. Она говорит, ну вот нет, не твое. Я там иногда даже злюсь.
2: Бывает. Подожди, а все-таки настоять на своем как? Ты пробовал? И вот сделал ли ты что-то поперек жены? Я сейчас про музыку.
4: Ну, пытался на самом деле. Вот так практика показывает, что так как она, Маргарита моя, говорит, вот в итоге получается, да, именно вот в музыкальном смысле. Так она меня знает давно, очень много лет. Она говорит, вот это твоя песня, да, абсолютно, будет классно. И все. Даже если как она только в демке, там еще она родилась немного, я ей там показываю. Вот. Либо я, бывает, тейк из студии приношу, уже там все готовое, она говорит, ну, как-то вот не будет, не пойдет,
2: угу.
4: И
2: а
4: все.
2: Вот, и как история показывает, и она была права.
4: История показывает, да.
3: А она поддерживала, когда было решение собрать группу, потому что это все-таки время занимает, репетиции, записи.
4: Да, много денег, конечно.
3: Да, и так далее. Или она относится это как к кризису среднего возраста? Знаете, когда мужчина там мотоцикл себе покупает?
4: Я спрошу ее.
3: И еще что-то.
4: Нет, поддерживала. Но мы познакомились с ней в

0: 96-м году, когда я пошел в школу, и мы пошли в физико-математическую школу, и там встретились, вместе там учились. Школа-интернат была такая, мы там жили и 2 года учились. Тогда появился альбом Pure Instinct, Scorpions, вот 2 моих любимых альбома в 96-м году. И он не выложен, группа распалась после этого альбома. И альбом группы «Мечтать» 96-го года, если помните.
1: Да, конечно.
0: И Олега Горшкова я прекрасно знаю, и вот у меня даже есть его несколько песен, которые никто никогда не слышал, он для нас их написал как-нибудь потом. Но альбом появился, и я его играл и пел, и вот это был любимый альбом 96-го года, и эти песни мне очень подходили. То есть,
1: ты какого года рождения?
0: 81-го.
1: 81.
0: Да. И вот как раз 96 год, мне 15 лет, а вот эти 2 замечательных альбома в интернете мы их слушаем, то есть это как раз вот было время нашего знакомства. И вот такая музыка мне подходит. И вообще тогда наше радио и рок 2000-х, это вот все, на чем мы выросли. Поэтому, ну, как бы, рок-музыкант не рок-музыкант, но это наша, как бы, юность вся. Она прошла в 2000-х годах, когда появился тот замечательный наш русский рок, и мы тогда были все рады. И сейчас надо его вернуть.
1: Громкое заявление.
2: Спасибо.
1: Я, кстати, по поводу вернуть, как минимум, услышать группу «Капитан Макс», вы сможете на нашем благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет 7 июня. Мы его делаем вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». Еще раз перечислю артистов, которые выйдут на сцену. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», «Капитан Макс», «Седлес», «Дела поважнее», «Кэжуал». Но помимо музыки, там будет огромное количество семейных и детских активностей, зон тематических, поэтому это не только музыкальный фестиваль, безусловно, это семейный фестиваль. Вход бесплатный, но по электронному билету, который нужно предварительно зарегистрировать. И так как ажиотаж большой, а площадка всех желающих не сможет вместить, билеты, во-первых, именные, и нужно приобретать на каждого гостя, даже на ребенка, возрастных ограничений нет. Следующую квоту билетную мы опубликуем на сайте наш.ру. Она появится в четверг, 28 мая в 12:00. 12 дня.
3: Вот, мы очень ждем вас, друзья, и огромная просьба ко всем, кто регистрироваться, делать это только в том случае, если вы четко понимаете, что вы действительно сможете быть на концерте, для того, чтобы не украсть такую возможность у кого-то другого.
1: А если вы уже зарегистрировались, и у вас изменились планы, и вы понимаете, что не сможете пойти, чтобы не занимать чужое место, вы можете в личном кабинете вернуть этот билет, пусть и бесплатный, но вернуть его нужно, иначе он...
3: И дать этому билету вторую жизнь.
1: Да, да.
2: Да, но мы, Макс, тебя и твою команду будем ждать на фестивале.
1: Да.
0: Спасибо, мы очень будем рады.
1: Рады познакомиться, рады всегда новым интересным артистам у нас в эфире. Песни «Капитана Макса» и старые, и новые доступны на всех площадках известных, стриминговых. Клип на «Ориентиры» мы всем рекомендуем посмотреть, он тоже на известных видеоплощадках выложен. Это совместные песни с Сергеем Мазаевым, и клип сняла Надежда Михалкова. Интересная история получилась. Ну и всем желаем хорошего дня, а тебе, Максим, и коллективу желаем удачи в творчестве и будем рады на нашем фестивале 7 июня встретиться и послушать и оценить группу живьем.
0: Спасибо. Счастливо. Нашему радио. Спасибо.
1: Берегите себя.
2: Любим вас.
3: Не скучайте.
4: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер 1 в России «Додо Пицца».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца». Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на «Додо Пицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усл Даут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Международный платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
5: Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорова Жанна Роттана». Украина, П 324-210-400-35-491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
7: Возрастное ограничение 16+.
6: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили выпускников, родителей и учителей с праздником последнего звонка. В обращении отмечается, что на новый путь вступают почти 36,5 тысячи воронежских 11-классников и 9-классников. Первые лица региона пожелали юношам и девушкам успешно сдать экзамены в соответствии с их жизненными планами, отметив, что медали уже отлиты и ждут своих обладателей, а вузы, техникумы и предприятия готовы принять выпускников. Главное, чтобы каждый из вас нашел свою любимую роль в мирном либо ратном служении Отечеству и создал большую счастливую семью, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили текущие и предстоящие задачи в сфере ремонта и строительства дорог. Так, в 2026 году дорожный фонд Воронежской области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Основной акцент сделан на ремонте и содержании дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс. На текущий момент отремонтирован 31 километр дорожного полотна. Ведется восстановление линии освещения, обустройство тротуаров и установка барьерных ограждений. Продолжится работа и на крупных проектах. Планируется завершение третьего этапа реконструкции Остужевской развязки, открытие капитально отремонтированного моста через реку Ветуга в Семилукском районе. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением ПДД на выделенных полосах для общественного транспорта с привлечением камер фиксации нарушений. Цель прежняя – повысить среднюю скорость движения автобусов и комфорт пассажиров. Богучарский район посетили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и легендарный боец Александр Карелин. В поездке участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, зампред регионального правительства Олег Масолов и министр сельского хозяйства Валерий Милещенко. Главным событием стал 13-й межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, собравший около 300 юных спортсменов из 8 регионов, включая ЛНР и ДНР. Алексей Гордеев подчеркнул, спорт развивается во всех городах России, это очень важно. Александр Карелин отметил, что на этих коврах ребята научатся трудолюбию и станут сильными гражданами Российской Федерации. Олег Масолов от имени губернатора пожелал юным борцам побед, выразив уверенность, что кто-то из них через годы будет входить в зал под аплодисменты с титулами. Гости осмотрели реконструированную спортшколу и завод группы компании «Агроспутник», где в июле запустят два роботизированных комплекса. «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование впервые в масштабах всей страны. Избиратели, зарегистрированные на госуслугах, могут выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму. На сайте pg.er.ru до 29 мая открыта регистрация. Проголосовать можно там же до 31 мая включительно. Для обеспечения безопасности данных в партии разделили ключи шифрования блокчейна, а за ходом голосования следят федеральные и региональные ситуационные центры. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сегодня в системе зарегистрировано уже более 10 миллионов избирателей. Это подтверждает доверие людей к процедуре. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе».
5: Ученые из Японии к этому дню выяснили, что пчелы могут выбирать цветы почти так же, как и люди выбирают популярные рестораны. Нет, не по ценнику, а ориентируясь на других посетителей. Вот и я считаю, что наши должны делать так же, как и пчелы. Видите?
6: То есть они не боятся конкуренции?
5: Не боятся. Не, совершенно
6: вообще
5: нет.
6: Какие?
5: Наоборот, как советский человек, видишь очередь, иди туда, дают что-то хорошее. Вот вы видите людей, прилипших к радиоприемникам, приемникам скорее, там вещает радио. Кафе Маяковский, это мы.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» – это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07. Код города.

0: День такой.
1: Мало того, что сегодня вторник, который я и так, ну, недолюбливаю, конечно, по объективным причинам. Еще я смотрю в приметы, напишут, что именно сегодня, вот в этот день нельзя, понимаете, комаров никак
2: трогать,
1: прихлопнуть.
2: Да. Брать руками.
1: Да.
2: И даже не руками, даже мухобойками. Ничем нельзя. А фумигаторы хоть можно? Вообще даже фумигаторы нельзя.
1: Я не знаю, если
2: чем мотивируют вообще? Почему? Что за любовь такая конкретно 26 мая к комарам, что их нельзя трогать? Что будет? Какие последствия? Знаешь, как юристы.
1: Какие-то у нас эти.
2: Да, какие-то звуки посторонние сейчас.
1: Это что-то, это какое-то космическое пришествие, мне кажется. Внеземная цивилизация.
2: Да.
1: Причем посторонние есть, а наших сторонних нету.
2: О, подожди, наладилось, кажется.
1: Не, мы теперь под новую подложку, что ли,
2: ух,
1: выходим.
2: Ты.
1: Это что?
2: Сделай-ка погромче, послушаем все вместе.
1: Лен, кажется, с нами что-то не то. Я же говорю...
2: Вторник, не очень хороший день.
1: Конечно, он вообще дурацкий абсолютно. Вот, все, другое дело, мы вернулись.
2: Ура!
1: Никаких вам киноляпов в прямом эфире.
2: Ну так вот, возвращаясь к комарам, какие последствия? Меня интересуют последствия, потому что я не планирую отключать фумигаторы, у нас их что-то подналетает слишком много.
1: В общем, коли прихлопнешь, их станет еще больше.
2: Угу. Вон как.
1: Да. Если назойливо вьются, лучше просто отгонять.
2: Не к деньгам, если назойливо вьются.
1: Нет. Лучше просто терпеть и отгонять.
2: Ладно.
1: Каким деньгам? Просто к очень чешущемуся сильно телу. Это максимум. Люди поговаривают, что стали они лютыми. Я вот так...
2: Кусают неистово.
1: Кусают неистово, чешется
2: тоже
1: залихватски. Да-да-да, волдыри остаются окаянные и прочее.
2: Тут сразу что-то зачесалось на этих словах.
1: В общем, я это не буду эту примету соблюдать. Она мне не понравилась.
2: Вот, да, я тоже не буду. Сегодня международный день рыжих, между прочим.
1: О, нормально.
2: Мы когда-то тоже были рыжими, не натуральными, но все-таки хотели к ним примазаться.
1: Пор, как
2: немножечко
1: будто бы это
2: есть
1: имеется, да.
2: Вот этой дуринки, рыжинки.
1: Я считаю, что я от этого ушла, но мне все люди так и продолжают говорить, что ты рыжий. Я говорю, ну я вообще-то шоколадная. Вы что? Алло.
2: Но в душе-то мы рыжие.
1: Ну, получается, что так. Я вот недавно шла по центру и смотрю, думаю, ого, как цвет стал популярен. Ну, все рыжие. Ну, в каких-то оттенках кто-то ярче, светлее, темнее. Потом сняла солнечные очки. Оказалось.
2: Я думала, оказалось не рыжие, а ржавые.
1: Не-не-не, вообще обычный русый.
2: Хотя прекрасный золотой цвет. Да,
1: да,
2: говорят, не ржавый, а золотистый.
1: Угу.
2: Вот, сегодня день золотистых. Вообще, конечно, интересная какая-то такая история у этого праздника. По легенде, по слухам, что какой-то там художник собирал натурщиц рыжих. Угу. Ему надо было картину нарисовать, угу, где должны были быть несколько вот рыжих красавиц, угу, каких-то. Такая задумка у него была. И он-то думал, что объявил он кастинг, и думал, что придут там, ну, человек 15 максимум. А там собралось порядка 150 рыжих красивых, угу, девушек. Вот. И с тех пор они решили, что им хорошо всем вместе, и вот они будут так вот отмечать этот праздник.
1: Ох, я думала, жить уж хотела. Хотела осуждать.
2: Так он их всех и изобразил. Всех 150 человек на одной картине.
1: Интересно. Тоже зачем художнику...
2: Такой монумент, да?
1: Я вот не понимаю, зачем художнику при желании нарисовать рыжего человека много рыжих. Ну, одну бери, дальше фантазия.
2: Да, работай, в конце концов, красками.
1: Конечно.
2: Любую блондинку можно сделать рыжей, а также брюнетку. Так они,
1: да,
2: в общем, ничего не понимают. Есть такой анекдот из старой жизни о том, как рыжие превращаются в не очень, что как бы девушка говорит семье, я замуж как бы собираюсь, но он рыжий. Отец кричит, да не переживай, через год жизни с тобой седым станет.
1: Пожалуйста. Вот вам
2: на этой распрекрасной ноте.
1: Уморительная.
0: Радио Кафе.

0: Маяковский.
1: Лен, сижу, читаю новости и вижу, значит, заголовок. В поездах РЖД разрешили играть в шахматы и морской бой.
2: Думаю, морскую свинку.
1: Морскую свинку. Думаю, ба, ну это вы вообще куда? Что, может, сейчас еще и разрешите чай пить из подстаканников или заваривать бомж лапшу?
2: Вроде как будто бы так и всегда можно было.
1: Это даже, я бы сказала, традиционное времяпрепровождение, да? Ну, если ты едешь не один. Если один, то с конворды.
2: Если ты умеешь играть в шахматы, как минимум.
1: Ну, если не умеешь в шахматы, всегда было альтернатива, например, морской бой. Оказалось, что это немножечко о другом. Появилась возможность играть в онлайн-игры через внутренние порталы, забыла, как он называется.
2: Выходишь в портал,
1: да-да-да.
2: А там шахматы.
1: Шахматы, пожалуйста. И, в общем, теперь...
2: То есть ты сам один можешь с системой просто играть, да? С компьютером?
1: Нет, с другим пассажиром. Вот ты сидишь в первом вагоне на 37-м месте, я в пятом на 18-м.
2: Мы нашли друг друга.
1: Пилик, да, Лена, да. Давай-ка я тебе сейчас шаг.
2: Слушай, вот это прикольно на самом деле. Потому что в своем вагоне может вообще не найтись ни одного человека, который играет в шахматы, а тебя вот вдруг так раззадорило. Да. Ты так хочешь в шахматы сыграть.
1: Время поездки у тебя, например, 5 суток. И, что, и конечно, хочется довести матч
2: до
1: конца.
2: Уже во все переиграли.
1: Вопрос в том, что, конечно, очень азартным, но нельзя.
2: Даже в шахматы.
1: Они же потом могут найти своего, скажем...
2: Слушай, ну шахматисты, компонента. Сколько я их знаю, они все очень мирные, интеллигентные люди. Это вот не вот эти вот, которые там, не знаю, в крокодилы играют, угу. В поездах.
1: Экивоки всяческие, да?
2: В поездах всегда играли в города, потому что это, ну, такая, мне кажется, стандартная игра. Ты куда-то едешь, да, у тебя там какие-то станции мелькают.
1: Я из-за скудности запаса вот этого знания географических объектов играл только в станции как раз. Здесь вот едешь, оп, думаешь, Мичуринск.
2: Березовка.
1: Ладная, да, Курбатова, Семилуки, Мичуринск откуда там взялся, я правда не знаю. Ладно,
2: Мичуринск мы тоже приезжаем, когда в Москву едем, все хорошо.
1: Вот, это хорошо.
2: Мне очень нравится грязи, когда мы приезжаем. Выход, там стоянка в грязи, будет там 2 минуты, так забавно всегда.
1: И мы такие, да мы уже до этого в грязи в какой-то останавливались.
2: Были-были.
1: Прервемся на рекламу, вернемся, будем продолжать.
0: Маяковский. Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось больше, а их поле деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и в стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения и удачи в делах, сказано в поздравлении. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили текущие и предстоящие задачи в сфере ремонта и строительства дорог. Так, в 2026 году дорожный фонд Воронежской области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Основной акцент сделан на ремонте и содержании дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс. На текущий момент отремонтирован 31 километр дорожного полотна. Ведется восстановление линии освещения, обустройство тротуаров и установка барьерных ограждений. Продолжится работа и на крупных проектах. Планируется завершение третьего этапа реконструкции Остужевской развязки, открытие капитально отремонтированного моста через реку Ветуга в Семилукском районе. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением ПДД на выделенных полосах для общественного транспорта с привлечением камер фиксации нарушений. Цель прежняя – повысить среднюю скорость движения автобусов и комфорт пассажиров. На совещании у губернатора Александра Гусева о развитии мясного и молочного производства на территории Верхнеомонского района доложил глава муниципалитета Олег Михайлусов. С 2020 года производство скота и птицы на убой в живом весе выросло почти в 20 раз, с 1500 до 28500 тонн в год. Показатели по производству молока за последние годы тоже претерпели положительные изменения. В прошлом году по району была зафиксирована цифра 25500 тонн. Мощности предприятий в этом году позволят увеличить воловое производство молока до 49 тысяч тонн, а к 2028 году до 73 тысяч тонн. Предприятия «Молвест» и «Агроэко» используют самые передовые технологии, вносят свой финансовый вклад в реализацию различных социальных проектов района. На целевой основе учатся студенты в Воронежском аграрном университете, которые после окончания учебы вернутся на производство. В Международный день парков и заповедников на Петровской набережной прошла экологическая акция «Аллея регионального отделения Оснобр». Учащиеся и их родители из 22 негосударственных образовательных учреждений высадили 30 серебряных елей. Зампред правительства Константин Кузнецов отметил, что дети учатся созидать. «Зеленый фонд Воронежа стареет, и решением губернатора мы обновляем его крупномерами». Также в рамках акции на Адмиралтейской площади прошел благотворительный фестиваль с мастер-классами и анимацией. Организаторы отметили, что акция целенаправленно не ограничивается экологической повесткой, а призвана подчеркнуть значимость частного образования и напомнить жителям, что каждый может внести вклад в красоту родного региона. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Лен, у меня есть один конкретный вопрос. Как сделать так, чтобы жизнь стала лучше? Мой метод – это поесть.
2: Они там примерно то же самое советуют.
1: Да, многие люди, мне кажется, в этом сходятся. Да, всегда это как-то
2: приятно. Это приятно.
1: Более насыщенной,
2: вкусно поесть – это приятнее вдвойне.
1: Да, это мы к чему ведем? Ну, к тому, что наше радиокафе, вот ждали ли вы, думали вообще об этом?
2: Превратилось неожиданно.
1: В настоящее кафе. Да. Уже не радио, а просто кафе или пиццерию. У нас сегодня приз, вообще-то, за лучший комментарий.

0: носили когда-нибудь забавного в своих карманах? Ну, потому что, смотрите, вот мне никогда было непонятно, зачем карманы на детской одежде. Хотя, в общем, с одной стороны, понятно, да, камушки носить, стеклышки разноцветные. Но это было, мне казалось, в моем детстве. Сейчас дети не носят уже в карманах вот эти вот стеклышки бутылочные и прочую ерунду. По крайней мере, мои знакомые дети этим не балуются.
1: Камни носят.
0: Камни носят.
1: Ну, иногда идешь, лежит такой, который, ну, не можешь не взять.
0: Но это где-то на югах, наверное, когда глыши такие хорошенькие.
2: Если бы.
0: Нет?
2: И на югах в том числе. Знаешь, наш вот гранит и керамзит, он тоже иногда
0: симпатичный бывает.
2: Симпатичный, да-да-да.
0: Завлекающий выглядит. Бывает. По проспекту Революции шла, а там у кофейни, одной из кофейн, точнее, есть вот какая-то типа зоны такой прекрасной, где много беленьких камушков на земле насыпано, и стоят светильнички такие круглые. И впереди идет девушка с ребенком, и ребенок: «Мам, можно возьму камешек?» Она:
1: «Не нужен,
0: нет, нельзя».
1: Нужен.
0: И я думаю, интересно, сколько же детей тут мимо проходит каждый раз, еще не растащили на сувениры эти, а они прям реально такие хорошенькие, беленькие, так и хочется их взять.
1: Я видела,
0: так,
1: я
0: не то... керамзит какой-нибудь.
1: Я тоже хотел взять.
0: Да, вот, пока, они пока манки держусь. Такие, знаешь, манят к себе. Так и тянется рука их утащить. И зачем-то, непонятно зачем. Каштаны, да, вот
1: это
0: тоже,
1: база.
0: Когда они падают, желуди, хочется их
1: каштаны.
0: Взять. Чтобы они не валялись.
1: Да. Я как-то находила указку лазерную. Но вот спустя много лет в какой-то куртке, которая вообще не могла она там быть на самом деле. То есть это было
0: у ребенка?
1: Уже... Нет! У себя,
0: у себя
1: в кармане. И я не помню, чтобы я ее покупала когда-то ребенку. Но, в общем, такая раз лазерная указка. Ну, класс!
0: У меня фантики от конфет.
1: Это, да. Какие-то вот бумажные свертки. Не знаю, вроде бы без наполнения, без всяческой начинки тоже. Но это из мусорного.
0: Да, из приятного. Так хочется всегда в пуховике найти, когда его осенью, так сказать, достаешь из хранилища, пятитысячную. Но нет, ни разу даже тысячной не попадалось.
1: Хотя бы семечки, Лен.
0: Вот все об этом говорят, что вот я нашел то-то, а вот у меня нет.
1: Ничего.
0: Ничего.
1: Ты, знаешь, ничего туда не складывала. Нужно тебе перестраховаться. Вот сейчас убираешь одежду на зиму.
0: Сделай закладку, так сказать. Заложи 5000.
1: Осенью будешь
0: веселиться. Как же отнять-то сейчас от себя дорогих, любимых и положить куда-то там вообще непонятно на какой срок. Не банк все-таки, а пуховик.
1: Может быть,
0: не размножит.
1: Какой-то рисунок, может быть, банк приколов. Я не знаю, что делать в подобных ситуациях.
0: В общем, мы вас спросили, что у вас было в карманах, кармашках, карманищах когда-нибудь в вашей жизни, там, начиная от 5 лет до дня сегодняшнего. Ждем ваши комментарии в подарок пицца.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
4: Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорова Жанна Ротана». Украина П. 324-210-4035-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
5: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
9: Возрастное ограничение 16+.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили выпускников, родителей и учителей с праздником последнего звонка. В обращении отмечается, что на новый путь вступают почти 36,5 тысячи воронежских 11-классников и 9-классников. Первые лица региона пожелали юношам и девушкам успешно сдать экзамены в соответствии с их жизненными планами, отметив, что медали уже отлиты и ждут своих обладателей. А вузы, техникумы и предприятия готовы принять выпускников. Главное, чтобы каждый из вас нашел свою любимую роль в мирном либо ратном служении Отечеству и создал большую счастливую семью, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили текущие и предстоящие задачи в сфере ремонта и строительства дорог. Так, в 2026 году дорожный фонд Воронежской области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Основной акцент сделан на ремонте и содержании дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс. На текущий момент отремонтирован 31 километр дорожного полотна. Ведется восстановление линии освещения, обустройство тротуаров и установка барьерных ограждений. Продолжится работа и на крупных проектах. Планируется завершение третьего этапа реконструкции Остужевской развязки, открытие капитально отремонтированного моста через реку Ветуга в Семилукском районе. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением ПДД на выделенных полосах для общественного транспорта с привлечением камер фиксации нарушений. Цель прежняя – повысить среднюю скорость движения автобусов и комфорт пассажиров. Богучарский район посетили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и легендарный боец Александр Карелин. В поездке участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, зампред регионального правительства Олег Масолов и министр сельского хозяйства Валерий Мелещенко. Главным событием стал 13-й межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, собравший около 300 юных спортсменов из 8 регионов, включая ЛНР и ДНР. Алексей Гордеев подчеркнул, спорт развивается во всех городах России, и это очень важно. Александр Карелин отметил, что на этих коврах ребята научатся трудолюбию и станут сильными гражданами Российской Федерации. Олег Масолов от имени губернатора пожелал юным борцам побед, выразив уверенность, что кто-то из них через годы будет входить в зал под аплодисменты с титулами. Гости осмотрели реконструированную спортшколу и завод группы компании «Агроспутник», где в июле запустят два роботизированных комплекса. «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование впервые в масштабах всей страны. Избиратели, зарегистрированные на госуслугах, могут выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму. На сайте pg.er.ru до 29 мая открыта регистрация. Проголосовать можно там же до 31 мая включительно. Для обеспечения безопасности данных в партии разделили ключи шифрования блокчейна, а за ходом голосования следят федеральные и региональные ситуационные центры. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сегодня в системе зарегистрировано уже более 10 миллионов избирателей. Это подтверждает доверие людей к процедуре. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: В интернете нашли самого ревнивого мужа. Им оказался Сурок Борис из Тюмени. Его вместе с супругой Норой, такой же, как я понимаю, Сурочкой, отправили в центр спасения, и все это из-за слишком серьезного отношения к семейной жизни. В общем, Сурок Борис охраняет любимую так усердно, что кусает любого, кто подходит слишком близко. В список подозреваемых уже попали сотрудники центра и соседи по вольеру. В общем, что хочется сказать по этому поводу?
4: Борис, мы с Кариной... Флаг.
3: Да, мы с Кариной... тоже ревнуем, когда вы переключаетесь на какую-то другую радиостанцию. Не делайте так. Не делайте. Оставайтесь с нами.
4: Это не лечится.

0: Реклама на 107FM.
1: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
2: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+, генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
4: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Вообще, мне интересно всегда, что думают в ВЦИОМе, когда проводят различные опросы.
2: В ВЦИОМ, подожди, это мое теперь любимое.
1: Да, опять началось.
2: Надо в ногу и в ВЦИОМ.
1: В ВЦИОМе. В Всероссийском центре изучения общественного мнения, если расшифровывать, переводить на русский. Вот, там, короче говоря, задались вопросом, который задали, потом уже задали, все хорошо. День филолога сегодня у нас продолжается. Вопрос такой, типа, если когда-нибудь человечество научится клонировать человеческое тело, как вы считаете, люди, дорогие россияне, вы за то, чтобы брать из старого тела головной мозг и пересаживать его в новое тело? Или против? Представляешь, вот как можно было прийти к такому вопросу? Как бы еще не то, чтобы уже прям тела-то клонируют, чтобы задаваться прям конкретно этой ситуации.
2: Это люди думают на эту тему, да?
1: Да, видимо.
2: Так, ну-ка,
1: и
2: давай, ладно.
1: Россияне сказали, что 30%, короче говоря, опрошенных считают, что это допустимо. Что нормально, сделал и свое тело более свеженьким, ну, новое, свежее, а старый мозг вполне еще годится. Пригодится, пересадил его в черепную новую коробку.
2: Если вот предметно все это представлять, оно и выглядит, конечно, отвратительно. И второй вопрос. Ну, если досталось или создали себе сами, потому что работали в поте лица, вот какой-то...
1: Я думала, работали в поле.
2: В поле. И в то, что тоже похоже на в поте лица. Ну, аполлоновского такого характера тела, ну, ладно. А вот если оно и так было, знаешь, неказистое, то коленочка болит, то спиночка, то голова, то насморк. И тебе опять в него.
1: Подожди, это свеженькое. Это все заново, я бы сказала.
2: Подожди, свеженькое, но оно же не будет законсервированным.
1: Ну, конечно, нет.
2: То есть ты такой уже сидишь и знаешь, у тебя на часах тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ты такой, так, осталось мне 5 лет 3 месяца до боли в поджелудочной. Или, ну, не знаю, у каждого там свои какие-то приколы.
1: Радуешься, сидишь, да. Но надо сказать, что 42% россиян выступают за полный запрет клонирования человека вплоть до уголовной ответственности, но не поддерживают эту идею категорически, объясняя это там религиозными, этическими нормами. Но при этом достаточно большое количество людей, которые поддерживают идею клонирования человека, тоже апеллируют к довольно логичным как бы заявлениям, что прогресс-то движется, да, науку не остановить, и развитие науки, открытость экспериментов. Там, ну, в общем, все это правильно, что надо работать в этом направлении.
2: А хорошо, сериал «Клон» смотрели? Там как бы, ну, все рассказали, вот и до, чем это обычно заканчивается, да? Вот «Клон», он все-таки, ну, не совсем нашел себя в этой жизни. Хотя и Жади был люб в какой-то момент. Может, я и путаю немножко сюжет.
1: Я не смотрела, не могу тебя не поддержать, не опровергнуть.
2: «Воздушные замки», «Клон» — это то, что нужно знать.
1: База, да?
2: Конечно, вам что, зря показывали 10-летние это по главному федеральному каналу. Ладно, разобрались. Вообще странная история. У вас новое тело, старый мозг. Это как будто хотели бы вы телепорт, но чтобы телепортироваться,
1: вообще, может,
2: можно
1: быть,
2: было только в Саратове.
1: Предпочла все-таки и новое тело, и новый мозг.
2: Да, то есть,
1: потому
2: получается, переселение души.
1: В нынешнем мозгу уже столько на... Как это называется? Багов собралось, что, в общем-то, хотелось бы от них тоже избавиться.
2: Каких-то неких изменений. Все, я поняла, хорошо. Ай, ладно, все, было и было.
0: Радио Кафе.

0: Маяковский.
1: Открытие сегодняшнего дня для меня, что существует олимпиада допингистов.
2: И для меня, соответственно.
1: Да. Вообще, представляете, ну, паралимпиада мы понимаем, да, обычная олимпиада, где запрещены все допинги, только натуральный натурал должен быть, тоже понимаем. А что есть олимпиада допингистов?
2: Если у людей позиция.
1: И вообще, сколько нам открытий чудных. Короче, да, это такие игры, которые вот проходили в ночь, понимаешь, одну ночь. Игры проходили одну ночь с 24 на 25 мая в Лас-Вегасе. Ну, где же еще?
2: Пока там никто же не видит,
1: да, в темноте. Да, там же, где брачуются незаконно, там же и олимпиада допингистов. Все у них там в Лас-Вегасе вот такое. Называлось это расширенные игры, то есть соревнования.
2: И зрачки. Как знать, как это
1: ночь,
2: работает.
1: Ибо ночь на дворе. Вот. Соревнования, где официально разрешены препараты от синтетического тестостерона до гормона роста. Ну, короче, можешь любой допинг употреблять, ничего тебе за это не будет. И так, соревнования были по, как я понимаю, ну, как это, пловцов.
2: Ага.
1: То есть в победу в заплыве на 50 метров одержал чувак Хантер Армстронг с прекрасной фамилией Армстронг, который заявил, что он не использовал допинг. Ну, знаешь это, и вы рассказываете, их, как говорится.
2: Конечно. А, и, так его же никто и не проверял там, да, потому что было можно. Я вообще себе их представляю всех как суперлюдей. Ну, знаешь, это как Marvel или DC, и это очень быстро плывет, это нереально ныряет, это чуть-чуть летит. В общем, у каждого свои суперспособности. И костюм, естественно.
1: Да, но хочется сейчас сказать очень быстро, что наш российский спортсмен тоже участвовал, Евгений Сомов, и занял, между прочим, второе место на дистанции 100 метров брасом и третье на 50 метрах брасом.
2: Ну, тоже наши молодцы.
1: Без допинга. Без допинга,
2: просто
1: однозначно.
2: Просто случайно туда попал. Да круто, вообще рада за наших
1: спортсменов. Вообще идея прикольная на самом деле.
2: Нам нравится.
1: Олимпиада допингистов.
2: Прервемся на рекламу, обдумаем это.
0: Маяковский. Наша реклама.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось больше, а их поле деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и в стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения и удачи в делах, сказано в поздравлении. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили текущие и предстоящие задачи в сфере ремонта и строительства дорог. Так, в 2026 году дорожный фонд Воронежской области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Основной акцент сделан на ремонте и содержании дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс. На текущий момент отремонтирован 31 километр дорожного полотна. Ведется восстановление линии освещения, обустройство тротуаров и установка барьерных ограждений. Продолжится работа и на крупных проектах. Планируется завершение третьего этапа реконструкции Остужевской развязки, открытие капитально отремонтированного моста через реку Ветуга в Семилукском районе. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением ПДД на выделенных полосах для общественного транспорта с привлечением камер фиксации нарушений. Цель прежняя – повысить среднюю скорость движения автобусов и комфорт пассажиров. На совещании у губернатора Александра Гусева о развитии мясного и молочного производства на территории Верхнеомонского района доложил глава муниципалитета Олег Михайлусов. С 2020 года производство скота и птицы на убой в живом весе выросло почти в 20 раз с 1500 до 28500 тонн в год. Показатели по производству молока за последние годы тоже претерпели положительные изменения. В прошлом году по району была зафиксирована цифра 25500 тонн. Мощности предприятий в этом году позволят увеличить воловое производство молока до 49 тысяч тонн, а к 2028 году до 73 тысяч тонн. Предприятия «Молвеста» и «Агроэко» используют самые передовые технологии, вносят свой финансовый вклад в реализацию различных социальных проектов района. На целевой основе учатся студенты в Воронежском аграрном университете, которые после окончания учебы вернутся на производство. В Международный день парков и заповедников на Петровской набережной прошла экологическая акция «Аллея регионального отделения Оснобр». Учащиеся и их родители из 22 негосударственных образовательных учреждений высадили 30 серебряных елей. Зампред правительства Константин Кузнецов отметил, что дети учатся созидать. «Зеленый фонд Воронежа стареет, и решением губернатора мы обновляем его крупномерами». Также в рамках акции на Адмиралтейской площади прошел благотворительный фестиваль с мастер-классами и анимацией. Организаторы отметили, что акция целенаправленно не ограничивается экологической повесткой, а призвана подчеркнуть значимость частного образования и напомнить жителям, что каждый может внести вклад в красоту родного региона. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: В теме дня мы хотели сегодня заглянуть к вам в карманы. Что там в них?
2: Потому, ну, мы такие
1: не
2: люди.
1: В кошелек. Слушайте, это вообще,
2: Лен,
1: прекрасно.
2: Ну, с другой стороны, а почему нет?
1: Может быть, дойдет это.
2: Ну, мы
1: до
2: с Машей достигли, возможно, этого уровня дружбы. Они такие, да ладно,
1: нет,
2: мой кошелек,
1: Кариночка,
2: твой кошелек.
1: Не достигли мы такого уровня дружбы,
2: скучно.
1: Потому что они вот как бы... Понимаешь, когда были билеты на зверей, мы-то вообще думали... Все писали много-много комментариев. Мы думали, что вы с нами по любви, что мы достигли уже этого уровня дружбы, но нет. Выяснилось, что
2: какая-то нотка
1: не
2: корысти,
1: по любви.
2: Да, думаешь, присутствует?
1: Да,
2: да ладно, Лен,
1: да.
2: Ну это нам кажется исключительно.
1: А вот как небольшая пицца 35 сантиметров всего лишь в диаметре, не в длину, в диаметре.
2: Не согласна, это хороший размер. Мы, в общем, сегодня разыгрываем промокод на пиццу. Ну да, я так считаю. И спрашиваем у вас, что интересненького находить вы в своих карманах. Я, кстати, вспомнила историю. Как-то здесь, на работе, моя коллега потеряла телефон. И ходила, искала его везде. Ну, просто везде.
1: А ты ей и по злобе душевной не позвонила?
2: Ну, нет. И потом, не знаю, мне или не мне пришла идея, в общем, что нужно набрать. По ее номеру набирают, а я стою в куртке уже, собираюсь куда-то ходить. И он вот очень сильно где-то рядом со мной, понимаешь, звонит. Туда-сюда не могу найти, туда-сюда не могу найти. Оказался он в подкладке. Подкладки моего пуховика. Но
1: как?
2: Это как бы не я его сперла, просто у нас были у обеих черные пуховики. А-а-а. Она бросила его ко мне в карман, а у меня там оказалась дырка. Соответственно, поиски могли бы затянуться, если бы он был на беззвучном.
1: На беззвучном, так как у меня зачастую бывает. Ну, вообще в эфире, когда мы сидим, у нас все-таки на беззвучном режиме. Потом ты его не снимаешь, забываешь зачастую. Да и вообще мне нравится телефон на беззвуке
2: держать. Представь вот это вот удивление, если бы я начала стирать пуховик, и там бы в машинке тон-тон-тон-тон-тон.
1: Ну, стирать бы ты его начала не сразу. Представь прикол, когда бы ты что-нибудь такое, вот хоп, а у тебя там звонит вдруг неожиданно. Ты идешь в куртке, а она у тебя звонит.
2: Так заманчиво вибрирует, возможно.
1: Да, или вибрирует. Массаж спины и все такое.
2: Не, я не хотела бы, я бы испугалась. Так, давай посмотрим, что пишут наши. Оксана говорит, конечно же, задумывалась. И скажу больше, чего у моих двух цветочков в жизни. Я в этих самых кармашках только не находила. Самое приятное головки цветов с дворовой клумбы, которые хотел сын подарить маме, но забыл. И мама нашла перед стиркой.
1: Еще хорошо, был, что перед.
2: Да, еще был папин наушник, который папа потерял при помощи дочки. Нашла воспитательница в саду, когда на прогулку одевались. А вообще я туда кладу бумажку с нашими контактами, если мы идем в людное место. О, нормальная
1: идея. Вообще, какая вы молодец,
2: Оксана. Чтобы если ребенок...

0: знаю, само приползло.
1: Фу, хорошая девочка, типичная, я бы сказала, для какого-то определенного возраста. Прервемся на короткую песню, вы пока пишите.
2: Что у вас в карманах было или сейчас лежит такого интересного?
1: Хоть бы не жвачка без упаковки, разжеванная. Такое просто тоже бывает. Я слышала, мне друзья рассказывали.
2: Морозилку потом.

0: Маяковский.
1: Странные находки в ваших карманцах, хотели бы мы сегодня обсудить.
2: Да-да-да, мы вспоминаем Фродо и его кольцо всевластия, которое он прятал у себя в кармане, да. А потом, не, погоди, сначала же Горлум прятал.
1: Ага.
2: Вот, короче, потом Горлум Биба, вообще непонятно, где прятал. У него Фродо. Ни одного карманца не было.
1: Угу.
2: Но где-то прятал.
1: Я не понимаю вообще, к чему она ведет.
2: Ну да ладно, мы все-таки про тех, у кого есть карманы в одежде. Что вы их носите? Для меня, что вы в них носите? Для меня было удивление, тоже где-то недавно там прочитала, что в джинсах вот этот есть маленький карманчик, который вот большой карман, нормальный,
1: да,
2: такой полукруглый,
1: есть микро
2: вот этот вот. Оказывается, это память там каких-то древних-древних времен, когда туда клали реально часы карманные.
1: Mm.
2: Вот для этих часов как
1: Я
2: раз
1: думала,
2: сделан такой маленький карманчик.
1: Чего-то другое.
2: На букву П.
1: Какую-то конфету. Не знаю, я не знаю. Так, я хочу посмотреть. Вот ты говоришь, горло некуда было складывать, колечко у него не было карманов. Но нам тоже пишет некая Катсон, что в переводе кошечка.
2: Кошечка.
1: Она, во-первых, печатать умеет своими лапками. Во-вторых, карманцы, наверное, тоже при себе носит. Говорит, в каждой куртке ношу от 1 до 3 камней, что подарил сын. Сначала такие подарки потихоньку выкидывала. А сейчас есть избранные камни, что ходят со мной. Приятно иногда их покрутить в кармане, пока никто не видит. Релакс. Есть маленькие, гладкие, есть одни побольше в форме носа. И он немного шершавый.
2: На пимпочке, наверное. Нос шершавый на пимпочке.
0: Реклама на 107 FM.
1: Это что-то случилось.
2: Да.
1: Все, уже
2: все
1: прошло.
2: Все пропало.
1: А мы сегодня же вас предупреждали, что у нас инопланетное пришествие периодически в эфире. Вот так
2: сегодня
1: вот.
2: День такой, вторник.
1: Да, мы сегодня агенты Малдер искали,
2: да,
1: как их звали.
2: Я забыла.
1: В общем, Дэвид Духовный, точно помню. Угу. Играл секретные материалы, и у нас все время что-то происходит
2: в нашем эфире. Ну да ладно, возвращаясь к тому, что вы носите в своих карманах, еще вот
1: Кроме
2: Светлана...
1: чужого, немного шершавого носа.
2: А, да. Про гладкие камни. Господи, как сказать-то? Кошечка наша дорогая. Имени нет.

0: есть только название.
1: Ну, Кати,
0: да,
1: ты же за эфиром называешь.
0: Да, почему-то я вот ее Катей за эфиром называю, не
1: может,
0: знаю почему.
1: Может, все исходится.
0: Вот. Что хочется верить в то, что когда-нибудь ребенок подарит какие-нибудь караты, уже будут камни такие прям настоящие.
2: Или кораллы, что более реалистично.
0: Да, янтарь, например, тоже прикольно носить в карманах. Но для этого надо съездить в Калининград, доехать до
1: морюшка. И очень внимательно там по берегу походить.
0: Походить по берегу.
1: Это вместо отдыха вам.
0: Светлана рассказывает. Доброе утро. Когда-то в моем кармане жили 11 каштанов. Божечки, как же. Что же это за карман такой огромный у меня был? Периодически являлся ревизор, в кавычках, и пересчитывал их. Да, маленький, наверное, ревизор являлся.
1: А я почему-то подумала, сначала увидела просто ревизор, думаешь, какая-то книжка маленькая. 11 каштанов и маленькая книжка Гоголя. Вот такой вот интересный набор.
0: Натюрморт.
1: Да, совершенно среднестатистического человека, идущего по улице.
0: Да. 11 каштанов – это много. Это прям перебирать долго можно. Обычно 3 все носят, ну, чтобы так перекладывать их в руки.
1: Ну, каштаны носят для чего? От сглаза и порчи, если ты не знала. Да.
0: Я думала, по приколу.
1: Ну, не знаю. Нет, у этого есть научная.
0: Ты по экстрасенсам у нас специалист.
1: Доказательная научная база.
0: База, как всегда.
1: 11 каштанов – это 11 сглаз и порчи. Так именно прям и написано. Да? Да. В книгах для умных. Давай выбирать кого-то, кто заберет от нас пиццу. Кошечки.
0: Кошечки, наверное, любят пиццу. Да. Кошечки любят пиццу, но опять же, у кошечки есть маленький ребенок, который дарит ей уже подарки. Пусть пока тоже маленькие камешки, но будем надеяться, бриллианты тоже вас когда-нибудь ждут от сына.
1: Это Ленка все видит, она желаемое выдает за действительно. Это ей бы так хотелось, поэтому она желает вам.
0: Да, шифрую действительность, что все по науке, как ты любишь говорить.
1: В общем-то, нормально относимся. В общем, вы, дорогая кошечка, не могу забыть.
0: Ну, у меня Катя.
1: Напишите нам, во-первых, как вас зовут, и, во-вторых, получите от нас промокоды. Ну, а мы с вами не прощаемся, у нас еще целый час впереди, и к нам придет гость, с которым мы будем разговаривать.
0: Уже пришел, я его даже уже вижу вот там, вот через окно.
1: Я еще просто не поворачивалась, что к нам уже пришел гость, и мы будем с ним говорить про развитие личного бренда.
0: Да, вы поняли намеки? Да. Это, может быть, пригодится.
1: Если есть какие-то вопросы, пишите их в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Все, мы прерываемся на небольшую микропаузу.
3: Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Международный Платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Анатолий Шульев, легендарный театр Москвы на Воронежской сцене только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Рогана. Украина, П-324-210-400-35-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
1: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
1: Возрастное ограничение 16+.
5: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили выпускников, родителей и учителей с праздником последнего звонка. В обращении отмечается, что на новый путь вступают почти 36,5 тысячи воронежских 11-классников и 9-классников. Первые лица региона пожелали юношам и девушкам успешно сдать экзамены в соответствии с их жизненными планами, отметив, что медали уже отлиты и ждут своих обладателей, а вузы, техникумы и предприятия готовы принять выпускников. Главное, чтобы каждый из вас нашел свою любимую роль в мирном либо ратном служении Отечеству и создал большую счастливую семью, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили текущие и предстоящие задачи в сфере ремонта и строительства дорог. Так, в 2026 году дорожный фонд Воронежской области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Основной акцент сделан на ремонте и содержании дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс. На текущий момент отремонтирован 31 километр дорожного полотна. Ведется восстановление линии освещения, обустройство тротуаров и установка барьерных ограждений. Продолжится работа и на крупных проектах. Планируется завершение третьего этапа реконструкции Остужевской развязки, открытие капитально отремонтированного моста через реку Ветуга в Семилукском районе. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением ПДД на выделенных полосах для общественного транспорта с привлечением камер фиксации нарушений. Цель прежняя – повысить среднюю скорость движения автобусов и комфорт пассажиров. Богучарский район посетили вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и легендарный боец Александр Карелин. В поездке участвовали вице-губернатор Дмитрий Маслов, зампред регионального правительства Олег Масолов и министр сельского хозяйства Валерий Милещенко. Главным событием стал 13-й межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, собравший около 300 юных спортсменов из 8 регионов, включая ЛНР и ДНР. Алексей Гордеев подчеркнул, спорт развивается во всех городах России, это очень важно. Александр Карелин отметил, что на этих коврах ребята научатся трудолюбию и станут сильными гражданами Российской Федерации. Олег Масолов от имени губернатора пожелал юным борцам побед, выразив уверенность, что кто-то из них через годы будет входить в зал под аплодисменты с титулами. Гости осмотрели реконструированную спортшколу и завод группы компании «Агроспутник», где в июле запустят 2 роботизированных комплекса. «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование впервые в масштабах всей страны. Избиратели, зарегистрированные на госуслугах, могут выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму. На сайте pg.er.ru до 29 мая открыта регистрация. Проголосовать можно там же до 31 мая включительно. Для обеспечения безопасности данных в партии разделили ключи шифрования блокчейна, а за ходом голосования следят федеральные и региональные ситуационные центры. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сегодня в системе зарегистрировано уже более 10 миллионов избирателей. Это подтверждает доверие людей к процедуре. Это были новости региона.

0: Так, ну что ж, время столицы Черноземья, 13 часов и 5 минут. Практически мы уже в студии не вдвоем, и я планирую представить всех здесь находящихся. Значит, во-первых, у нас уже в студии наш гость-спикер на самом значимом бизнес-событии региона в форуме «Столь». Он же предприниматель, сооснователь коммуникационного, еле выговорила, агентства «Сеттерс» Евгений Давыдов. Евгений.
1: Бурный продолжительный аплодисмент.
2: Спасибо большое, спасибо. Да, добрый день.
0: Мы рады вас видеть. На эту подводку еще не заканчивается. Елена Плеханова, моя соведущая, и я, увидев еще в составе спикеров форума...
1: Да, и Карина Баринова.
0: Елена, подожди, Марию Киселеву, я хочу, чтобы вы называли меня самое слабое звено в теме личного бренда Карина Баринова. Все, вот так уже теперь можно.
1: Вот так вот.
0: Евгений, мы поняли, что удачно все сложилось. Сегодня день предпринимателя. И вы выступаете на предпринимательском
1: событии. И вы предприниматель. Удивительное
0: явление. И у нас в студии, и вы будете сегодня рассказывать огромному количеству людей о том вообще, как правильно в бизнесе развиваться в том числе.
1: С помощью личного бренда.
2: Да, моя тема будет как раз про личный бренд. Буду рассказывать, почему это важно, почему не стоит забивать на личный бренд, как мы все любим делать, предприниматели, потому что есть очень много других важных операционных дел, в потоке которых ты постоянно теряешься, тебе всегда не до этого, и чтобы написать какую-нибудь публикацию, о чем-то рассказать, что-то высказать, всегда не остается времени. Я буду рассказывать о том, что его никогда не будет хватать, нет идеального времени, чтобы стартануть и начать, как и в любых других делах, на самом деле. Идеальное время сейчас. Поэтому поговорим с ними про то, как это встроить в рутину, потому что самое главное в личном бренде – это быть, а не казаться.
0: И так, просто... где ты это слышала?
2: Да-да-да. И здесь вот я бы даже переиначил немножко. Лучше не жить на показ, а показывать жизнь. То есть действительно встроить это в свою рутину, подсвечивать все то, что на самом деле происходит. Все то хорошее, все плохое, все сложное. И... именно тогда аудитория проникнется, она поймет, что это как бы аутентично. Ну, давайте упростим, да, что это тебе соответствует, что ты не выдумываешь ничего.
0: Что ты искренне.
2: Что ты искренне, действительно, какие-то сложности, с которыми ты сталкиваешься, ты их решаешь, ты их подсвечиваешь. Потому что предпринимательство, мы как бы все привыкли, что вокруг нас очень много всего классного. Кафе, рестораны, парикмахерские, какой-нибудь СТО, в который вы заходите, цветочный, чтобы купить там на День учителя цветы.
0: Да,
2: но это же все не само появилось. Угу. За каждым из этих есть какой-то сумасшедший псих, который почему-то решил, что он сделает это лучше других, что он сможет чуть-чуть, хотя бы в радиусе 4 квадратных метров сделать жизнь конкретных людей чуть лучше, проще, который собрал еще такое же количество сумасшедших, отчаянных ребят и собрал свою первичную команду, и который день за днем, по чуть-чуть, каждый раз борется с огромным количеством ветряных мельниц, проблем, сложностей и что-то в этот мир несет. И вот задача, на самом деле, в том числе личного бренда, это просто заново подсветить, что то, чем ты занимаешься, действительно важно, полезно и может очень много хорошего в этот мир дать. Поэтому не надо себя недооценивать предпринимателем. Помните о том, что для людей это тоже важно и ценно, и даже когда они, эти люди, забывают оставить вам хороший отзыв, хотя вы 3 года кормите их прекрасно и вкусно, просто вот нет повода, да, оставить отзыв. И я вот сейчас, наверное, обращаюсь еще к людям, хочу сказать, вот сегодня в такой прекрасный день, день предпринимательства, вот зайдите куда-нибудь, в любой сервис, там, карты, отзывы, что угодно, и оставьте вот 2-3 бизнесам, которые действительно делают что-то хорошее для вас, хороший отзыв.
0: Воу, это звучит просветленно.
1: Да. На самом деле, все любят читать отзывы, особенно на всяких маркетплейсах, да, потому что по ним ориентируются покупать, не покупать, но сами оставлять почему-то ленятся или не хотят, или не любят.
2: Да, а это ведь так важно для... Ну, вы даже не представляете, насколько это важно для людей, которые это все создают.
0: Мне кажется, это же про наш менталитет. Мы про плохое говорим и пишем, про хорошее нет, это как бы данность, она такова.
2: Ну, слушайте, это данность предпринимателя. Мы всегда разбираемся только с плохим. Ну, вот, если вы спросите любого предпринимателя с более-менее какой-то командой, там, даже... Я не буду там сейчас, наверное, делить на там больших-небольших, но вот с какой-то командой. И спросите, с какими вообще проблемами, задачами и вообще с какими темами к нему приходит в течение дня, вы поймете, что очень редко кто-то стучится в твой кабинет и говорит там: Евгений Александрович, какая у нас классная команда, все так супер, такие крутые проекты. Ну вот за последние лет 11 ко мне так, наверное, 2 раза пришли, и то перед каким-то увольнением.
1: Только хотел сказать, вы должны были их сразу уволить.
2: А в остальном к тебе приходят с каким-то конфликтом, к тебе приходят с какими-то сложностями, с какими-то трудностями, в которых ты копаешься в каждый день. И из-за этого может сложиться неверное, ошибочное представление о том, что вся твоя жизнь состоит только из проблем. Хотя 80% бизнеса в этот же момент нормально работает, создает ценность для клиентов, делает что-то классное, там, и не только 80, бывает и 90-95. Но вот эти 5-10%, на которых ты постоянно фокусируешься, очень сильно мешает. И мне кажется, что вот работа как раз там с личным брендом, что-то из себя вытянуть, про что-то рассказать, отрефлексировать, подумать над этим, оно помогает вообще посмотреть на жизнь более комплексно. То есть понять, что кроме вот этих проблем существует много всего классного, что ты каждый день в этот мир несешь. Вот.
0: Ой, мы пока отрефлексируем все. Да.
1: Вот об этом мы поговорим буквально через минутку.
0: Да-да-да. Прервемся на рекламу, вернемся и будем продолжать. Оставайтесь с нами на 107.
3: Маяковский. Радиокафе Маяковский. Реклама на 107 FM.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького. Это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
6: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
7: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
11: Маяковский!
0: Так, ну мы продолжаем. Остановились на разговорах
1: Евгений
0: о личном
1: Давыдов
0: бренде.
1: У нас сегодня в гостях.
0: Да-да, если вдруг кто-то только что присоединился, не понял, что у нас здесь происходит. Евгений, я подготовилась серьезно, так как я ничего не понимаю, я решила по рилсам пройтись. И вот все, что там знающие, ну, женщины мне попались, говорили про личный бренд, я решила у вас уточнить вообще, стоит ли верить сказанному. Значит, первое, говорят нам, сейчас очень сложно продвигать бизнес, не уделяя должного внимания развитию личного бренда, потому что люди покупают у людей. Вы согласны с этим?
2: Ну, с тезисом про то, что люди покупают у людей, я абсолютно согласен. Про то, что сложно без личного бренда конкретно сейчас, я тоже согласен, потому что есть хорошая фраза от одного известного рекламщика про то, что люди всегда смотрят то, что им интересно, и лишь иногда это реклама. Ну, то есть это он в целом так как бы подводил к тому, из чего реклама должна состоять, что она всегда должна быть интересна. И все-таки какая-то вот эта личная история, личность человека, его ценности, убеждения всегда намного интереснее для людей, чем просто наблюдать за сухим канцеляристским языком какой-то компании. Поэтому тут я с ними абсолютно согласен. Тут другой вопрос, что у каждого предпринимателя, у каждого вообще человека есть личный бренд, хочет он этого или не нет.
1: Хочет.
2: Просто либо человеком управляет, либо нет. Знаете, есть всегда вот одна фраза, которая вас называет в компании, когда вы ушли. Там этот лысый там ушел. Ну, вот какое-то вот одно конкретное вот слово, с которым вы уже ассоциируетесь.
1: Это ваш личный бренд, да?
2: Хотели вы этого или нет. Да, это одна из ваших основ на самом деле. И дальше вы выбираете, вы хотите с этим работать и управлять им, либо он будет формироваться сам из каких-то случайных догадок, сплетен, слухов, еще чего-то. Но... Мы все понимаем, что мы живем в обществе, у нас есть там и друзья, и конкуренты, и если вы не управляете личным брендом, может управлять кто-то другой. И мне кажется, что тут тоже важно вот взять его в свои руки, найти какое-то понятное, простое сообщение, и не надо всегда, начитавшись книжек про великие невероятные цели, что мы все хотим колонизировать Марс. Ну, то есть, если у вас ногтевой салон, и вы хотите колонизировать Марс, есть небольшая несостыковочка.
1: Сопутствующая цель. Да.
2: Ну, в целом, вы можете там для космонавтов придумать новый вид какого-нибудь маникюра и так далее, и как-то поспособствовать великой цели. Но вряд ли это замотивирует людей вокруг, вряд ли, ну, это будет действительно искренне и по-настоящему для вас, поэтому важно выбирать какие-то соразмерные и понятные цели, которые почему-то для вас важны. Тут важно напомнить всем, что предприниматели – это сумасшедшие люди. Типа, в психически здоровом состоянии предпринимательством заниматься сложно. У тебя должна быть какая-то травма. Тебе должно не хватать... Ну, дуринка – это в самом начале, когда ты только начинаешь там после университета. Потом это прям травма должна быть.
1: Потому что люди рискуют.
2: Да, они не просто рискуют. Им почему-то надо больше всех. И у каждого в своем. Кому-то нужна популярность, признание, известность. Угу. Просто потому, что его недолюбили там в детстве. Угу. Для кого-то очень важна безопасность. Он становится очень жестким таким предпринимателем, у которого все по полочкам, все очень систематизировано. И вот если посмотреть на компании, которые основаны каким-то одним основателем, вы увидите просто слепок его травм. Ну вот именно в механике управления компании, в том, как там делаются дела, как там все это выстроено.
1: И... В одинаковых водолазках.
2: Ну да, может быть много разных форматов и всего этого. Мне кажется, что личный бренд здесь как раз про то, чтобы найти вот какое-то свое самое важное одно-два предложения, в которые вы искренне верите и хотите его повторять очень и очень долго. Оно может слегка видоизменяться, оно может в зависимости от времени, мы все не постоянны, уходить там в ту или иную сторону. Но какой-то основной посыл, основная миссия, основной смысл, он должен быть. И он не обязательно должен быть межгалактического масштаба. Он может быть очень локальным. Там, к примеру, я хочу сделать так, чтобы в Воронеже в течение 20 лет было в 3 раза больше туристов каждый год. Что мне для этого сделать? Построить какие-то, не знаю, там отдельные там классные туристические объекты, да, придумать несколько классных каких-то историй и легенд, и рассказать о них всей России, сделать какие-то классные там туристические традиции.
1: Говорите, примеру, говорите, да? Евгений, нормально.
0: Мы записываем, потом займемся с Леной.
2: И вот когда у большого количества людей есть такие внутренние мечты, к ним начинают присоединяться другие психи, которые тоже этого хотят. Ну, я люблю говорить, что мечты – это самый командный вид спорта. Мечт не так много, как нам кажется. Их не 8 миллиардов на самом деле. Не на каждого человека по мечте. Да, они есть точечные, но в целом мы все хотим примерно одного и того же.
1: И яхту.
2: И об этом, да, и об этом очень важно рассказывать, подсвечивать, чтобы собирать таких же сумасшедших, тех, кому это тоже важно. И личный бренд, это же не только про, возможно, вы в рилсах смотрели про то, что это очень важно для продаж. Там, и для
1: о,
2: того.
1: Да, конечно,
2: да,
1: так и написано.
2: Но там есть и другая важная ценность. Это люди, которые будут с тобой работать. Люди, которые захотят к тебе присоединиться в достижении той большой мечты и цели. Это могут быть партнеры. Это могут быть какие-то сторонние бизнесы, но которые могут с тобой вступить в какую-нибудь там коллаборацию, союзничество, чтобы вместе что-то запустить. Поэтому не молчите об этих целях и мечтах. Так намного проще найти единомышленников.
1: Жень, мне кажется, вы немножко лукавите в том смысле, что люди захотят присоединиться к большой зарплате, а не к личному бренду.
2: Конечно. Ну, здесь вопросов нет. На гигиеническом уровне в любом случае вам нужна рыночная зарплата. Но мотивацию людей нельзя купить. То есть есть прекрасная фраза Ицхака Адизеса, которая говорит о том, что нанимай высокомотивированных людей и не демотивируй их. То есть внешнюю мотивацию просто добавить сколько-то тысяч к зарплате там, или десятков тысяч, она работает очень краткосрочно. 2-3 месяца человек на каком-то привыкает. С огоньком в глазах, а потом это становится нормой его жизни и привычкой. И если внутри за этим ничего не было, не было никакой внутренней мотивации, ничего не произойдет. А вот нанимать людей, которых почему-то это важно, ну, вы, наверное, сами встречали таких людей в сервисе, например, которым важно, это искренне режим. Важно... сделать так, чтобы вы в конце вечера в ресторане улыбались. И это же не купишь за деньги. Это вот внутренняя какая-то классная мотивация человека, которая вот на чем-то сформирована, на что я как предприниматель вряд ли смог бы повлиять. Мы можем дообучить, мы можем дать компетенции, мы можем дать каких-то классных инструментов, а как это сделать удобнее, с меньшими издержками и так далее. Но если у человека нет вот этого желания, чтобы человеку напротив стало хорошо, ни за какие деньги вы это дополнительно не купите. И вот умение собирать вот эти вот команды, внутри которых люди действительно горят своим делом, при этом обеспечивая их инфраструктурой, нормальной и адекватной зарплатой, премированием, ну, если вы выполняете все свои финансовые показатели, у вас есть какие-то договоренности. Ну, это одна из самых таких критически важных вообще навыков для предпринимателя. Я еще люблю говорить, что важную фразу, которая вот, если кто-то хочет на этот предпринимательский путь вот сейчас зайти, запомнить одну фразу, что любое ожидание должно стать договоренностью. То есть не храните ничего в себе, проговаривайте это с командой и делайте так, чтобы они со своей стороны тоже вам все это транслировали. Так будет намного проще. Это не идти как бы в темноте, а договариваться, видя карту.
0: Это потрясающе звучит. И пока я эту цитату ставлю себе в статус ВК, я, Евгений, зачитаю вашу, которая стоит на вашей страничке. Значит, отказавшись от фразы «у меня нет времени», вы скоро поймете, что у вас есть время для всего, что вы посчитаете нужным сделать в этой в жизни. Евгению прямо сейчас очень важно и необходимо уйти от нас,
1: да,
0: для того,
1: уже
0: чтобы
1: выступать
0: на форуме «Столи». Мы рады знакомству. Спасибо, что пришли, и желаем вам невероятно внимательных глаз и ушей.
1: И надеемся, что вы к нам придете еще на подольше по времени, чтобы у нас времени этого самого хватило на все.
2: Да, спасибо вам большое. Всем прекрасного дня.
1: Ну, а всех приглашаем на форум «Столи», да?
2: Да, конечно, конечно. Приходите. Я вот буквально через пару часов буду выступать, рассказывать обо всем этом в течение часа примерно. Так что я думаю, что там будет за что зацепиться. А всем, кто просто прослушал этот небольшой 20-минутный полумонолог, надеюсь, что были какие-то фразы, которые вам понравились, откликнулись и, может быть, как-то потом повлияет на вас в будущем. Всем хорошего дня.
0: Это однозначно. Предприниматель, сооснователь коммуникационного агентства «Сетрас» Евгений Давыдов только что был у нас в гостях. Мы с Леной остаемся. У нас еще какое-то количество минут впереди.
3: Радио «Кафе»

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наши новости.
5: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Сегодня день российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось больше, а их поле деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и в стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения и удачи в делах, сказано в поздравлении. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили текущие и предстоящие задачи в сфере ремонта и строительства дорог. Так, в 2026 году дорожный фонд Воронежской области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Основной акцент сделан на ремонте и содержании дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс. На текущий момент отремонтирован 31 километр дорожного полотна. Ведется восстановление линии освещения, обустройство тротуаров и установка барьерных ограждений. Продолжится работа и на крупных проектах. Планируется завершение третьего этапа реконструкции Остужевской развязки, открытие капитально отремонтированного моста через реку Ветуга в Семилукском районе. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением ПДД на выделенных полосах для общественного транспорта с привлечением камер фиксации нарушений. Цель прежняя – повысить среднюю скорость движения автобусов и комфорт пассажиров. На совещании у губернатора Александра Гусева о развитии мясного и молочного производства на территории Верхнемамонского района доложил глава муниципалитета Олег Михайлусов. С 2020 года производство скота и птицы на убой в живом весе выросло почти в 20 раз, с 1500 до 28500 тонн в год. Показатели по производству молока за последние годы тоже претерпели положительные изменения. В прошлом году по району была зафиксирована цифра 25500 тонн. Мощности предприятий в этом году позволят увеличить воловое производство молока до 49 тысяч тонн, а к 2028 году до 73 тысяч тонн. Предприятия «Молвест» и «Агроэко» используют самые передовые технологии, вносят свой финансовый вклад в реализацию различных социальных проектов района. На целевой основе учатся студенты в Воронежском аграрном университете, которые после окончания учебы вернутся на производство. В Международный день парков и заповедников на Петровской набережной прошла экологическая акция «Аллея регионального отделения Оснобр». Учащиеся и их родители из 22 негосударственных образовательных учреждений высадили 30 серебряных елей. Зампред правительства Константин Кузнецов отметил, что дети учатся созидать. «Зеленый фонд Воронежа стареет, и решением губернатора мы обновляем его крупномерами». Также в рамках акции на Адмиралтейской площади прошел благотворительный фестиваль с мастер-классами и анимацией. Организаторы отметили, что акция целенаправленно не ограничивается экологической повесткой, а призвана подчеркнуть значимость частного образования и напомнить жителям, что каждый может внести вклад в красоту родного региона. Это были новости региона.

0: Московский.
1: Лен, а сенсационное открытие опять из области науки. Значит, нам же иногда кажется, что решение появляется в голове, ну вот как-то мгновенно. Мы такие, нам нужно поднять руку. Все, хоп, молниеносно поднимаем руку. А, в общем, ученые нам что сказали? Что мозг подает сигнал к чему-то гораздо раньше, чем мы можем это осознать. И это как я поняла.
2: Даже
1: как...
2: про научное шоу меня все больше и больше поражает своей глубиной.
1: Профессор Баринова и доцент Полиханова сейчас во всем разберутся. Ну, то есть, понимаешь, мы еще как будто своим сознанием не дошли, что мы...
2: Еще даже не подумали о том, что надо подумать.
1: Да-да-да. А мозг уже подумал и, например, там сказал, жмем кнопку, берем телефон. Это получается...
2: По-моему, это не про меня.
1: Да?
2: Почему-то мне так кажется.
1: На замедленном.
2: Да, я порой такая...
1: Это, возможно, тебе так кажется.
2: Разгона нету никакого.
1: Ты знаешь, я нашла в этом хорошую юридическую лазечку, что если вдруг вот что-то начудили, да, ну, только в рамках, конечно, законов Российской Федерации, но, может, чуть-чуть вне рамок там морали некоторых. Получается, какие к нам вопросы? Ну, если мы за себя не отвечаем, поговорите с мозгом, который дает вот такие вот сигналы.
2: Поговори с моим мозгом.
1: Попробуйте.
2: Голову профессора Доуэля сразу представила, который там что-то вещает.
1: Да, попробуйте с ним, позвоните ему на номер какой там 8-915-420-0703.
2: И спросите с него, в конце концов, что он думает-то о себе такое, возомнил. Ишь, раньше нас.
1: Поэтому, возможно, ночью, очутившись у холодильника...
2: Я думала, где-нибудь на Машмете.
1: Ну, на Машмете у чего-то чужого холодильника. Конечно, вы себе себя много не спрашивайте, не разочаровывайтесь вообще в своем поведении. Но вы не знали, а уже дошли.
2: Это все ноги.
1: Да.
2: А ты думаешь, мозг? Я думаю, ноги.
1: Ну так ногами-то управляет мозг.
2: Ужас какой.
1: Он же вообще управляет нами.
2: По-моему, не
1: сами ходят. Нами всемими. Это он мне сказал сейчас так говорить.
2: Ух уж этот мозг, особенно женский, непредсказуемый.
1: Кажется,
2: просто сам по себе живет.
1: Кажется, мы теряемся. Кажется, мы в его плену.

0: Маяковский.
1: Класс, у меня сейчас под эту песню на компьютере Ди Каприо в каком-то фильме. П, он через П, да, я через Б сказала.
2: Ди Каприо?
1: Да.
2: Ну да.
1: У меня Ди Каприо.
2: Ди Каприо. За Ди Каприо. Неожиданно. Да что там, холодно, конечно. Вон холода надвигаются на нас. Конечно.
1: Леонардо.
2: За
1: Октябрь.
2: Леонардо.
1: В общем, он там в каком-то трейлере ходил. Очень вообще подошло. Так витиевато выглядело.
2: У тебя музыкальное сопровождение было.
1: Да, да, да. Оно вот, понимаешь, ко всему подходит. Будь вы Ди Каприо или Ди Каприо, совершенно неважно. Или какой-то обычный воронежский Валерий, сам популярный, может быть, Анатолий. Да, вам все равно понравится на нашей волне. Посему мы хотим вас пригласить завтра в 11:00 занять столики в нашем радиокафе. А на сегодня попрощаемся.
2: У нас снова будет, между прочим, пицца.
1: Да.
2: На раздаче.
1: Да. И знаете, мы как бы работаем долго, но не до последнего клиента. Я такая, я вот эта вот хамоватая буфетчица. Ты полояльнее.
2: А я строгая, которая прям тихо тут, знаешь ли, разбушевались.
1: Ага, рьяный
2: хвост. Все сразу присели.
1: Ага.
2: И так, тишина.
1: Такая официант-училка.
2: Да-да-да, типа того. В очках, строгая.
1: Нормально, нормально.
2: Какие-то игры пошли уже не те. Куда-то заборобили, не туда.
1: В общем, пока окончательно, да, не сорвались со скалы.
2: Куда-нибудь в словесную пропасть и в фантазии.
1: Прощаемся. Лен Полиханова.
2: Карин Баринова и радио «Кафе Маяковский».
1: Всем до завтра.
2: Пока-пока.
0: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова-Жанна Роговна. Украина, ПП-124-210-4035-4491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
4: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Суд утвердил взыскание с Анатолия Чубайса и ответчиков 5,5 миллиардов рублей по иску Роснано. Иск подан Чубайсу и еще 7 бывшим топ-менеджерам госкорпорации. Компания потребовала взыскать убытки после неудачного проекта гибких планшетов. Это гаджет для российских школьников, которые так и не запустили в серию. В Роснано ущерб от проектов прежнего руководства компании оценивали в разные суммы. Называлась и цифра более 200 миллиардов рублей. МИД России подтвердил вызов временного поверенного в делах Чехии Яна Оранжейки. Ему заявили решительные протесты за задержание в Чехии митрополита Илариона. МИД России заявил об абсурдности и полной безосновательности обвинений в отношении православного иерарха. По мнению ведомства, проведение полицейской операции на основании анонимного сообщения свидетельствует о ее спланированном и провокационном характере. Российская сторона требует освобождения митрополита, заявило ведомство. Добавлю, бывший глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион был задержан 24 мая. Его подозревают в хранении наркотиков. Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, который сохранит должность президента Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что институт бизнес-омбудсмена в России сменит формат. Это станет общественной должностью. Британские ученые сравнили соцсети с курением по степени вреда. Эксперты Академии Королевских медицинских колледжей назвали соцсети новым курением и предупредили общественность об эпидемии вреда для детей, постоянно подвергающихся воздействию ненавистнического, вызывающего зависимость и крайне пугающего контента. Как сообщает Times, доклад Академии передан на рассмотрение правительству страны. Ожидается, что это может повлиять на позицию британских властей в отношении запрета соцсетей для детей до 16 лет. Ледник судного дня в Антарктиде постепенно разрушается, что в будущем может привести к масштабному потопу, и Петербург окажется в зоне риска. С таким прогнозом выступил климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории Андрей Киселев. Однако научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева рассказала НСН, что до конца 21 века Санкт-Петербургу не угрожают наводнения и потопы.
3: До конца 21 века таяние этого ледника приведет повышение уровня моря 6 сантиметров максимум. Ну, в общем, угрожает ли это Санкт-Петербургу? Наверное, нет. Петербург, он хорошо ведь защищен различными укреплениями, дамбами. Но потепление климата и подъем уровня океана может привести к подъему грунтовых вод в области вот этих защитных сооружений. Поэтому за ними надо очень сильно следить и адаптировать к потеплению климата и повышению уровня океана.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, Алиса Михайловна сейчас пытается опять успеть. Как можно находиться в студии и опоздать, никто не знает, но она это делает.
2: Это мастерство.
1: Да, и вроде день, не пьет. Друзья. Откуда же это такое? Знаешь, как говорят, мастерство нельзя пропить.
2: Ну так я и не могу его пропить, я
1: вот,
2: ж не пью,
1: понимаешь? Вот, да, вот, вот.
2: Как говорится, лучше бы пил и курил. О, а давай, кстати, как раз спросим. А давай спросим у наших...
1: Если что, то я тему еще тоже не слышал.
2: Знает,
1: да,
2: и
1: не в курсе, поэтому сейчас, если что, то я ее приму как старший коллега или не приму, давай.
2: Договорились.
1: Ай, принимаю.
2: Что случилось? Значит, помните, была такая песня «Лучше бы пил и курил»?
1: Да, Сплинов.
2: Да-да-да. В общем, наверняка встречались в вашей жизни люди, которые как бы были социально одобряемы, то есть там не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни, бегает.
1: Но сволочь редкостная, да?
2: Да.
1: Ой,
2: но
1: да, знаю таких.
2: В другой области отчебучил что-нибудь такое... Что лучше бы пил и курил.
1: А, все, давайте. Давайте. Короче, положительные личности, друг ваш, друг маминой подруги, сын маминой подруги, дочь маминой подруги, который, естественно, лучше, чем мы с вами.
2: Да, все. Есть такой был положительный, а потом принес 15 лет тройню в Подоле. Причем мальчик. Ну, собственно говоря, у меня мальчик 45 лет в субботу принес тройню в Подоле.
1: Да. Друзья, пишите, пожалуйста, давайте.
2: Я не против.
1: Абсолютно, да. Отчебучил, так отчебучили, да? Или как мы это сделаем?
2: Да, когда позитивный, вот как перефразирую, да, когда социально одобряемый совершенно положительный персонаж отчебучил что-нибудь такое, что вот лучше бы пил и курил.
1: Ну и, кстати, если вы являетесь тем самым персонажем, тоже покайтесь. Через наших ботов, ваших мессенджеров.
2: Радиоисповедальня.
1: Открывает свои двери.
2: Вашим услугам.
0: Реклама на 107 FM.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! Это Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом треке группы «Оберег» и узнаем, чем порадовала поклонников группа «Эпидемия». Группа «Оберег» выпустила песню «Господа, дверь». По словам музыкантов, это искренний разговор о пути длиной в жизнь, о победах, о поражениях, любви и дружбе. Как и где была написана эта песня, рассказывает лидер команды Денис Михайлов.
2: Песня «Господа, дверь» родилась в дороге. Мы гоняли в тур по Уралу и Сибири. Гастроли складывались благоприятно. Все были в приподнятом настроении. После концерта в Новосибирске мы прыгнули в ночной поезд, и там, на верхней полке, на одном дыхании и написалась эта песня. Она о том, как прекрасна жизнь, дорога, любовь, как чудесно наше единство и дружба. И над всем этим неизменная тень потерь. Ведь когда-нибудь и это закончится. Подойдет к необратимому, страшному моменту завершения наше путешествие длиною в жизнь.

Песня «Господа дверь» на прошлой неделе стартовала в хит-параде чартова «Дюжина». Не забывайте голосовать за ваши любимые треки на сайте наши.ру. Группа «Эпидемия» поделилась концертным видео на трек «Феникс». Ролик был снят на московском концерте команды, приуроченном к 30-летию коллектива. Музыканты пообещали, что у поклонников ждет еще несколько лайв-видео с этого выступления.

0: Посмотреть новое лайв-видео эпидемии можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили, что мы спросили?
2: А мы спросили, когда порядочный, социально одобряемый человек отчевучил что-то такое, что лучше бы пил и курил.
1: Ну, например, продает квартиру, а потом говорит, верните мне назад, да?
2: Ну, например.
1: Например, такое тоже бывает в жизни.
2: Или берет и меняет спортивное гражданство.
1: Я не знаю, что такое значит спортивное гражданство.
2: Кто понял, тот понял. Привет, у меня есть вредные привычки, но компенсирую любовью к животным. Не понимаю тех, кто строит из себя святош по воскресеньям, а в обычные дни в легкую пнет собаку или раздавит пчелу. Да, к сожалению, такое встречается.
1: Да.
2: Погнали. Помню, работал я на заводе в коммерческой службе. Снабжал крупнотоннажным сырьем примерно 15 тысяч тонн в месяц всякого. Отдел был очень веселый и пьющий регулярно. И вот прислали нам нового начальника, трезвенника и редкую сволочь. Короче, через месяц примерно он первый остановил завод, оставив без сырья. Зато дисциплина и порядок. Да, лучше бы пил и курил.
1: Угу. Добрый день, подержите мой чай, пишет нам кто-то. Случай первый. Сын маминой подруги, старше меня на 5 лет, в период детства был идеальным и примером. В итоге пристрастился к онлайн-играм, влез в долги, хорошо хоть в банках, заложил квартиру. Сейчас ему 43, на пару с мамой до сих пор выплачивает долги. Случай второй. Простите, не буду читать. Да, ну, короче говоря, эксгибиционизм там, собственно, описывается. Все, на этом достаточно. Достаточно.
2: Да, но написано при этом, что не пил, не курил.
1: Да?
2: Да.
1: Не мог? Мешало?
2: У него руки были плохо.
1: Да, ну там обычно, ну неважно, ладно.
2: Ну полы пальта-то нужно двумя руками держать.
1: А, все, понял.
2: Да, давно это было, но... Да-да-да. Давно это было, но правда. Однокурсница в колледже. Тихая-притихая, скромная девочка. На экзамене по физике, после того, как преподаватель поставил ей тройку, демонстративно порвала билет перед всеми учениками на маленькие кусочки, кинула ему в лицо. Савелий Викторович, так звали преподавателя, а он такой крупный мужчина, очень культурный, был в шоке полнейшем.
1: Ну, здесь я сейчас буду душнить, извините меня. Я помню, как у нас сдавали, а у нас вели тогда первые попытки вот этих тестов, ЕГЭ и всего прочего. И на самом деле это был стресс, потому что мы еще учились в советской школе, и тут вдруг вот это вот все абсолютно меняется. А мы еще, у нас не было никакого религоведения, ничего не было, и вдруг у нас вопросы по той же истории, связанные с религией. И у нас ребята просто с ума сходили в прямом и в переносном смысле этих слов. Это стресс. Это стресс очень большой, и непонятно, как ты можешь в аффекте себя вести. Поэтому вот тут вот, ну, такое бывает, всякое бывает, я согласен. Да.
2: У нас на курсе, это история из моей жизни, значит, не буду говорить, в каком институте, чтобы никого не скомпрометировать, была девочка, тише воды, вот так же, ниже травы, отличница, не пила, не курила, вся такая вот, на все лекции, на все пары.
1: Боюсь таких людей.
2: Да, в итоге она вышла замуж очень в молодом возрасте, буквально на втором курсе, за достаточно... престарелого человека, который...
1: Которому было, наверное, 30?
2: Нет, ему по тем временам было уже ближе к 50, ей было около 17-18. Она вышла за него замуж, он был ее первым мужчиной, и он был ее продюсером.
1: А, ну так это шоу-бизнес.
2: Ну там продюсер такой был, чтобы ты понимал, из разряда «ты точно продюсер».
1: А, угу. Ну, это ваш шоу-бизнес. Хорошо, что мы
2: Чиж
1: от этого далеки.
2: Наш шоу-бизнес.
1: А я в нем, а мы не в нем.
2: А я во второй
1: половине. У нас все абсолютно натуральное и правильное. Мы на рок-станции работаем. У нас все по чесноку. Сказал, сделал. Не сегодня, но сделал.
2: Да, дорогие друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Когда человек не пьющий, не курящий, социально одобряемый, вообще ведущий правильный образ жизни, вдруг отчебучивал нечто такое, чего от него ну никак не ожидали, и волосы на голове встали дыбом, да может и не только на голове. Ждем?

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день. А запах возвращается. Снова и снова.
3: Нейтрализатор запаха домашних животных Хилмитекс. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хилмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хилмитекс на всех маркетплейсах.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну, тут нам пишут, а как там пельмени поживают?
2: Хорошо поживают пельмени. А как там поживает ваша аскеза не ругаться матом, Алиса Михайловна? Нарушили? Ладно.
1: Я и не ругаюсь.
2: Да
1: я
2: ладно.
1: Разве ругаюсь? Я хвастаюсь.
2: Хорошо, да. Я понял. Нормально поживают. А вам вот нравится, да, такие вещи говорить вот так вот? Ну, хорошо, ладно, давайте тему вашего обсудим.
1: А что ты после пельменей? А, ты тонну яблок обещал съесть. Да,
2: во-первых, я не обещал тонну яблок съесть. Я просто сказал, что могу есть тоннами после того, как моя мама, беременная мною, снесла дерево белого налива. Вот.
1: Память у меня еще пока хорошая. Ой, мне тут такой анекдот рассказали.
2: Естественно.
1: Классный.
2: Давайте
1: тему.
2: К теме вернемся нашего разговора.
1: Конечно.
2: Итак, давайте.
1: Давай. Значит, тема у нас сегодняшнего разговора с вами следующая. Когда человек социально одобряемый, который вот визуально весь такой правильный и хороший, не пьет, не курит, матом не ругается, но отчебучивает такие вещи, что вот лучше бы пил и курил. Собственно говоря, тема у нас сегодня «Лучше бы пил и курил». И мы не пропагандируем, сразу говорю, Минздрав предупреждает, что алкоголь и курение вредит вашему здоровью. Но из песни слов не выкинешь. Собственно говоря, продолжаем обсуждение. Дмитрий, ваш выход.
2: Да. Кстати, большое спасибо, что не так много сообщений, потому что, в принципе, знаете, вот это вот падение кумиров, оно всегда не особо. И чаще всего такому человеку хочется помочь, да, когда вот, ну, он просто, ну, такое бывает, когда человек, собственно, оступился разочек, и хочется помочь. Вот, поэтому рад, что не так много примеров. Но, тем не менее, Артемий тут пишет из Москвы, цитату из Антона Павловича Чехова: «Если человек не курит и не пьет, закрадывается мысль, а не сволочь ли он?» Антон Павлович Чехов. Я помню, вот сегодня уже Жванецкого вспоминали. Вот кто я такой, чтобы не пить, говорил Жванецкий. Вот. Тут, в общем, плохо в стране, а ты еще не пьешь. Вот. Но, на самом деле, еще раз говорю, мы, конечно, против пьянства, против курения. Это реально нас делает такими, знаете, ну, как бы зависимыми рабами. А зачем это делать? Есть масса прекрасных вещей, куда
1: мы не рабы,
2: можно
1: рабы
2: потратить...
1: не мы.
2: Да. Куда можно потратить деньги. Вот. И пишет также Артемий, хвастается, что 30.05 ставит спектакль по рассказам Антона Павловича о театре. А по теме... Ну, тут вот я только что пытаюсь из него слиться благодаря одному человеку, который написал мне учить текст. Я что-то не понял. Ну, из этого спектакля. Вот, ладно. Хорошо.
1: Ну, Артемия эмоции обгоняют слова.
2: Да. Это нормальная ситуация.
1: Это нормальная история.
2: Актеры, они такие, да, они есть у них немножко.
1: Не пила, не курила, пока училась. Но педагоги узнали, что шутки плохи, отказались поставить допуск к занятиям. Я сказала, что завтра заберут документы. Завкафедры по коридору кое-как догнала. Неожиданно было для них. Думали, буду упрашивать, чтобы оставили.
2: Добрый день. У меня друзья, ну, друг, скорее всего, его жена все пилила, чтобы он бросил пить и курить. И вот, аллилуйя, он бросил. Стал невыносимо душным, но в ужасе сказал: лучше бы ты пил и курил, но он уже все, здоровый образ жизни, итог развод. Вот. А что, а как? А вы же привыкли, жена-то привыкла к его какой-то парадигме, правильно? А тут вдруг выяснилось, что он может быть и в адеквате. И тут уже...
1: А это, кстати, часто бывает губительно для отношений, потому что у меня были знакомые знакомых, ага, которые разошлись, когда девочка заболела гриппом или пневмонией, не помню, и ей прописали антибиотики, и ей нельзя было пить алкоголь вообще. И она, протрезвев и прочистив мозги окончательно, увидела, какая же скотина рядом с ней, и поняла, что, в общем-то, все их отношения строились только на алкоголе.
2: Вот, Михайловна, очень хороший вывод, и на самом деле это правда. Вот, если человек падает, и вы не можете ему помочь, для этого нужны специалисты. Вы только возьмете и испортите свою жизнь. Правильно?
1: О, факт!
2: Абсолютно. Здесь мы вдвоем согласны целиком и полностью, и пойдем есть пельмени с яблоками. Скоро придем.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Светы Оптор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
4: Усилд аут. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
5: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00. ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
4: Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорова Жанна-Рогана». Украина, ПП 324-210-4035-491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
7: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
10: Возрастное ограничение 16+.
11: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили текущие и предстоящие задачи в сфере ремонта и строительства дорог. Так, в 2026 году дорожный фонд в Воронежской области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Основной акцент сделан на ремонте и содержании дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс. Также в планах завершить третий этап реконструкции Остужевской развязки, открыть капитально отремонтированный мост через реку Ведуга в Семилукском районе. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением ПДД на выделенных полосах для общественного транспорта с привлечением камер фиксации нарушений. Цель прежняя – повысить среднюю скорость движения автобусов и комфорт пассажиров. На совещании у губернатора Александра Гусева о развитии мясного и молочного производства на территории Верхнемамонского района доложил глава муниципалитета Олег Михайлусов. С 2020 года производство скота и птицы на убой в живом весе выросло почти в 20 раз с 1500 до 28500 тонн в год. Показатели по производству молока за последние годы тоже претерпели положительные изменения. В прошлом году по району была зафиксирована цифра 25500 тонн. Мощности предприятий в этом году позволит увеличить воловое производство молока до 49 тысяч тонн, а к 2028 году до 73 тысяч тонн. Предприятия «Молвест» и «Агроэко» используют самые передовые технологии, вносят свой финансовый вклад в реализацию различных социальных проектов района. На целевой основе учатся студенты в Воронежском агроуниверситете, которые после окончания учебы вернутся на производство. И еще на еженедельном оперативном совещании губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Мы уже касались этой темы. Здесь нам, безусловно, есть куда расти. Ежегодно такую диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек. Однако в последние годы эта цифра не увеличивается. Поэтому необходимо настраивать руководителей хозяйствующих субъектов прежде всего на то, чтобы они направляли своих сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование впервые в масштабах всей страны. Избиратели, зарегистрированные на госуслугах, могут выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму. На сайте pg.er.ru до 29 мая открыта регистрация. Проголосовать можно там же до 31 мая включительно. Для обеспечения безопасности данных в партии разделили ключи шифрования блокчейна, а за ходом голосования следят федеральные и региональные ситуационные центры. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сегодня в системе зарегистрировано уже более 10 миллионов избирателей. Это подтверждает доверие людей к процедуре. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио сделано в России.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Так, Михайловна, да. У тебя телефон в руке?
1: Ну,
2: прекрасно.
1: Что мы делаем? Играем смотрите. Голосового помощника?
2: Слушайте, друзья, великолепная шутка от Алисы Михайловны, я прям доволен. Если вдруг я что-то буду не знать, я уже могу просто спокойно. А я сейчас прошу своего голосового помощника. Итак, Алиса Михайловна.
1: Ну-ка.
2: Нужно в одно слово говорить, чтобы мы сейчас не включили другую. Это не на правах рекламы, но просто все же ее знают, поэтому знают. А вот, пожалуйста, Итак, Алиса Михайловна, напомни, пожалуйста, какой приз мы разыграем в этом часе.
1: Ах, да, в этом часе мы разыгрываем два билета.
2: Стоп. Пожалуйста, смени голос на более чувственный и сексуальный.
1: Окей, сейчас подожди.
2: И не спорь со мной.
1: Пик. В этом часе мы разыграем приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни, а также легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа. Панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом дополнит ваше гастрономическое путешествие. А ваша машина подождет вас совершенно бесплатно.
2: Вы еще работаете, да? Я пока что-то, пока сейчас чуть-чуть кровь оттекла. Друзья, в этом части мы сыграем с вами в словарный запас. Чуть позже расскажем все абсолютно правила, как это можно будет сделать, чтобы выиграть вот такие прекрасные два пригласительных билета. И также еще напомним вам, что мы с вами встречаемся 7 июня. Вот, 7 на таком мини-фестивале, который называется «Музыка жизни». И все это будет, естественно,
1: тоже
2: на общем площади
1: Останкинской
2: башни. Выступает Диана Арбенина, Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее» и группа «Casual». И все это посвящено Дню защиты детей. И все это проходит под патронатом благотворительного фонда «Дорога жизни». Кстати, друзья, по секрету сказали, что если я не ошибаюсь, вот сейчас зашел Седов, в четверг будет, да? В четверг. Вот, Алиса Михайловна, в 12 часов дня, в четверг, мы как только стартанем с тобой, когда это будет? Послезавтра.
1: Да.
2: Сразу же откроется слот бесплатных билетов. Назовем это бесплатной продажей билетов. Ну, что там, у нас к вам будет просьба большая, прям вот такая искренняя просьба. Ясное дело, выступает хорошая группа. Мы уже соскучились по хорошим коллективам, и все это бесплатно.
1: Но
2: если вы 7 числа, у вас есть сомнения, что вы не сможете прийти, пожалуйста, не берите билеты, потому что... Ну, дайте возможность их взять, другой семье, которая может туда прийти. Вот. Также будет там много активностей для деток. Естественно, можно идти вместе с детьми. Вот. И будьте, пожалуйста, правда, искренними, честными и человеколюбивыми. Вот. Друзья, «Музыка жизни» — это семейный благотворительный фестиваль у Останкинской башни. Он состоится 7 июня. Вот. Так, а где тут нажимать кнопочку? Я нажал кнопочку.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10. Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец «Васильчуки Ресторан Групп» Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильич. Яхов, олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум stolya.ru. Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707, код города 47.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, мой голосовой помощник Алиса.
2: Да, это я.
1: Рассказывайте правила игры. Ладно, я сам расскажу. А вы потом напомните нам еще раз очень красиво, что же мы такое разыгрываем. Итак, друзья, разыгрываем пригласительные. На Останкинскую башню более подробно расскажет мой голосовой помощник с очень сексуальным голосом, как можно принять участие в розыгрыше. Если вы готовы прямо сейчас, что вам перезвонят, ну, есть специальные люди, которые перезванивают, это делаем не мы, это делает, собственно, Дмитрий Ленский, он у нас сидит возле телефона и всегда всем перезванивает. И выйти в эфир, чтобы там мы задали с Алисой Михайловной вам 3 вопроса, дали вам 5 секунд на каждый и в ответ получить 5 условно правильных ответов. Если с двумя вопросами справляетесь, то вы будете кушать высоко над Москвой. Там что, 300, сколько, не помните? 300 с чем?
2: 284 по метру.
1: Ну, вы что такое, да. Mm-hmm. А что? Ну, высоко, короче, высоко. Да.
2: Высоко в
1: высоко
2: горах.
1: И очень вкусно. Давайте uh-huh. похвастаемся. Когда у нас была там эфирная студия, и нас покормили, это было вкусно. Это было хорошо.
2: Да, это было хорошо.
1: Да. Это прям ням бы, побольше бы и каждый день бы. И желательно первое, второе, третье, ну, в смысле, на завтрак раз, потом первое, второе, третье, на завтрак два и еще компот. Так вот, если вы хотите пойти и можете пойти туда, на, собственно, Останкинскую башню и на Седьмое небо, ресторан, но не можете сейчас принять участие в розыгрыше, в прямом эфире, пишите резерв. Итак, эфир.
2: Для тех, кто хочет и может.
1: Да, и для тех, кто хочет, но пока что не может. Потому что бывает такое дело, очень неприятное называется взрослая жизнь, работа и прочая фигня. Поэтому, друзья, ждем от вас заявок. В самое ближайшее время мы разыграем. Что, Рис Михайловна, красиво?
2: Хорошо, прежде чем я начну красиво разговаривать, я скажу, что высота Останкинской телебашни, антенный шпиль 540,1 метра.
1: Ну, это вся, целиком.
2: Высота бетонной части 385 метров. Основная застекленная смотровая площадка на телебашне расположена на высоте около 337 метров. А смотровая площадка открытого типа находится выше 340 метров.
1: А мы там не были, потому что там, да.
2: Потому что там дует.
1: Там дует. I like you, do it, do it. Давайте.
2: Да, теперь пик. Я переключаю голос и рассказываю, что мы разыгрываем. Вы можете получить приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской телебашни, а также легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа. Панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом дополнит ваше гастрономическое путешествие, а ваша машина подождет вас абсолютно бесплатно.
1: Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью, но мне бы сейчас бы, да.

0: наше радио.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Словарный запас.
1: Итак, друзья, а мы играем в словарный запас, и я хочу представить вам Ольгу. Ольга, добрый день, здравствуйте.
2: Всем привет.
1: Ольга написала следующее. А мы с кошкой можем и принять участие, и пойти куда угодно. Ольга рассказала еще такую удивительную историю, что она, собственно, путешествует с кошкой в машине, что ее кошка очень любит ездить на торпеде, и даже останавливали ГАИ, и ни одного штрафа за непристегнутую кошку у Ольги нет.
3: И кошку не арестовали.
1: А чтобы Ольгу слышать, классно было бы в наушниках. Лиса Михайловна, это работает. Точно, да, точно. Просто у нас Лиса Михайловна работает без наушников, потому что говорит грязные после этого самого ломаного. Ну, волосы у него грязные, у этого самого ломаного. И он начал их брить. Да. Так. Так, Лиса Михайловна.
3: Да.
1: Ольга готова принять участие, в принципе, готова принять участие. Давайте, так как вы любите котиков, я люблю котиков,
3: да.
1: Ольга очень любит котиков.
3: Да.
1: Может быть, вопрос тогда...
3: Да.
1: Все, пожалуйста, пожалуйста, я же даже не лезу в это. Ольга, готовы, да, уже?
2: Да, мы
1: слушаем
2: готовы.
1: Внимательно, давайте.
3: Итак, Ольга, первый вопрос относится непосредственно к котикам. Назовите 5 предметов в вашем доме, с которым любит играть ваша кошка.
1: Итак, Ольга, думать секунду.
3: Можно,
1: да, да, да, да.
3: Но пока не говорить.
1: И время начинается сейчас. Погнали.
2: Шторы, люстра, вода, стол, кастрюли, посуда.
3: Так. А с кастрюлей-то кошка как играет?
1: Нормально.
2: О! Она вот только что не готовит.
3: О, боже,
2: жаль,
3: да?
2: Кстати, жаль.
1: Да. А у меня сегодня минус одни тряпочные жалюзи. Кот ловил муху. Все.
3: Играл с мухой, проиграл.
1: Да. Нет, он выиграл, а я тут проиграл.
3: Проиграл Ленский.
1: Да, проиграл Ленский. Вопрос номер два.
3: Зачем? Во-первых, первый вопрос засчитывается 100%.
1: Абсолютно. И там даже было 6 ответов. Я сейчас на пальцах это все делаю, потому что с математикой плохо. Вопрос номер два, Ольга. Скажите, пожалуйста, что нужно делать с котами, ну, когда вы его поймали в руки? Ну вот вы его поймали в руки вашего любимого кота. Что с ним нужно делать? Готовы?
2: Да.
1: Время начинается сейчас. Погнали.
2: Любить, целовать, обнимать, рассуждать, философствовать и говорить о всяких темах интересных.
1: Вот, а жмакать? Жмакать? Ну что это такое обнимать? А жмакать? А за пузо теребить?
3: Тискать, чесать.
1: Тискать, чесать, конечно, но
3: тем
1: все равно засчитывается.
3: Да. Принимается.
1: Будем ли третий вопрос?
3: Нужно же с умным, с кем-то умным пообщаться, да? Почему
1: конечно,
3: бы не с котом?
1: Конечно. И, между прочим, друзья, как мне кажется, коты просто, они так, знаешь, они снисходительно к нам относятся в плане того, что, ну, поговори, конечно.
3: Да, это правда. Они считают нас тоже котами, просто какими-то не сильно удачными.
1: Вообще прям просто не получились. Вот эти без шерсти
3: очень
1: прям нужно
3: коты,
1: пожалеть.
3: Очень странные коты, да-да-да.
1: Вопрос третий. Будем задавать, Лиса Михайловна?
3: А зачем?
1: Итак, Ольга, в качестве приза...
3: У нас блестящие абсолютно ответы.
1: Да. Итак, вручаем вам приглашение на двоих на посещение. Ну, только возьмите человека с собой. Вот этого, ну, в смысле, какого-то неудавшегося кота. Возьмите с собой еще.
3: Какого-то двуногого.
1: Двуногого, да. Так, посещение смотровых площадок Останкинской башни, а также легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет лучших блюд от шефа. Также панорамный вид на Москву включается с высоты птичьего полета, естественно. И все это в ресторане с вращающимся полом. И это, естественно, дополнит ваше гастрономическое путешествие, но и прибавит вам аппетиту. Ну, а ваша машина подождет вас совершенно бесплатно. Там тоже такая опция предусмотрена, а в наше время, вы сами понимаете, в таких районах это прям хорошая экономия.
3: Это да. Это правда.
1: Это прям да. Поздравляем вам.
3: Поздравляем.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, пока Алиса Михайловна не пришла и не начала мне вновь мешать говорить в эфире, я сейчас скажу, почему.
2: Да.
1: Короче говоря, на таком портале, как Лента.ру, выложен, это сейчас вот это прям вот must have почитать.
2: Так.
1: Выложена статья насчет, сейчас, как вот я вам сейчас ее прочитаю. Вот, короче, вот таких вот бегемотов Эскобара решили истребить, но помощь пришла из России. Вот такой заголовок статьи. Я не знаю, кто автор, хотя можно, конечно, посмотреть. Так, Антонина Черташ и

0: Олег Парамонов. То, как описано, как там, в общем, в принципе, пытались стерилизовать бегемотов, это достойно такого, знаете, стендап-выступления. Это очень смешно. Если вам сейчас делать нечего, вы сидите на работе, нужно бурно имитировать работу, зайдите, почитайте. Это, правда, безумно смешно. Вот. Ну, а так как мы были заняты работой тоже, то я не смог прочесть до конца, но это понравилось безумно. Да, Михаил?
1: Да, мы это смеялись в полный голос, потому абсолютно. Что там фигурирует фраза «За 10 лет так и не обнаружили». Ну, не будем говорить,
0: короче, что... да, так и не обнаружили.
1: Попу бегемота.
0: Ну, не грубо то, что... говоря. Грубо говоря, да. Грубо они говоря, смогли найти. И три скальпеля найти. Использовали, а потом выяснилось, что, оказывается, бегемоты еще могут прыгать. Так вот, именно с этим... Да, именно. Вот мы сейчас как раз это и сделаем. Два ваших бегемотика ускакали. Еще двое подхрюкивающих сейчас придут. Всем счастливо, пока.
2: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, временами дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Умеренный северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: ответный обтор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
3: Возрастное ограничение 16+.
2: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Госдума приняла законопроект об аресте имущества граждан, которые переехали за границу и совершили административные правонарушения против интересов России. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Среди нарушений, которые повлекут арест имущества, дискредитация вооруженных сил, призывы к введению санкций, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, неуплата штрафа за такие правонарушения. Мера касается в том числе средств на счетах в банках. Стоимость арестованного имущества не ограничена размером штрафа. Закон вступит в силу с 1 сентября. Евросоюз не намерен эвакуировать свое представительство в Киеве, как к этому призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Анита Хипер. По ее словам, Украина нуждается в противовоздушной обороне и финансовой помощи, которая будет продолжена в ближайшие дни. Накануне сообщалось о телефонном разговоре Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа привлек внимание к заявлению своего ведомства, в котором США наряду с другими государствами, которые имеют представительство в Киеве, рекомендовано эвакуировать своих дипломатов. На самом Смоленской площади объясняют это тем, что российская армия приступает к системным ударам по объектам ВСУ в Киеве и по центру принятия решений. Роскомнадзор проверил публикации о сборе IP-адресов пользователей операторов связи. Пресс-служба ведомства уточнили, что в соответствии с приказом Роскомнадзора операторы предоставляют данные об IP-адресах, которые назначаются сетевому оборудованию. Ведомстве подчеркнули, что данные о принадлежности конкретному пользователю этого оборудования или IP-адресов не передаются. Ранее в пресс-службе Роскомнадзора рассказали, что с начала года 85 операторов связи были оштрафованы за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Операторы обязаны предоставлять сведения для противодействия угрозам безопасности и компьютерным атакам. Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, который сохранит должности президента Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что в ходе встречи Владимира Путина с Шохиным прозвучала важная инициатива по институту бизнес-омбудсмена сменить формат этой должности с тем, чтобы она больше не была государственной. В связи с этим будут вноситься необходимые изменения в соответствующий закон. Произведения авторов из 10 стран, всего 11 книг, вошли в короткий список номинации «Иностранная литература» 24-го сезона премии «Ясная Поляна», сообщили писатели, члены жюри. Лауреат номинации «Иностранная литература» получает 1 200 000 рублей. Переводчик книг – 500 тысяч рублей. Имена лауреатов объявят в октябре. «Ясная Поляна» – ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году в музее-усадьбе Толстого. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто – набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН, нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в лучшее в обозримой вселенной вечернее радиошоу. Как дела?
2: Прекрасно. Веселые капибары обогрели нам стульчики. Или не капибары, кто они? Бегемотики.
1: Опоссумы.
2: Опоссумы? Опоссум один, точно.
1: Один из них опоссум, второй ничего.
2: Привет, друзья.
1: Здравствуйте.
2: Мы, как поняли, мы в хорошем настроении сегодня пребываем.
1: Да, да. А что не на мотоцикле, друг мой?
2: А ты? Чувствуешь, какой прекрасный ответ на твой вопрос.
1: А вы с какой целью интересуетесь? Надо было. Ну, я попытался. Я искренне пытался. Я хотел сегодня приехать на мотоцикле.
2: Да нет, рваная погода. Все время прыгает то снег, то... Ну, не снег, то дождь, то солнце. Ну, что поделаешь? Лето такое. Такое вот. Вот такое вот. Вот такое вот лето.
1: Ну, что, ребята, начнем мы традиционно с того, что устроим перекличку всех, кто взращивался на одних и тех же букварях вместе с нами.
2: Давай, конечно. Да даже те, кто на самом деле, если есть молодежь, и вы взращивались уже на других букварях, мы все равно вас любим.
1: Да. Итак, ребята, сегодня мы вам дадим строчку из первого куплета песни, которую вы наверняка слышали. Ну, слушали, когда вам было, вам сколько-то было. Гораздо меньше, чем сейчас. Может быть, раза в два меньше, а может быть и в три, чем сейчас. И песня начиналась таким красивым мужским тенором, который пел «Бесаме, бесаме мучо». А потом такая интродукция была с использованием синтезатора Korg. И первая строчка песни звучала так. «Сон растворился в темноте, я опять иду к тебе».
2: О как!
1: Вот. Такая вот рифма. «Сон растворился в темноте, я опять иду к тебе». А вот третью строчку вы можете нам прислать, если вы воспитывались на тех же музыкальных образчиках прекрасного, что и мы с напарником.
2: То есть вы знаете, да, что это идет игра «Пароль свой-чужой»?
1: Конечно, конечно. Вот вам что первое в голову приходит?
2: Присылайте.
1: Итак, вот напомню. «Бесаме, бесаме мучо». Потом такой клавесинчик, электронный орган, назовем его так, а потом «Сон растворился в темноте, я опять иду к тебе». Можете прислать, кто пел эту песню, если вы не помните, собственно, продолжение, а мы вот посмотрим.
2: В общем, не обязательно его помнить, я вам так скажу.
1: Можно насвистеть. Версии ждем через сайт наш.ру, через наших ботов в ваших мессенджерах. В общем, загружаемся на следующие 4 часа в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столя». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец «Васильчуки Ресторан Групп» Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
6: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
7: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. Остужева 6. Телефон 222 90 99. Код города 473.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаешь, напарник, у меня возникает вопрос. А все ли вот люди, которые слушают 10-бальное шоу, прям такие поклонники русской рок-музыки?
2: Я тоже сильно сомневаюсь, но ты их провоцируешь, ты же понимаешь.
1: А что делать? Ну, просто мы воспитывались в те времена, когда другой музыки не было.
2: Но мы слушали все подряд. Мы же как губки были, мы впитывали все, что только можно. Поэтому все честно тебе и ответили.
1: Сон растворился в темноте. Я опять иду к тебе в дорогое казино. Следующее, конечно, трестишье, оно как бы возникает много вопросов. Ночь, мексиканское вино, пусть фортуне все равно, что сегодня быть беде.
2: Да.
1: Ты знаешь хоть одно мексиканское вино?
2: Конечно, знаю.
1: Какое?
2: Очень хорошее.
1: Это не вино.
2: Ну,
1: ты текила, это не вино.
2: Я думаю, что этот человек...
1: Это не вино.
2: Автор этого текста маскировал.
1: Это как, знаешь... в общем, это человек, который, когда он придумывал текст, да, ему нужно было что-то такое воткнуть экзотическое в текст.
2: Да, но он воткнул.
1: Мексиканских вин, ребят, ну... Они наверняка существуют.
2: Как куриное молочко, например, я в какой-то песне слышу.
1: Ну, то есть, вот широко известные вина, не знаю, Заполярье. Вот примерно из этого же разряда.
2: Да, мурманский рислинг, ну, хорошо известен
1: всем. Вот. Мексиканские вина – это какая-то, как вторая свежесть.
2: Что-то прицепился, хороший, мне кажется, ход.
1: Не, песня-то хорошая.
2: Не, песня хорошая.
1: Я на рулетку жизнь свою пас.
2: Да.
1: Хорошая. Ладно, ребят, спасибо большое. Всех наших рады приветствовать в 10-бальном шоу. Давайте поговорим. Дело в том, что, ребят, сегодня, если верить интернету, звенят, ну, вообще вот в эти дни, в эти майские дни, как это? И куда ни взгляни, в эти майские дни всюду пьяные ходят они.
2: Но это, ребят, мы не про демобилизацию,
1: не
2: конечно.
1: Не про демобилизацию, про выпускников школ. Дело в том, что звенят последние звонки, и дети, ну, уже не дети, хотя,
2: да дети, конечно,
1: все еще дети прощаются навсегда со школой. Я вот помню момент моего прощания со школой. Для меня это был момент очень сложный в плане эмоционально, потому что я понял, что дальше начинается... Вот до этого у меня была полная... как бы сказать... В общем, начиная с последнего звонка, с выпускного вечера,
2: так.
1: Да, у меня начинается период полнейшей неопределенности. Потому что я не знал, где я буду дальше, куда я пойду. Я куда-то поступлю, я пойду в армию, потом еще... Я вообще
2: ну да,
1: не
2: школа это стабильность была стопроцентная. Даже если ты совсем не хочешь учиться, в принципе, все-таки 10 классов ты можешь закончить.
1: 11.
2: Ну, уже уже 11, да.
1: А вот скажи мне, вот ты в какой момент ты определил, куда ты пойдешь учиться после школы?
2: Да, собственно, мне уже определять было нечего, когда я заканчивал школу. У меня единственное в резерве оставался еще институт культуры.
1: Ну, то есть твой
2: любимый. Ну, всеми мужиками Химках. Любимый. В Химках. На библиотечный
1: проезд.
2: Да. Потому что, когда у меня были подозрения, что я могу завалить экзамены на журфак, то мама сказала, слушай, ну, по крайней мере, там девчонок много.
1: Ну, то есть ты в 11 классе уже знал, куда ты будешь поступать.
2: Ну, да, я уже понимал, куда я буду поступать, хотя у меня, честно сказать, не было... Ну, вот сейчас у молодежи, да, все-таки по одному и тому же направлению, там, по гуманитарному, например, огромное количество всевозможных вариаций. У нас тогда этих вариаций не было. Филфак, журфак,
1: да и сейчас не про вариации. Мы про то, как случилось в вашей жизни, что вы поняли, куда вы будете поступать. Потому что я до последнего не знал, куда я буду поступать.
2: Ну, а кем ты хотел быть?
1: Я хотел быть...
2: Или ты все еще хотел быть космонавтом?
1: Штирлицем.
2: Ну, понятно.
1: Потом еще я хотел быть бизнесменом удачливым. Ну, Андрей Григорьевич, я был...
2: владельцем того самого казино, о котором ты сегодня говорил.
1: Ну, типа того, да. Знаешь, как в фильме «Лицо со шрамом». Что-то вот такое я хотел быть. Вот. Я до последнего не знал. То есть, если бы не бабушка... Зинаида Николаевна, царствие ей небесное. Я бы не знаю вообще, куда бы я поступал.
2: Она тебя прямо как перст указующий.
1: Она меня не то, что перст, ну, имела связи и влияние, она меня как бы сказала, значит так, ты завтра идешь сдавать экзамены.
2: Угу.
1: И я пошел, потому что я реально, я вот вышел, такой, знаешь, в такой прострации находился, я не понимал, куда мне дальше. То есть родители как бы говорили, ну ты иди куда-нибудь, поступай. То есть вот куда-нибудь. Вот у нас институты вот такие. Вот куда?
2: А что, друзья там, одноклассники? Вот меня тащили, например, в МАИ все шли.
1: Друзья все как-то, все, знаешь, вот это раз-раз-раз, и как брызги вот разлетелись после выпускного. То есть все как бы... Я остался один какой-то. Вот, ребят, хотим сегодня поинтересоваться у вас, а когда вы поняли, куда вы пойдете после школы? когда у вас возникло вот это понимание, что вы куда-то пойдете учиться, в армию, работать?
2: То есть, знаешь, на самом деле отличная, мне кажется, история, потому что многие уже там, не знаю, с середины школьных, школьных годочков, да, уже понимают, кем они хотят быть. А есть вот как ты, которые вышли, так, и куда бы мне
1: поддаться? Я чесал в затылке, реально. Ребят, как у вас в вашей жизни сложилось так, что вы решили, куда вы будете поступать после школы? Давайте сегодня об этом поговорим. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы у вас поинтересовались, как вы поняли и когда, что нужно продолжать обучение, или вообще как решили, куда после школы направить свои стопы?
2: Класс с 8 хотел быть егерем. Классу к 10 собрался куда-то поступать, куда-то, чтобы работать. Соскочило у меня. А, все, вижу. Работать в экологической полиции или что-то типа того. В итоге поступил в университет природообустройства. Родители полностью поддержали. В 12 году закончил, сразу пошел практически по профессии. Работаю на станции водоподготовки. Ни о чем не жалею, люблю свою работу.
1: Очень любил сладкое. Хотел поступить на кондитера, не сдал. Без экзаменов на строителя пошел, строителем не стал. Через 12 лет поступил в институт на промышленную теплоэнергетику. 15 лет работаю по специальности. А что, на кондитера нужно было какой-то экзамен сдавать?
2: Обязательно, конечно, что-то. Привет, королям. Еще в 8 классе решил уходить после 9-го. Хотел на рабочую специальность ПТУ. Но не прошел по здоровью, по зрению. И пошел в гуманитарии. Параллельно работал после учебы. А потом забил на вышку. И сейчас работаю, кем и хотел. Правда, вы не написали, кем вы работаете.
1: Школу закончил в суровом 98-м году. Родители мечтали отдать меня в мед. Но грянул кризис, и это было уже не по карману. Ни секунды не сомневаясь, отнес документы в Смоленский сельскохозяйственный. Казали, собственно, и закончил. В агрономии не работал ни дня. Ну, кстати, в сельхоз, по-моему, всегда был. В сельхозакадемию самый низкий проходной балл. Туда вот прям брали.
2: Ты знаешь, на самом деле, всех в 90-е во многих вузах был балл. Если ты просто сдаешь все на тройке, ты проходишь. Вот я это помню. Что, конечно, не везде, но были такие вузы. Привет, напарники. Заканчивала физмат-класс. Один из преподавателей посоветовал не идти на мехмат, потому что там голая математика, а выбрать физтех, где поровну и физики, и математику. Выбор был сделан до последнего звонка. Кстати, этот же человек на первом курсе там говорил, что девочки на физтех поступают в поисках мужа. Аня тогда еще не из Москвы.
1: Ну так нашли мужа-то?
2: Не рассказали нам об этом.
0: Наша реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня, ребят, вспоминаем, как вы поняли, куда будете поступать после школы, что вас подтолкнуло к дальнейшему образованию или, может быть, к дальнейшему началу трудовой карьеры, как у вас там сложилось.
2: Привет, парни. После 10-го хотел уйти в милицейский колледж, но родители настаивали на художественном образовании, так как художественная школа за плечами. Поехали смотреть колледж. Оказывается, художественный и полицейский в одном здании, но с разных сторон. Здесь в количестве экзаменов и прочего я пошел по простому пути в художественный. Но жизнь все равно вернула меня в милицию, где сейчас работаю. Нравится мне, но платят мало.
1: Привет, класса с 9-го хотел поступить работать в МВД. Сподвигло желание, это желание просмотром сериала «Улицы разбитых фонарей». А-а-а. Посмотрел и даже поработал оперу.
2: Да.
1: Андрюх, по коням у нас криминал.
2: Я дурак, бросай оружие.
1: Каждый хотел быть или Дукалисом, или Казановой, или Лариным.
2: Ну, никто не хотел быть мухомором. Герой-любовник там, конечно, не Казанова, а Ларин. Это же понятно совершенно. Ладно, здравствуйте. Еще в 9 классе понял, что пойду учиться на строителя. А это были любимые 90-е. Зарплату на стройке не платили. Но я посчитал, что так как людям надо где-то жить, значит, стройка живет и будут нехилые зарплаты. Вот сейчас, понимаешь, не прогадал с выбранным профессией. Мальчик Дима, начальник управления.
1: Во как. Смол, небось, какого-нибудь. Я 4 лет со швейной иглой, рука об руку. Поэтому только в этом направлении. Но родители решили иначе и отправили меня в сельхозтехникум через дорогу от дома. Но в швейное дело я все-таки выучилась спустя 13 лет после школы. И сейчас работаю по специальности.
2: Ну, так вот. Привет, Наш. Я в 8 классе поняла, что хочу быть юристом. Усиленно изучала историю, обществознание. Но в начале 9 класса как-то я передумала и захотела в медицину. После 9 ушла в медучилище. Поступить в мединститут не получилось. Попробовал на юрфак. Туда прошла легко с первого раза. Закончила с красным дипломом. Медицину не бросала. Очень люблю. Работаю фельдшером скорой помощи. По совместительству работаю юристом в небольшой частной клинике.
1: Ну вот как. У вас...
2: Считай, 2 образования.
1: В американской вот этой вот системе образования, если не помню, называется трезубец чего там. Это, короче, 3 образования. Медицинское, юридическое и MBA. Это типа... Ну, мастер бизнес-администрации. Это, короче, дает вам, ну, открывает практически любые двери. У вас и по деньгам должно быть все хорошо. То есть, когда медицина и юриспруденция где-то вот в одном флаконе.
2: Ничего себе.
1: Это прям сумасшедшие деньги. Там можно и адвокатом работать, засуживать кого угодно. И с другой стороны работать, отсуживать от желающих засудить. В общем, там как бы трезубец, не помню.
2: Понятно, не туда я пошел.
1: Да-да-да. Летом 2010-го собирался в институт МВД, но его в Челябинске тогда закрыли. Поступил в юридический Уральский государственный университет на юрфак. После университета армия и стал следователем. Хотел в органы и попал туда. Ну вот, тружусь на благо до сих пор.
2: Добрый вечер. В 9 классе очень хотел пойти в кулинарный техникум. При этом был призером химических олимпиад. И учителя меня поймали на последнем звонке и отобрали аттестат. Сказали, у тебя талант химии, нечего тебе делать в техникуме. Так и решилась судьба. Отучился в ВУЗе на химика. 30 лет химик-аналитик, начальник отдела. А готовить до сих пор люблю, пишет нам Вадим.
1: Ну, может, вы какой-нибудь бы изобрели бы подсластитель.
2: Молекулярная кухня.
1: Ну, типа того, что-нибудь изобрели бы такое в кулинарии, что до сих пор бы вашим именем, не знаю, сорт колбасы бы назвали.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И ваша история о том, как вы решили, кем быть после школы.
2: А это не всегда, кстати, все-таки просто выбирать. Мой батя работал в милиции, потом в полиции, того 29 лет. Я закончил авиационный техникум, потом все равно поступил в высшую школу. Милиция сейчас университет МВД. Так и работал до пенсии. В 45 ушел в школу педагогу. Вот уже 2 года работаю в школе. Вот так планируешь одно, а жизнь вносит свои коррективы, пишет нам Алексей из Москвы. Да вы правы, Алексей.
1: Много нам что-то полицейских пишут.
2: Мне тоже так кажется.
1: Подозрительно.
2: Что это такое?
1: Чего вы там заинтересовались? Ладно, шутка.
2: Подожди, я еще несколько вижу.
1: 89-й год, 100% уверенности, что надо поступать в институт, и вторым пунктом обязательно на астрономию. Понимала, что МГУ и чистая астрономия — это надо иметь недюжинный ум и чуть-чуть даже шизоинку. Остановилась на МИИ ГАИК, факультет астронома-геодезии. Успешно поступила, закончила, нашла там лучшую подругу и мужа. Профессия связана с космосом.
2: А я пошла за компанией с подругой после 9-го. Она на бухучет, я на менеджер. Куда идти, не понимала. Она не поступила, я прошла этот путь 4 года. Лучшие годы, лучшие люди.
1: В середине 11 класса был уверен, что поступаю в Пензенский политехнический институт. Но после одного моего «блестящего» в кавычках ответа на уроке физики, учительница сказала: «Ты не сдашь мой предмет. Поезжай-ка ты в Тамбов. Там есть институт культуры, тебе там самое место». Поехал, поступил, отучился на режиссерско-театральном отделении.
2: Прекрасно
1: закончил.
2: Же. Да прекрасно.
1: Ну да.
2: Так, время есть еще. Школа пришлась на 90-е. Жили мы перед чертой бедности, а в соседнем дворе жила очень богатая по тем меркам семья. Дочь семьи была меня постарше. Мы с ней ходили в кружок «Юный кинолог». Когда она пошла в 11 класс, ее преподаватель, конечно же, спросил, куда она хочет поступать. Это был нархоз, нынешний БГУ, экономика и управление. Я из зависти к ее положению решила, что поступлю. Так оно и вышло. Здорово!
1: Я еще со школы знала, что буду тренером. Сейчас мне уже 34 года, и я работаю тренером уже 18-й год. Все у меня хорошо, я рада и счастлива.
2: Вырос в семье военных, в третьем поколении. Всегда мечтал быть военным летчиком, на худой конец вертолетчиком. Не прошел по здоровью, в итоге закончил Коломенское артиллерийское, стал пехотой, но крылатый, так как служил в ВДВ. С уважением, пишет наш слушатель.
1: Вот опять нам пишут, что хотел быть следователем, окончил юрфак, стал военным дознавателем. Что-то вот сегодня, Андрей Георгиевич, нас слушают с тобой, дознаватели и вообще юристы. Что-то на часы посмотрел.
2: Я посмотрел. Как? Я попытался.
1: Если
2: логическую цепочку.
1: Я буду у канадской границы. Вот это.
2: Я не такой.
1: Ребят, спасибо большое, что поделились своими воспоминаниями. Было очень любопытно.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер 1 в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось все больше, а поле их деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый и созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения и удачи в делах. Сказано поздравление. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили текущие и предстоящие задачи в сфере ремонта и строительства дорог. Так, в 2026-м дорожный фонд Воронежской области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Основной акцент сделан на ремонте и содержании дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс. Также в планах завершить третий этап реконструкции Остужевской развязки. Открыть капитально отремонтированный мост через реку Ведуга в Семилукском районе. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения на выделенных полосах для общественного транспорта с привлечением камер фиксации нарушений. Цель прежняя – повысить среднюю скорость движения автобусов и комфорт пассажиров. На совещании у губернатора Александра Гусева о развитии мясного и молочного производства на территории Верхнемамонского района доложил глава муниципалитета Олег Михайлусов. С 2020 года производство скота и птицы на убой в живом весе выросло почти в 20 раз – с 1500 до 28500 тонн в год. Показатели по производству молока за последние годы тоже претерпели положительные изменения. В прошлом году по району была зафиксирована цифра 25500 тонн. Мощности предприятия в этом году позволят увеличить воловое производство молока до 49 тысяч тонн, а к 2020 до 73 тысяч тонн. Предприятия «Молвест» и «Агроэко» используют самые передовые технологии и вносят свой финансовый вклад в реализацию различных социальных проектов района. На целевой основе учатся студенты в Воронежском аграрном университете, которые после окончания учебы вернутся на производство. Еще. На еженедельном оперативном совещании губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Мы уже касались этой темы. Здесь нам, безусловно, есть куда расти. Ежегодно такую диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек. Однако в последние годы эта цифра не увеличивается, поэтому необходимо настраивать руководителей хозяйствующих субъектов прежде всего на то, чтобы они отправляли своих сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование, первое в масштабах всей страны. Избиратели, зарегистрированные на госуслугах, могут выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму. На сайте pg.er.ru до 29 мая открыта регистрация. Проголосовать можно там же до 31 мая включительно. Для обеспечения безопасности данных в партии разделили ключи шифрования блокчейна, а за ходом голосования следят федеральные и региональные ситуационные центры. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сегодня в системе зарегистрировано более 10 миллионов избирателей. Это подтверждает доверие людей к процедуре. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Заканчиваем наши воспоминания о давно минувших днях, когда
2: это
1: мы
2: верно.
1: Выбирали себе профессию.
2: Ну, это приятно вспоминать, потому что вспоминаешь те годы, когда ты был юным, красивым.
1: Волосатым.
2: Да, кстати, да, что я лукавить не буду, да,
1: да, да,
2: да, без морщин, и да. Когда ты с утра просыпался и думал, о, какой я красавчик, да.
1: Да, тут любопытная новость, Андрей Германович, некая неизвестная героиня из рассказовки, видимо, гуляла и попутно фотографировала нарушителей, которые ездят вдвоем на самокатах арендных. И все это в службу поддержки кикшеринговой компании. Более 100 человек получат штраф на сумму более 8 миллионов рублей. Их аккаунты улетят в бан. Героине, наверное, поставят памятник. Такой в маске. Что скажешь по этому поводу?
2: Да, ну, слушай, ну чего сказать по этому поводу?
1: Ну как что?
2: Джин выпущен.
1: Так, ну...
2: Ну, вот. Что с ним сделаешь?
1: Ну, как что?
2: Ну, что, женщину это, ну как, наказывать нельзя ей...
1: А за что ее наказывать?
2: Она в удовольствие себе фотографировала нарушителей.
1: Да.
2: Вот, правда, не очень понятно, по какой причине суды примут ее данные с мобильного телефона.
1: А там у этих самых, у кикшеринговых компаний все очень просто. Ты фотографируешь, вот вдвоем едут, угу. Допустим, детишки, угу. Фотографируешь им в бот, отправляешь в мессенджер просто
2: да.
1: Фотку.
2: И что?
1: А больше им ничего не надо.
2: Не.
1: Что?
2: Да, это так кажется.
1: Как?
2: Я тебе объясню, потому что для доказательства, что они ехали вдвоем,
1: да.
2: Нужно.
1: Вот тебе фотография.
2: Ну, это фотография не является в суде документальным подтверждением, что они ехали вдвоем. Эта фотография должна быть сделана с учитыванием позиции GPS указаний.
1: Ну, здрасте.
2: Я тебе точно говорю.
1: Ну, здрасте. Ну, вот ты берешь в аренду самокат.
2: Я не беру в аренду
1: самокат. Нет, условно говоря, вот есть время начала и окончания аренды. Вот есть фотография, сделанная в это время.
2: Это не так просто.
1: С номером самоката.
2: Это не так просто, но думаю, что кому-то прилетит.
1: Нет, но мне кажется, ты просто очень... Тяжело этот штраф будет оспаривать в суде. Это нужны адвокат, деньги
2: да,
1: на адвоката.
2: Если разговор о таких деньгах идет...
1: Нет, только это с 8 человек, со 100 человек 8 миллионов.
2: Все равно.
1: Ну
2: это по 80 тысяч.
1: Ну, конечно, но. Да. Это дорого.
2: У меня есть знакомый адвокат.
1: Я боюсь, что это выйдет, твой знакомый адвокат выйдет дороже, чем 80 тысяч. Ладно, ребят.
2: Это однозначно, но это будет весело.
1: Не про деньги в этом часе, будем в этом часе.
2: А почему ты про самокаты заговорил? Я понять не могу.
1: Про то, что не все герои носят плащи.
2: Просто...
1: Не все герои носят плащи. В данном случае героиня.
2: Неоднозначненько.
1: Совершенно верно. Ребят, в этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь.
0: Реклама на 107FM.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255 45 55. Код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: Включаю старый альбом и наполняется над медом.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы готовы разыграть один из последних весенних титулов «Умника дня». Готовы ли вы за него побороться?
2: Готовы.
1: Готовы.
2: Готовы.
1: Лес рук, как говорила.
2: Ну, как всегда.
1: Наша классная руководительница. Ну и раз уж мы тему такую взяли в прошлом часе, определение будущего каждого индивида, заканчивающего школу, кодовая фраза будет такой. «Когда уйдем со школьного двора?» Под звуки нестареющего вальса. Итак, ребята, «Когда уйдем со школьного двора?» Автор 19-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки либо через сайт наши.ру, либо через боты в мессенджерах, как вам удобнее.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы начинаем разыгрывать титул «Умника дня», за который первым будет бороться Максим. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Максим.
3: Добрый вечер.
1: Итак, Максим, традиционно давайте определимся с главным вопросом. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Игорь Владимирович.
1: Ну, спасибо за доверие. Итак, у нас минута времени, 10 вопросов. Вы готовы?
3: Готов.
1: Поехали. Какая птица изображена на гербе Австралии? Киви, эму или кокоду?
3: Киви.
1: Эму. Является ли биология естественной наукой?
3: Да.
1: Правильно. Сколько струн у классического контрабаса?
3: 6.
1: Ну и 4. Как правильно говорить? Факелов, факелов или допустимы оба варианта?
3: Факелов.
1: Правильно. Какой пролив соединяет Красное и Средиземное море?
3: Берингов.
1: Суэцкий. Какое прозвище было у дяди Степы?
3: Дяди Степа.
1: Угу. По прозванию.
3: По прозванию. Дальше.
1: Каланча. Сколько суффиксов в слове «зашифрованный»?
3: 2.
1: Правильно. Кто является автором строк? «Слушай, дурень, перестань есть хозяйскую герань».
3: Маяков.
1: Самуил Маршак. Сколько актиноидов в периодической системе элементов?
3: 3.
1: Не, 15. Подводим итоги. 9 вопросов я успел задать и 3 верных.
2: Да, все верно.
1: Все правильно, да? 3 из 9 фиксируем, но вопросы сегодня такие не самые простые, с подвохом даже. Спасибо большое, Максим. Хорошего продолжения дня. А мы в скором времени пригласим второго игрока, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, продолжим разыгрывать титул «Умника дня», Андрей Германович.
2: Да, давай. Слушай, я что-то пытался вспомнить какие-нибудь школьные там дразнилки, обзывалки. Но кроме вот это «скажи клинч», у меня в голову не приходит. Поэтому, ребят, нет, будут присказки. Давайте школьные присказки. «Шишки, шишки, я на передышке». Вот так будет звучать.
3: Чего?
1: У вас этого не было? Ты уверен, что это можно говорить в эфире?
2: Давайте тогда будет, короче, я на передышке.
1: Я на передышке, ребят. Автор 19-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт.
2: У вас не было?
1: Нет, у нас с другими, видимо, игры.
2: И проклинья было.
1: У вас же было ябеда, коллега.
2: Корябеда, турецкий барабан.
1: Вот.
2: Кто на нем играет.
1: Вот. А у нас пустая шоколадина, поэтому вот этот ваш турецкий...
2: Ну, повторюшки дядя Хрюшка же было у вас?
1: Да, и первое слово было, которое съела корова. Mm-hmm. Ладно, ребят, ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник, обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
0: 6+. Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
10: Да.
2: Да, ну что, за мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
11: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.
12: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». Во втором раунде будет принимать участие Кирилл. Кирилл, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Кирилл.
3: Да, здравствуйте.
1: Ну, вы уже ветеран игры, все,
2: да,
1: знаете.
2: Все знаете.
1: Ваш соперник сыграл с результатом
2: 3 из 9. Да, все верно.
1: Таков итог первого раунда. Готовы ли вы?
3: Да, я готов.
1: Поехали.
2: Как называются жители города Кинешма?
3: Кинешемцы.
2: Сколько ланталоидов в периодической таблице?
3: 15.
2: Правильно. Кто является автором строк? Инженеру хорошо, а доктору лучше. Я бы детей лечить пошел, пусть меня научат.
3: Михалков.
2: Маяковский. Сколько приставок в слове «понаехали»?
3: Одна.
2: Две. Как звали сестру доктора Айболита?
3: Пас.
2: Варвара, какой пролив соединяет Средиземное море и Атлантический океан? Гибралтарский пролив.
3: Конечно,
2: как правильно говорить, дешевизна, или допустим оба варианта?
3: Дешевизна.
2: Сколько струн у классической скрипки?
3: Четыре.
2: Правильно. Является ли софистика гуманитарной наукой?
3: Да.
2: Нет. Какое животное изображено на гербе Австралии? Кенгуру.
3: Кенгуру.
2: Правильно.
1: Да, верно. Там изображено.
2: Свели, Кирилл, в ничью.
1: Кенгуру, да. Потому что якобы кенгуру не ходят назад. Ну и типа, что Австралия никогда не отступает, поэтому...
2: Челтконосы не взяли. Такое прикольное животное.
1: Ехидну. Кто там еще есть?
2: Челтконосы видел когда-нибудь?
1: Конечно, конечно. Ну что, сегодня 3-9-3-10, да?
2: 3-9-3-10.
1: Да, таким образом у нас сегодня два умника дня, Андрей Германович. Будьте любезны.
2: А
1: всем, кто мечтает сыграть в игру, но почему-то по каким-то причинам, ну, начальство не стесняется, не уверен в собственных знаниях. Напомню, что можно потренироваться, развить, как бы поотвечать на вопросики в индивидуальном порядке. Для этого особо ничего не нужно. Нужно просто взять в руки смартфон и открыть либо мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, вбить в поиски «Умник дня» и подписаться. Вот, ребят, что будете получать? Будете получать по будням вопросики, иногда и по выходным, когда мне бывает не лень. Добрые позитивные мемасики и в «Умнике дня» еще можно узнать, что сегодня за день. Ну так вот, если сидите там, не знаю, думаете, а чем сегодняшний день вошел в историю?
2: Так.
1: Сегодня в России отмечается День российского предпринимательства.
2: Да, это правда.
1: Да.
2: С 2007 года мы его отмечаем.
1: Да, а в 1232 году папа Георгий IX послал первых инквизиторов в Арагон, положив начало тому, что через два века войдет в историю под названием «Испанская инквизиция». Ну и в 1869 году Альфред Нобель подал заявку на американский патент на изобретение динамита. О том же, кто родился в этот день, если вам интересно, можете, опять же, почерпнуть информацию в мессенджере Макс. Напомню, канал называется «Умник дня». Подписывайтесь, получайте информацию, которая помогает расширить кругозор. Ну и опять же, можно поотвечать на вопросики, так сказать, себя проэкзаменовать, насколько хорошо помните те или иные темы.
0: Наше радио.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И наши голоса зовут вас уже в следующий час, который мы постараемся с напарником сделать плодово выгодно.
2: Обязательно сделаем.
1: Будет нам что вам предложить.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Раскрытый обзор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Одно из самых масштабных событий Платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. Юпитер и Аквес, Конго. Кумбия Барука, Мексика. И хедлайнер Open Air – группа Айола, Башкортостан. 27 июня. Меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 7 июня в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный 399 рублей 99 копеек за килограмм. Сочный ароматный шашлык отборный от «Агроэко» станет настоящим праздником вкуса для ваших близких.
4: Предложение действует с 25 мая по 7 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

навсегда.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Риски прямого военного столкновения между ядерными странами с катастрофическими последствиями сейчас нарастают, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. При этом такая опасность не удерживает группу стран Альянса от повышения ставок противостояния с Москвой, отметил Рябков на Международном форуме по безопасности. По оценке дипломата, известные силы Европе сейчас играют роль основного провокатора в контексте украинского конфликта. Замглава МИДа также заявил, что предпосылок для диалога по стратегической стабильности США сейчас нет. Для этого нужны зримые изменения подходов Вашингтона на российском направлении. Дипломатическая служба Евросоюза вызвала временного поверенного в делах России и призвала прекратить удары по Украине. Об этом сообщила представитель внешнеполитического ведомства ЕС Анита Хиппер. Она назвала неприемлемой эскалацией угрозу России иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев. Хиппер призвала Россию начать мирные переговоры и согласиться на безоговорочное прекращение огня. Днем ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонной беседе с госсекретарем Марко Рубио уведомил США, что Москва начинает системные удары по объектам ВСУ и центрам принятия решений в Киеве. Сам Рубио предупредила о риске эскалации конфликта на Украине. Армению нельзя исключить из Евразийского экономического союза согласно принципиальным установкам сотрудничества. Однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос, могут ли быть приняты рекомендации по исключению Армении из Союза по итогам саммита ЕАЭС в Астане, который пройдет с 28 по 29 мая. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что не приедет на саммит в Астане из-за предвыборной кампании в республике. Мосгорсуд оставил без изменений решение Тверского районного суда в части признания деятельности венчурного инвестора Александра Галицкого и основанного им фонда экстремистской, а также в части обращения в доход государства имущества Галицкого. Таким образом, апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы представителей бизнесмена. Общая сумма взыскания превышает 8 миллиардов рублей. При этом Мосгорсуд отменил решение первой инстанции об обращении в доход государства право требования Галицкого к бизнесмену Александру Удодову почти на 1 миллиард 900 миллионов рублей. Сам бизнесмен отрицал любые обвинения в поддержке и помощи ВСУ. Он назвал себя жертвой заговора. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги по версии портала «Трансфермаркт». Стоимость игрока составляет 28 миллионов евро. Второе место по этому показателю занимают полузащитник московского «ЦСКА» Матвей Кисляк и армянский хавбек Краснодара Эдуард Спиртсян. Оба по 25 миллионов евро. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час с последним звонком. Вот сегодня, наверное, была такая финальная утренняя пробка. Станет легче, проще на ближайшие несколько месяцев. Ну, а в сентябре все заново начнется. Как закончится? Вот интересно узнать. Этот учебный год, что нового ожидает наших с вами детей на предстоящих экзаменах. Все это из уст настоящего профессионала и человека, который об этом все знает. Сегодня у нас в студии министр образования Воронежской области Наталья Сологубова. Наталья Валерьевна, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Ну, вас тоже, наверное, можно поздравить с последним звонком.
5: Спасибо.
4: С другой стороны, наверное, все серьезное только начинается. Об этом мы поговорим. Давайте начнем с уходящего учебного года, каким он был, какие победы, достижения региона можно особо, что ли, выделить, и есть ли куда стремиться.
5: Я, наверное, начну с самого главного, что на протяжении многих лет на территории Российской Федерации есть четкое формирование единого образовательного пространства. И единое образовательное пространство – это когда воспитательные мероприятия, содержание образования, единые учебники, типичные, одинаковые для всех регионов. Поэтому мне очень хочется сказать огромное спасибо всей нашей педагогической семье, которая смогла на территории Российской Федерации хорошо пройти путь формирования единого образовательного пространства и, в первую очередь, воспитательного. Для этого был реализован блок мероприятий по региональному проекту «Педагоги-наставники» в рамках большого национального проекта «Молодежь и дети», когда формированием единого воспитательного пространства в первую очередь занимались 799 советников по воспитанию, которые у нас в каждой школе и в каждом учреждении среднего профессионального образования, почти 12 тысяч школьных классных руководителей и 1267 кураторов в профессиональных образовательных организациях. Труд был оценен, и, соответственно, финансовая оценка была, наверное, напрямую связано с содержанием. У нас год прошел без всплеска деструктивного поведения, mm-hmm. без тех инцидентов, которые могли бы сделать некачественную воспитательную работу. Мы пережили год с такой единой семьей, которая занималась самым главным, то есть вот воспитанием подрастающего поколения. И здесь же содержание образования – это также такая цель большая, как единое образовательное пространство в рамках единого содержания образования. И здесь хотелось бы отметить, что Воронежская область хорошо прошла мероприятие по проекту «Все лучшее детям», опять же, в рамках национального проекта «Молодежь и дети», когда мы 289 общеобразовательных организаций оснастили по учебным предметам как основу безопасности и защиты Родины и труд. Это значит, на едином образовательном пространстве сложились единые условия, в которых педагоги обучают по двум направлениям, по двум предметам ребята. И тут же могу сказать, что эта практика будет продолжена, так как финансирование из федерального министерства просвещения, оно идет на другие предметы и в этом году. И надеюсь, что 146 школ по предметам физика, музыка, изобразительное искусство, получившие деньги по национальному проекту «Молодежь и дети», также получат прекрасное оборудование и точно так же будут сформированы единые условия, потому что каждому ребенку нужно единые условия обучение, воспитание, формировать. Несколько слов о том, что хорошо идет регион по проекту «Профессионалитет». Мы имеем поддержку из федеральных средств объемом, достаточным для проведения хорошего ремонта в общежитии Лискинского промышленно-транспортного техникума. А это значит, наши студенты будут не только условия для обучения хорошие иметь в этом техникуме, но еще и для проживания. И не могу не сказать о другом национальном проекте. Называется он «Семья». Есть проект поддержки семьи. И в рамках этого проекта мы улучшили в виде капитального ремонта два дошкольных образовательных учреждения. Это в Верхнемамонском и Лискинском районе. Это то, что позволило региону освоить федеральные деньги, получить хорошее региональное финансирование, потому что поддержка и правительства, и губернатора всегда присутствует по направлению образования, ярко проявляется, и закончить этот год с освоением и выполнением обязательств. А если говорить о годе как о достижении детей, то наверное, повторюсь, но основным измерителем достижения ребят в содержании образования является Всероссийская олимпиада школьников. И здесь есть чем гордиться. У нас и победители, и призеры, и лауреаты. Таких ребят 10 человек. И это измерение качества уже теперь образования.
4: Да, мы вот прям, вот что значит профессионал, да, подошли четко к рекламному блоку, 18 часов и 10 минут в столице Черноземья. Прямо сейчас прервемся и продолжим наше общение, впереди об экзаменах, там есть тоже интересные нюансы. Ну и, безусловно, лето, которое не ограничивается исключительно экзаменами, посмотрим, как оно пройдет, ну, предположительно, конечно же, у детей в Воронежской области, нашего региона, только ли нашего региона, узнаем у министра образования Воронежской области Натальи Сологубовой. Не переключайтесь.
3: Наше радио. Проверено временем.
2: Реклама на 107 FM. Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум «Столля.ру». Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеющие противопоказания необходимо консультация специалиста.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255 45 55. Код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
4: Все верно. 18 часов и 13 минут в столице Черноземья. Еще раз добрый вечер. Мы в прямом эфире. Сегодня в студии министр образования Воронежской области Наталья Сологубова с Натальей Валерьевной. Вот уже подвели предварительные, правда, итоги года учебного уходящего. Ну и, наверное, к вот сиюсекундным, сиюминутным вопросам перейдем. Подготовка к экзаменационной кампании. На каком она этапе сейчас? Есть ли какие-то нововведения в этом году?
5: Хочу отметить, что подготовка, она была длительной, поэтому в настоящий период времени она практически закончена. Эта подготовка всегда межведомственная, поэтому мы начинаем свой комплекс мер, когда готовимся государственной итоговой аттестации, именно заседание тех комиссий, которые обеспечивают условия проведения благоприятные. Всегда вместе с нами работают коммунальные службы, потому что каждый должен понимать, что перебои, например, в электроснабжении – это всегда необходимые источники дополнительного электроснабжения. Всегда с нами в межведомственном взаимодействии медицинская служба, потому что состояние ребенка – это волнение, конечно, оно всегда должно сопровождаться грамотным присмотром за ним, поэтому здесь медики. У нас однозначно сейчас возникают вопросы сохранения информационной безопасности, так как мы отлично знаем, сколько атак может быть на время проведения экзаменов, и как таковые эти факты не исключаются в этом году. Межведомственное взаимодействие всегда начинается с тех мер, которые мы предпринимаем при доставке ребят в пункты. Это меры, которые связаны с государственной автоинспекцией относительно сопровождения ребят. Таких мер много. Постепенно эти меры, знаете, как пазлы, Никита, они складываются для того, чтобы было окончательно понятно, у нас есть условия и есть запасные варианты, если вдруг будет форс-мажор. Поэтому вопросы безопасности, они всегда являются первыми. Соответствующие решения на оперативном штабе все в виде инструкций, алгоритмов приняты. И ребята, которые будут приходить на пункт, они будут полагаться на знания, в первую очередь, взрослых, которые правильно покажут нам пути эвакуации или возможные другие варианты развития событий. Вот здесь можно ставить точку еще по направлению создания условий, я бы их назвала бытовых, санитарно-гигиенических, потому что мы предприняли такие действия, как сформировали рабочие группы и проехали все 76 пунктов, где будет сдаваться, например, единый государственный экзамен, или 110 пунктов, где будет основной государственный экзамен для ребят 9 классов, посмотреть на предмет наличия питьевого режима, наличие или состояние санитарно-гигиенических помещений и освещение и оборудование необходимых мест, например, таких мест, как места хранения вещей. Поэтому здесь тоже точка. Остается один последний крайний аккорд, когда на этой неделе, по моему поручению, выйдут на контрольный такой вот визит в один из пунктов. Естественно, что я его не назову, дабы посмотреть это уже накануне экзаменов. И есть те условия, которые являются организационными. Это когда, начиная прям буквально уже, можно сказать, с 1 сентября уже начала этого года, была развернута большая работа по подготовке тех, мы их называем, конечно, проектных должностей. Называются они по-разному, такие как организаторы, такие как руководители пункта проведения экзаменов, такие как представители Государственной инвестиционной комиссии по подготовке, по инструктажу, по оттачиванию действий. Этот блок мы тоже закончили, поэтому все, кто будет на пункте проведения экзамена, они подготовлены. Есть пул, которые такие, например, как учителя-предметники, председатели комиссии по предметам, они еще вдобавок должны были утверждение Рособрнадзором проходить, ну и соответствующее повышение квалификации или обучение. Кадры, условия, комфортность и все условия, которые связаны с объективностью. Естественно, что мы однозначно понимаем, что ребенок, который очень хорошо учился, он должен иметь равные условия со всеми ребятами. И, исходя из этого, предусмотрен, реализован комплекс мер, который обеспечивает отсутствие списывания на экзаменах и выкладывания ребенком на экзаменах всего пула знаний, которые он в течение вот таких долгих 11 лет получил в объективных, хороших условиях. Поэтому общественные наблюдатели или общественное наблюдение будет реализовано в полном объеме на каждом пункте. Порядка 1000 человек уже заявилось на данное общественное наблюдение. И огромное спасибо Наталье Сергеевне Хуан, которая с общественной палаты всегда присоединяется и активно смотрит пункты. Благодарю лично ее, потому что ее присутствие всегда уже в последние годы всегда продуктивно, потому что очень много общественная палата своими глазами видит тех недочетов. Если все готово, то у нас сейчас наступает момент именно информационного разъяснения тех нюансов, которые остаются либо непонятыми, либо требуют уточнения. Вот на этом периоде мы сейчас находимся.
4: А, вот, кстати, и хотел задать вопрос. А вот какие-то вопросы, да, ну, пусть масло масляное будет, возникает больше, связанные с экзаменами, у детей, которые будут сдавать, или все-таки у родителей, которые поведут туда детей?
5: У родителей.
4: У родителей.
5: Ребята воспринимают данную процедуру как процедуру, к которой они готовятся. Угу. Родители, естественно, понимая и волнуясь за ребят, иногда большую инициативу проявляют, вплоть до того, что ко мне на прием приходят не ребята, а приходят родители для уточнения, для разъяснения или для удовлетворения индивидуальных запросов по своему ребенку. Ребята привыкли, что инструкция и те тренировочные мероприятия, как по русскому, так и по математике, все тренировочные мероприятия в этом году мы провели наряду со всеми регионами Российской Федерации для того, чтобы ребята почувствовали процедуру по времени, по организации, почувствовали помощь тех взрослых, которые находятся, и, соответственно, приняв эту ситуацию, ну, немножко, может быть, даже где-то там скорректировали свое поведение. Потому что к этому надо тоже готовиться.
4: И волнение скорректировали.
5: И волнение. Наверное. И поэтому, когда у ребят оно есть, не зря, наверное, существует, и каждый год приумножается то количество мероприятий, которое купирует волнение. Uh-huh. Мы начинали с телефонов горячей линии, с тех передач, которые психологи зачастую, в том числе, транслируя и на взрослых, и на ребят перед началом государственной итоговой аттестации, также публикуют в сетях свои лекции. Мы начинали с тех видеороликов, когда нужно было разъяснять, показывать очень внятно и понятно. И мы, наверное, сейчас находимся в состоянии, когда, получая запрос, мы вариативно мероприятие индивидуально по, наверное, психологической безопасности каждому ребенку мы уже сможем предлагать. Угу. Для этого есть специалисты, прошедшие многие годы через единый государственный экзамен по вопросам подготовки. И этот год, если уже так считать, он вообще-то юбилейный для единого государственного экзамена, потому что этому экзамену 25 лет.
4: Да, время летит, действительно, и неумолимо вперед. Мы вернемся, возможно, если успеем, к парочке вопросов, что касается итоговых экзаменов. Но все-таки давайте поговорим, пока еще есть время, про лето. Ежегодно у нас стартует летняя оздоровительная кампания. Вот когда в регионе она официально будет запущена, в этом году, и все ли уже к этому моменту готово?
5: Да, прежде чем говорить, что она запущена, естественно, не могу не сказать, что есть еще финальное действие, это перепроверка, и это действие должно быть на этой неделе, потому что эта неделя как раз перед 1 июнем, официальное, так сказать, лето, вот такое, которая фиксирует непосредственно уже начало летнего отдыха, то есть 1 июня. Эта комиссия называется межведомственная. Также на своих заседаниях рассматриваются все вопросы, начиная от безопасности, заканчивая организацией питания, воспитательной деятельности, подготовки вожатых, условий, мер безопасности. В общем, всего блока, который важен, так как это сохранение здоровья и жизни ребят. Поэтому точка будет на этой неделе поставлена относительно уже общей подготовки, но необходимо отметить, что лето у нас стартует 1 июня, но стартует относительно графика работы учреждений по сменам. Поэтому первыми у нас стартует детский оздоровительный лагерь «Бобренок» и детский оздоровительный лагерь «Березка». Соответственно, это Рамонский и Росошанский муниципальный район. А уже степень готовности подтверждена всеми разрешительными документами. Ребята, приобретая путевку, причем для разных категорий путевки могут быть по разной стоимости, для разных категорий предусмотрено в части компенсации родительской платы. И ребята, которые приедут, они, соответственно, попадают на программы, мы их называем воспитательные программы, потому что есть одна большая программа федеральная, и мы, соответственно, понимаем, что по ней это как единое образовательное пространство легко идти, так как все разъяснено. И вот каждая смена у нас сейчас получает свое название. Это инициатива мне очень нравится, потому что тематическая смена – это обычно интереснее для ребят, чем вот смена, какая раньше была, вот просто отдых.
4: Но не а только теперь, название, да?
5: Это все-таки тематика. Тематика обеспечивается в том числе реализацией таких содержательных вещей в программе. Поэтому примерный мониторинг тех цифр, на которые мы должны после окончания летнего периода выйти, предполагает увеличение количества отдохнувших, оздоровленных ребят на 4000 по отношению с 2025 годом к отношению, и мы должны выйти примерно на 93 тысячи. 93 тысячи ребят, которые отдохнут в различных формах отдыха, но по привычке уже понятно, что в первую очередь это интересует и ребята, и родители, детские лагеря стационарного типа, и, соответственно, таких лагерей у нас будет работать 30.
4: А вот оговорился я в самом начале, а только ли воронежские дети отдохнут, или мы кого-нибудь ждем еще в регионе?
5: Мы в первую очередь, нужно сказать о том, что для воронежских ребят мы предусмотрели в этом году в различных программах, в различных министерствах определенное количество финансовых средств, которые позволят им выезжать на Черноморское побережье. И в том числе регионы, которые находятся недалеко от Воронежской области, например, Тамбовской области. А так как этот выезд был предусмотрен для и разнообразия, и, соответственно, от потребностей, то практика показывает, что лагеря Воронежской области пользуется большой популярностью, поэтому мы закрываем всю их мощность на протяжении летнего периода ребятами из Воронежской области. И отдых ребят из других регионов, ну, наверное, за редким исключением, также не планируется в этом году. Пользуется популярностью, для меня это такое, знаете, знаковое выражение. Это значит, нравится ребятам, потому что соответствующие условия и соответствующий кадровый потенциал.
4: Ну, прекрасная возможность, допустим, кому-то даже впервые познакомиться с Черным морем. Это тоже...
5: Тоже хорошо.
4: Тоже хорошо. Хорошо. Меры поддержки существуют. Какие для льготных категорий? Напомните. И будут ли в этом году, возможно, какие-то новые?
5: Летняя оздоровительная кампания, как я уже отметила, это комплекс межведомственного взаимодействия, поэтому я буду говорить о мерах поддержки, которые в различных программах. Соответственно, эти различные программы, они финансируются из бюджета Воронежской области. Поэтому у нас более 6 тысяч ребят, которые ребята-льготники, получат бесплатные путевки. Конечно, нужно зафиксировать определенное количество по таким направлениям, как ребята из семей участников специальной военной операции, ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации, ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации, плюсом еще стоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Обычно у них материально тяжело в семье, ребята, которые из многодетных семей. И у нас количество льготников, будем так называть, да, или льготных категорий, оно у нас увеличивается именно по количеству. А направление, насколько я понимаю, это максимальное направление, которое мы поддерживаем на протяжении уже многих лет. И поэтому расширение таких направлений в этом году не зафиксировано, но и так очень максимально. А вот количество будет увеличено. И традиционно Воронежская область откликается еще на просьбы регионов, которые имеют в том или ином году некоторые затруднения в организации отдыха детей и оздоровления. Поэтому есть наши теперь уже территории Российской Федерации и те районы, которые находятся у нас как подшефные районы, например, в Луганской Народной Республике. Там ребята уже заявили желание отдохнуть в Воронежской области, отдохнуть за пределами Воронежской области, поэтому также этот вопрос будет решаться. И, наверное, нужно еще сказать о тех специальных категориях, ну, наверное, узких категориях, которые в том или ином направлении являются нельготными, но как-то выделяются. Это зависит от того названия смены, как я немножко вам сказала, который специфику той программы воспитательной определяет. Поэтому, знаете, у нас всегда пользуется популярностью, мы их поддерживаем, юные инспектора движения. Как нельзя эту категорию не поддержать? Они у нас потом на федеральных соревнованиях показывают хорошие результаты, а, соответственно, юный инспектор движения, я полагаю, никогда правила дорожного движения не нарушит.
4: Хотелось бы верить.
5: Хотелось бы. Ну, мы верим в своих ребят. Вот, у нас поддерживается такое движение, как ювеналист, ну да, для такой категории, которая специфична. У нас в этом году впервые будет рост ребят, которые имеют ограничения по здоровью, как отдохнувших. Это значит, появились новые площадки. А это значит, есть та возможность родителям, у которых есть такие ребятки, отдать на площадке учреждений интернатного типа, специализированных на определенных заболеваниях. И это значит, что значит, с ребенком будут заниматься специалисты, которые позволят в его состоянии, свойственным его заболеванию, сделать его отдых продуктивным. И практика уже второй год реализуется. У нас очень много ребят, которые занимаются спортом. Поэтому в этом году есть такие нюансы в появлении категории спортивных команд, которые уедут в том числе за пределы Воронежской области, потому что спортивная команда тем сильнее, чем больше она, наверное, провела совместных тренировок. А лето – это самое то время, когда их нужно проводить, потому что нет той самой школы или учебы. Вот это новое направление – поддержка. И направление, связанное с тем, что есть организации, по-простому их называют кадеты. У ребят офицерский состав очень хорошо реализует мероприятия по патриотическому воспитанию. Поэтому новшеством этого года будет организация, в том числе патриотических смен, на базе кадетских организаций. Плюсом еще большой центр учебно-методический под названием «Авангард», где дополнительно по решению губернатора в этом году было выделено определенное количество финансовых средств, которые также позволят офицерам, да и не только офицерам, представителям общественных организаций, сделать программы очень хорошие по содержанию на патриотические смены. В совокупности считаем, что разноплановость предложений летнего отдыха и оздоровления на территории Воронежской области практически максимальна. На любой интерес, на любой запрос ведется работа и предлагается вот на рынке эти услуги. Конечно, мы понимаем, что хотелось бы, чтобы мест для ребят было все больше и больше. Поэтому определенное количество лет мы активно реализуем программу по возведению быстро возводимых конструкций. Программа устроена так, что быстро возводимые конструкции помогают федеральный бюджет возводить, региональный бюджет. Мы таких быстро возводимых конструкций с 2023 года 19 уже. Это домики, которые практически по 53 человека, то есть вон какое количество большое. И в этом году, так программа устроена, мы получили федеральную поддержку на один из детских оздоровительных лагерей. Это лагерь «Юность» Новоузенского муниципального района, где мы смогли сделать капитальный ремонт. Понятно, что это в большей степени заслуга, конечно, администрации и непосредственно руководства лагеря, медблока и столовой. Это совершенно другие условия и совершенно, наверное, ну как это хорошая инициатива, которую нужно будет скорее всего, на следующий год продолжать.
4: Ну, в очередной раз мы видим, что ничего не стоит на месте, ничего не останавливается, если доходит до каких-то результатов все усилия, то начинается новый этап, новые волны этих усилий, чтобы нашим детям было и лучше, и комфортнее отдыхать летом, ну и, соответственно, возвращаться в учебные заведения, да, и обновленных мы говорили в том числе. Сегодня с министром образования Воронежской области Натальей Сологубовой. Наталья Валерьевна, спасибо, что нашли время, спасибо. Пришли к нам в студию. И огромное спасибо вам, дорогие друзья, наши уважаемые, любимые радиослушатели, что были с нами. Это была программа «Тема дня». До встречи уже завтра в 18.04. Мы в прямом эфире. Счастливо. Пока.
3: Наше радио. Так звучит наша. Наша реклама.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: Квартиру сниму на Суточно.ру.
14: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха «Хилмитекс Спорт». Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. «Хилмитекс» – не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи «Хилмитекс» на всех маркетплейсах.
15: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
18: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
19: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
21: Наши новости.
22: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось все больше, а поле их деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый и созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения и удачи в делах. Сказано в поздравлении. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили текущие и предстоящие задачи в сфере ремонта и строительства дорог. Так, в 2026-м дорожный фонд Воронежской области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Основной акцент сделан на ремонте и содержании дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс. Также в планах завершить третий этап реконструкции Остужевской развязки. Открыть капитально отремонтированный мост через реку Ведуга в Семилукском районе. Кроме того, будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения на выделенных полосах для общественного транспорта с привлечением камер фиксации нарушений. Цель прежняя – повысить среднюю скорость движения автобусов и комфорт пассажиров. На совещании у губернатора Александра Гусева о развитии мясного и молочного производства на территории Верхнемамонского района доложил глава муниципалитета Олег Михайлусов. С 2020 года производство скота и птицы на убой в живом весе выросло почти в 20 раз, с 1500 до 28500 тонн в год. Показатели по производству молока за последние годы тоже претерпели положительные изменения. В прошлом году по району была зафиксирована цифра 25500 тонн. Мощности предприятия в этом году позволят увеличить воловое производство молока до 49 тысяч тонн, а к 2022 до 73 тысяч тонн. Предприятия «Молвест» и «Агроэко» используют самые передовые технологии и вносят свой финансовый вклад в реализацию различных социальных проектов района. На целевой основе учатся студенты в Воронежском аграрном университете, которые после окончания учебы вернутся на производство. Еще. На еженедельном оперативном совещании губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Мы уже касались этой темы. Здесь нам, безусловно, есть куда расти. Ежегодно такую диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек. Однако в последние годы эта цифра не увеличивается, поэтому необходимо настраивать руководителей хозяйствующих субъектов прежде всего на то, чтобы они отправляли своих сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. «Единая Россия» запустила электронное предварительное голосование, первое в масштабах всей страны. Избиратели, зарегистрированные на госуслугах, могут выбрать кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму. На сайте pg.er.ru до 29 мая открыта регистрация. Проголосовать можно там же до 31 мая включительно. Для обеспечения безопасности данных в партии разделили ключи шифрования блокчейна, а за ходом голосования следят федеральные и региональные ситуационные центры. Как отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, сегодня в системе зарегистрировано более 10 миллионов избирателей. Это подтверждает доверие людей к процедуре. Это были новости региона.
0: Наше радио.

Все.

0: что ты видишь вокруг, есть любовь.
1: Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: открытый обзор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
4: Меня зовут

0: Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
1: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
2: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: «Наше радио». «Наше радио». Музыка поколений.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность в связи с заявлением России о планах нанести удары по Киеву. При этом он подчеркнул, что ООН осуждает нападение на учебное заведение в Старобельске, как любое нападение на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. По словам генсека, сейчас как никогда крайне важно избегать любой эскалации конфликта, который уже нанес огромный ущерб мирному населению, рискует еще больше отсрочить поиск мира. Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер заявила, что ЕС отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева после предупреждения МИД России о нанесении ударов по центру принятия решений столицы Украины. Возможно, решение США возобновить ядерные испытания вызовет цепную реакцию. Такое убеждение российской стороны озвучил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на Международном форуме по безопасности. По словам дипломата, заявление Вашингтона о возможном возобновлении натурной испытательной деятельности чревато фатальными последствиями для договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Как отметил Рябков, в целом на международной арене очень остро чувствуется отсутствие достаточной политической воли к совместной работе по устранению первопричин кризисов и фундаментальных межгосударственных противоречий. Правительство практически договорилось по новым правилам семейной ипотеки, заявил в Госдуме замминистра строительства ЖКХ Никита Стасишин. По его словам, обновленная программа учтет вопросы демографии. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 июля. Власти готовят дифференцированную ставку по ипотеке. Она будет зависеть от количества детей. Один ребенок 10-12%, двое 6%, трое больше детей 4%. Для семей с одним ребенком платеж по кредиту может вырасти почти на четверть. Народная артистка России Ольга Остроумова призвала главу Сергиево-Посадского городского округа Оксану Ероханову построить в регионе театр. С таким предложением она выступила во время церемонии открытия 23-го фестиваля театров малых городов России. Тогда, по словам Остроумовой, из Москвы сюда бы приезжали люди, чтобы смотреть спектакли. 23-й фестиваль театров малых городов России организован Государственным театром нации при поддержке Министерства культуры. В конкурсной программе принимает участие 15 трупп из 9 регионов. В ряде регионов европейской части России в заключительные дни лета прогнозируется температура воздуха, скорее характерная для октября. Такую погоду россиянам пообещал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в ближайшие дни европейская часть страны окажется под влиянием атмосферного фронта севера. В результате в средней полосе и северо-западе России столбики термометров в пятницу покажут значения, привычные для начала октября, плюс 8-13 градусов. Тишковец добавил, что даже в Причерноморье воздух прогреется не выше плюс 15-20 градусов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Я Графина Колесник. Добрый вечер.
2: Здравствуйте,
3: привет, друзья.
1: Ну, здравствуй, Феня. Как дела?
2: Дела хорошо.
1: Что нового в молодежной культуре? Какие-нибудь крафтовые парни появились или что-нибудь еще?
2: Пока нет. Возможно, я упускаю какие-то тренды. Не знаю, что-то есть в социальных сетях. Но такого прям массового, нового, чтобы за последнюю неделю ничего не появилось.
1: Так, давай сразу. Клешеные штаны. Штаны-клеш. Это еще актуально? Или какие сейчас брюки носят?
2: Да, любые. Ну,
1: ну, узкие не носят, но узкие как-то
2: ну,
1: уже...
2: Ну, хорошо,
1: не...
2: обтягивающие скорее нет.
1: Да, скини вот эти вот.
2: А в остальном?
3: А вот эти, у которых свисает часть, уже не, давно же не носят? Уже
2: ну, давно то, не... да, это 2000.
3: А если вот появляется мужчина в таких штанах, ну, как на нее девушки смотрят?
1: Да никак.
3: Не модный?
1: С ним все ясно, он откуда-то из прошлого столетия
2: выпал. На каждого такого парня найдется соответствующая девушка.
1: Смотрите, как? Мудра не по годам, да. Наша замечательная коллега.
3: Молодец.
1: Что, ребят, у нас сегодня снова будет гость. Поговорим мы с представителями молодого поколения, на которых сейчас возложена архиважная задача.
3: Вообще, на самом деле, нашу миссия, жизнь, да, серьезно.
1: Жизнь лучше. Буквально через пару минут представим нашего сегодняшнего гостя.
0: Реклама на 107 FM.

0: ты обтор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
3: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала.
4: Возрастное ограничение 16+.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Феня, дерзай.
1: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выбирайте объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни 14+». И у нас сегодня гость, как мы обещали, это волонтер благоустройства Виталий Дегтярев. Виталий, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Сейчас, секундочку. Включите, пожалуйста, Виталий.
3: Еще раз, привет.
1: Добрый вечер. Виталий Дегтярев у нас сегодня в гостях. Давайте я немножко введу сначала в курс дела, перед тем, как мы будем общаться с нашим гостем. Смотрите, дело все в том, что есть программа благоустройства городов. И можно голосовать... Что можно голосовать за то, как будут выглядеть объекты, знают не все. Безусловно, кто-то знает, кто-то нет. Но вот, например, если вы считаете, что в вашем городе или селе нужна там спортивная площадка или новый парк, то можно поучаствовать в решении ее судьбы, я так понимаю. Правильно я так в двух словах объясняю?
4: Совершенно верно. В период с 21-го апреля до 12 июня у нас сейчас проходит голосование, где выбираются объекты, которые будут благоустроены на территории муниципалитетов, регионов Российской Федерации. Предварительно перед этим голосованием у нас всегда стартует такая история, что можно предложить свои объекты, которые будут благоустроены в городе.
1: То есть, подождите, если, например, я хочу, чтобы в Реутово появилась новая собачья площадка, я прям могу как-то на это повлиять?
4: Да, внести свое предложение.
1: Вот это интересно.
3: Так что, если ты что-то хочешь, мне кажется, пора рассказать об этом всему миру.
1: Всему миру. Да.
3: Да.
1: Ну хорошо, давайте все-таки мы чуть-чуть структурируем наш вечер, а то мы сейчас начнем фантазировать. У меня вопрос номер один. Волонтеры благоустройства как движение для помощи гражданам. Ваша, как я понимаю, такая вот структура появилась около 6 лет назад. И как это все работает?
4: Совершенно верно. Появилось 6 лет назад. Лично я уже принимаю участие в этой истории 4-й год. Год минус, когда я был в армии. Ага. А 2 из этих года я работаю в городе Лобня. 1 год уже успел поработать в Долгопрудном.
3: А почему ты вообще решил в это пойти?
4: Именно волонтерство.
3: Да.
4: Потому что в какой-то момент мне стало сидеть скучно дома. У меня было очень много свободного времени. Я думаю, надо же его как-то проводить с пользой. Там познакомился с крутыми ребятами. У нас крутая команда волонтеров в городе. В какой-то момент я ее начал возглавлять. И вот теперь мы двигаемся как-то все вместе.
3: А почему именно это направление? То есть почему там благоустройство городов, а не что-либо еще из всех возможных вариантов?
2: Почему нет помощи собачкам там?
4: Мы и собачкам помогаем, и всем-всем-всем.
2: То есть у вас волонтерство, оно такое... всеобъемлющее, да,
4: да,
2: получается?
4: Да, абсолютно разные направления. Сегодня мы можем сажать деревья, завтра помогать бабушке с уборкой квартиры, послезавтра мы уже помогаем с благоустройством. То есть очень разносторонние сферы деятельности нашей. Вот, и, наверное, благоустройством, потому что это реальная возможность нести свой вклад в развитие города, помочь людям выбрать объекты, которые будут благоустроены в их городе, результаты деятельности, которых они реально смогут увидеть, где смогут погулять, приятно провести время.
1: А вот просто любопытно, какие объекты больше интересуют людей вот на сегодняшний момент? Это там, не знаю, парки, скверы, школы, детские площадки, вот, или, например, условно, там парков, или какой-нибудь там...
2: Площадки для выгула собак.
1: Да, то есть...
4: Чаще всего это парки, но которые многофункциональные. То есть где есть и детские площадки, и площадки для выгула собак. То есть где есть несколько вариантов времяпровождения досуга.
3: Есть... Мне кажется, сейчас все парки куда-то туда стремятся. Уже нет каких-то парков только для прогулок.
4: Потому что просто парк — это скучно. Круче же, когда есть и детская площадка, и есть возможность погулять с собакой.
1: Ну, раньше, кстати говоря, такие парки-то в основном и были. Просто с собачками гуляли просто так. Я предлагаю нам прерваться ненадолго.
2: Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наше радио.

0: Сеня, дерзай.
1: И у нас сегодня в гостях волонтер благоустройства Виталий Дегтярев. Еще раз добрый вечер. Есть и другие вопросы к волонтерам, наверное, так. Вот вы собираетесь как-то вместе. Есть ли какой-то у волонтеров регламент, что вот сегодня мы делаем это, завтра мы делаем это? Кто это определяет и как это, и как вы собираетесь?
2: Все зависит от задач, которые нам ставят, в которых нас просят помочь. То есть, конечно, в идеале, если это все заранее, но бывает такая история, что это нужно стихийно. То есть, не знаю, сходить, отфотографировать ямы, оцифровать. Mm-hmm. Это бывает очень резко. Бывает, если, не дай бог, в городе какое-то ЧП произошло, там, не знаю, обрушились из-за шквалистого ветра деревья, перебили линии передач, то это нужно постоять, пораздавать жителям воду, горячее питание. То есть отталкиваемся от этого.
1: А где вы берете воду и горячее питание?
2: Это нам все предоставляет администрация.
1: Администрация города, да?
2: Да, да.
1: И что, прямо оперативно все это происходит?
2: Да, да, да. Чаще всего от администрации появляются такие заявки на помощь.
3: Да. А если говорить про благоустройство, то в чем вообще задача? То есть нужно объяснить людям, что нужно делать. Мне кажется, можно нам сейчас также рассказать, как вот рассказывать людям вообще, что можно делать там, вот за что голосовать, зачем.
2: Можно прямо сейчас даже зайти на сайт zagorsreda.gosuslugi.ru. И там прям на первом баннере же будет предложение проголосовать за благоустройство. Там для того, чтобы проголосовать, нужно кликнуть на этот баннер, далее авторизоваться на госуслугах, ввести код, который придет из СМС, выбрать свой город в регионе и далее уже выбрать объект, который будет благоустроен.
1: Угу. А вот загород среда, это Подмосковье? Или это все, что не Москва?
2: Это все, что не Москва.
1: Понятно. Понятно. То есть это, ну, достаточно большие какие-то, да, территории?
2: Да, да, да.
3: А если я живу в Москве, я могу голосовать за территории не Москвы? Ну, то есть... Вот. Или как? Это нужно жить
1: нет,
3: там,
1: конечно.
3: Где ты голосуешь?
1: Ну, как ты
3: то есть тот, кто живет там, тот и голосует.
4: За Новосибирск может Аграфена проголосовать?
3: Да вот. Даже за Долгопрудный.
2: Вот насчет этого, кстати, я не знаю, не уточнял, потому что таких вопросов у нас еще не возникало.
1: А то нужно иметь в виду, что она сейчас пойдет голосовать.
2: Я точно знаю, что через волонтеров можно. То есть, когда подходит волонтер, предлагает проголосовать, ему можно уточнить, что вы проживаете в другом там регионе, в другом районе. И он выберет на своем устройстве уже непосредственно ваш город и увидит, какие объекты для благоустройства есть там.
1: Виталий, наверное, сейчас будет вопрос от поколения X. Дело все в том, что когда к нам, когда мы с напарником были достаточно молодыми людьми, кто-то подходил на улице, то есть мы боялись, что сейчас нам будут предлагать Гербалайф или что-то.
4: Да, нас обычно спрашивали, вы не хотите поговорить про Бога?
1: Или про Бога, да. Как сейчас относятся к людям, которые вот просто подходят на улице, говорят, вы хотите проголосовать?
2: Тоже настороженно, но мы стараемся ребят ставить в государственных объектах, это больницы, МФЦ, куда мошенники с меньшей вероятностью сунутся, чтобы люди это понимали. И обязательно у волонтеров должна быть и атрибутика. Если это Подмосковье говорить, то это бело-сине-красная атрибутика, где будет еще и написано «Волонтеры Подмосковья». И обязательно с атрибутикой формирования комфортной городской среды. Также должен быть у него аккредитационный бейдж.
1: Вот это очень важно. То есть,
4: ну, то есть на нем должно быть написано Иванов, Иван Иванович, фотография вот эта, и кто он такой.
2: Да,
4: ну, чтобы...
2: в идеале, если еще на бейдже есть QR-код, который ведет на профиль волонтера на портале добро.рф.
1: То есть, по большому счету, каждый волонтер, который работает, это не просто человек, которому мы сказали, ну, помоги нам немножко, это человек, который зарегистрирован как волонтер.
2: Как минимум зарегистрирован, я скажу больше, даже прошел обучение, как правильно подходить к людям, как правильно объяснять, что такое формирование комфортной городской среды.
4: А давайте ненадолго прервемся и интересно. Узнаем, вот, как там обучают быть волонтерами.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
8: Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых к благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». И в гостях у нас сегодня в студии волонтер благоустройства Виталий Дегтярев. У меня, кстати, такой сразу,
2: Виталий. А может быть, про обучение?
1: Вот я и хотел узнать, как стать волонтером? Что нужно для этого знать, уметь?
2: Сколько учат на волонтера?
3: Для того, чтобы стать волонтером, лично у нас в Московской области, достаточно обратиться к координатору движения волонтеров Подмосковья в вашем городском округе.
4: А как его найти?
3: Можем зайти на сайт «Волонтеры Подмосковья», и там будет вся информация, как стать волонтером. После этого, связавшись уже непосредственно с координатором своим, сказать: вот я такой прекрасный человечек, хочу помочь в формировании комфортной городской среды, в голосовании. После этого он вас уже соберет, расскажет, как правильно зарегистрироваться волонтером, как правильно пройти обучение, на какие моменты стоит обратить внимание, чего не стоит бояться, что с собой должно быть при голосовании, как правильно выходить на смену, как правильно обращаться к людям, чтобы они не посчитали тебя мошенником. И уже непосредственно работать в полях, рассказывая людям.
1: А вот что такое смена волонтера?
3: Смена волонтера — это временной промежуток, временной период, который он находится, собирает голоса.
1: Ну вот сколько? Это может быть любое какое-то время, да, свободное для человека?
3: Да, это уже на усмотрение, как волонтер может помогать, как нужно руководителю. То есть если в какой-то момент ему нужно, чтобы кто-то стоял там на субботнике, собирал голоса, потому что субботники — это очень хорошая история, где можно пособирать голоса, и ему необходимо охватить эту историю, то он приглашает волонтеров присоединиться.
1: Но волонтер не обязан идти, да, если у него какие-то там другие дела?
3: Это сугубо добровольное дело. К этому
1: в институт поступаю, например?
3: Да, конечно. Там, не знаю, отвезти документы срочно нужно для поступления.
1: Например, да. А вот какие-то привилегии у волонтеров есть?
3: Конечно, при регистрации на добро.рф волонтер получает электронную волонтерскую книжку. На данный момент это уже есть дополнительные баллы при поступлении, то есть в ВУЗе.
1: Так.
3: В зависимости от приемной комиссии, там можно зайти на сайт приемной комиссии вуза, в который хочешь поступать, и у него в положении должно быть прописано, сколько дается дополнительных баллов
1: за поступление,
3: да. Угу. То есть сколько волонтерских часов для этого нужно, чаще всего это в районе 100 часов, угу. И сколько за это волонтерских
1: часов, это очень интересно.
3: Баллов можно получить.
1: То есть раз так троечку схватил.
3: Также у нас в Московской области есть такая прекрасная история, как страхование волонтеров, страхование жизни и здоровья волонтера. То есть если, не дай бог, что-то с ним произойдет, там упадет, сломает руку на мероприятии, то он может запросить компенсацию.
1: Ну, это тоже очень полезная, да, вещь. Это, естественно, бесплатная страховка, да, для волонтера.
3: Компенсируется правительством Московской области, спонсируется. Да.
1: Так, а если все-таки мы вернемся к обучению, то есть как оно проходит? То есть это дистанционное обучение, это какое-то очное обучение?
2: Нужно там 20 часов отсидеть в аудитории с конспектами и потом экзамен сдать?
3: Нет, это, ну вот, лично мне, как руководитель волонтеров Подмосковья в городе Лобня, проще всего воочию собрать ребят, объяснить, как работать с приложением, вот прям с ними протыкать все, рассказать, что, за что отвечает каждая из кнопочек в приложении. Также по стандарту, чтобы стать волонтером, именно чтобы техническая возможность была даже подать заявку на волонтерах на добро.рф, на волонтеры благоустройства, нужно пройти онлайн-обучение, где также будут видеоролики, где будут рассказываться, проговариваться, как правильно собирать голоса.
2: Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
5: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде, и совершенно случайно.

0: Феня, дерзай.
1: И Виталий Дегтярев у нас сегодня в гостях, волонтер благоустройства. А Виталий, а кого больше волонтеров, мальчиков или девочек?
2: Девочек.
1: Девочек. Мальчишки не идут.
2: Да, как-то девочки более охотно.
1: Так, мальчишки, вы это слышали?
3: Да.
1: Там много девчонок. Еще есть, ребят, вопросы. Кстати говоря, по поводу граждан. Вот есть ли у вас видение, например, и как-то вырабатывается ли оно в волонтерах, что вот этот человек готов будет вас выслушать, а вот к этому подходить совершенно бессмысленно. Человек занят абсолютно, у него голова своим забита.
2: Да, ну, я думаю, это буквально через час после того, как волонтер впервые вышел волонтерить, уже поймет. Потому что когда он видит там человечка, допустим, в костюмчике, что он куда-то спешит, то к нему, наверное, лучше не стоит подходить.
3: Человек в наушниках, вряд ли он сейчас будет настроен на диалог.
2: Да-да-да. То есть если там первый раз обратились к человеку, то и он сделал вид, что не услышал, тоже не стоит его до конца доколебывать, говорить: отдайте свой голос, пожалуйста, за благоустройство. А если же человек сидит, там, не знаю, улыбается, к нему можно спокойно подсесть, предложить, и с большей вероятностью он все-таки отдаст.
1: А как надо представляться? Я волонтер?
2: Да, волонтер благоустройства, волонтер формирования комфортной городской среды. То есть прям какого-то четкого плана, как говорить, что говорить.
1: Скрипта нет. Ну, я правильно говорю, что главное не навязываться.
2: Да, то есть...
4: Но если люди не хотят, то к ним и не будут... как
2: да,
4: бы то есть... от них что-то хотеть получить.
3: Ну что, друзья, наверное, надо завершать сегодняшнюю беседу. Благодарим вас, Виталий, за уделенное нам время и за ваше вот это бескорыстное, благородное занятие. Удачи вам в развитии волонтерского движения. Будем рады видеть у нас снова в гостях. Что, будем прощаться потихонечку? Графена, спасибо
4: да,
3: тебе большое.
4: Спасибо.
3: Андрей Германович, тебе через тоже неделю. Спасибо.
1: А мне за что спасибо?
3: Ну, за то, что на работу ходишь, за зарплату. Не как волонтер. Все, ребят, традиционно...
1: А, за это спасибо.
3: Традиционно всех обнимаем, некоторых даже
1: ничего не успею сказать. Пока, ребят, до завтра.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
6: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца». Предложение действует, пока продукция есть наличие. А продукция и ее стоимость на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.

0: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня в День российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось больше, а их поле деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый и созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и в стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения, удачи в делах. Сказано поздравление. Тем временем в Воронеже стартовал форум имени Вильгельма Столя. Первый день лекционный среди участников и руководителей крупнейшего бизнеса в регионе и стартаперы. В деловой программе 5 ключевых направлений, более 25 секций, свыше 50 спикеров, полезный нетворкинг, живые кейсы и ценные инсайты. Главная задача – дать предпринимателю эффективный инструмент ведения бизнеса. Этому в том числе были посвящены выступления хедлайнеров, руководителя экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова Оскара Конюхова, синхронистки трехкратной олимпийской чемпионки и телеведущей Марии Киселевой, редактора и автора бестселлера «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова. Сегодня по всей стране прозвучали последние школьные звонки. В Михайловском кадетском корпусе на плацу выпускники простились со знаменем своего образовательного учреждения. Это традиция, закрывающая учебный год. Далее кадеты прошли торжественным маршем, подбросили в воздух фуражки, затем монеты, выпустили в небо белых голубей и станцевали вальс. На празднике выпускников поздравил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко. Глава муниципального парламента подчеркнул, именно в таких учреждениях, как Михайловский кадетский корпус, в характер воспитанников закладывается жесткий стержень, который поможет добиться успеха не только на ратном поприще, но и в любых других сферах жизни. Другим темам. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудили ремонт и строительство дорог. В 2026-м дорожный фонд области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс, завершить третий этап реконструкции Остужевской развязки, открыть мост через реку Ведугу в Семилукском районе. Будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения на выделенных полосах. Цель – повысить скорость автобусов и комфорт пассажиров. Губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Ежегодно диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек, но в последние годы цифра не увеличивается. Необходимо настраивать руководителей предприятий, чтобы они направляли сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Последние жители Воронежской области предупредили о новом вирусе, маскирующемся под бесплатный VPN. Вместо обещанного сервиса на устройство устанавливается банковский троян, загрузчик дополнительного вредоносного ПО. Приложение получает доступ к СМС, пуш-уведомлениям и данным банковских приложений. Вестники киберполиции России напомнили, что бесплатный VPN из сторонних источников – канал распространения вредоносных программ. Чтобы обезопасить себя, необходимо устанавливать приложение только из официальных магазинов. Это были новости региона.
0: Проверено время.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Судягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Судягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
8: Я всегда, когда глаза закрою, говорю, лишь сердце потревожь, жизнь обману, и она порою украшает радостями ложь. Пусть

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Hilmitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня в День российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось больше, а их поле деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый и созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и в стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения, удачи в делах. Сказано поздравление. Тем временем в Воронеже стартовал форум имени Вильгельма Столя. Первый день лекционный среди участников и руководителей крупнейшего бизнеса в регионе и стартаперы. В деловой программе 5 ключевых направлений, более 25 секций, свыше 50 спикеров, полезный нетворкинг, живые кейсы и ценные инсайты. Главная задача – дать предпринимателю эффективный инструмент ведения бизнеса. Этому в том числе были посвящены выступления хедлайнеров, руководителя экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова Оскара Конюхова, синхронистки трехкратной олимпийской чемпионки и телеведущей Марии Киселевой, редактора и автора бестселлера «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова. Сегодня по всей стране прозвучали последние школьные звонки. В Михайловском кадетском корпусе на плацу выпускники простились со знаменем своего образовательного учреждения. Это традиция, закрывающая учебный год. Далее кадеты прошли торжественным маршем, подбросили в воздух фуражки, затем монеты, выпустили в небо белых голубей и станцевали вальс. На празднике выпускников поздравил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко. Глава муниципального парламента подчеркнул, именно в таких учреждениях, как Михайловский кадетский корпус, в характер воспитанников закладывается жесткий стержень, который поможет добиться успеха не только на ратном поприще, но и в любых других сферах жизни. С другим темам. На оперативном совещании губернатор Александр Гусев обсудили ремонт и строительство дорог. В 2026-м дорожный фонд области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс, завершить третий этап реконструкции Остужевской развязки, открыть мост через реку Ведугу в Семилукском районе. Будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения на выделенных полосах. Цель – повысить скорость автобусов и комфорт пассажиров. Губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Ежегодно диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек, но в последние годы цифра не увеличивается. Необходимо настраивать руководителей предприятий, чтобы они направляли сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Последние жители Воронежской области предупредили о новом вирусе, маскирующемся под бесплатный VPN. Вместо обещанного сервиса на устройство устанавливается банковский троян, загрузчик дополнительного вредоносного ПО. Приложение получает доступ к СМС, пуш-уведомлениям и данным банковских приложений. Вестники Киберполиции России напомнили, что бесплатный VPN из сторонних источников – канал распространения вредоносных программ. Чтобы обезопасить себя, необходимо устанавливать приложение только из официальных магазинов. Это были новости региона.
8: Наше радио. Музыка поколений.

осталось, что могло бы быть тишиной. В каждом прикосновении его дыхания, в каждом слове, в каждом взгляде.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж, Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор, владелец Васильчуки Ресторан Групп, Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
6: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса.

0: Тарья Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл. Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометалла. Возрастное ограничение 16+.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство транспорта и Росавиация получили представление от Минобороны о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны на высотах до 5100 метров. Этот режим не затрагивает пассажирские рейсы и ряд других, сообщила Росавиация. Согласно предложениям, ограничения не будут касаться регулярных и чартерных пассажирских рейсов, полетов для оказания медицинской помощи, эвакуации, выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также авиаработ. Работ по государственным контрактам. Министерство финансов рассматривает возможность снижения порога уплаты налога на добавленную стоимость для малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей и при этом сохранит должность главы РСПП. По словам Шохина, многие компании, которые сейчас обязаны платить НДС с порога дохода в 20 миллионов рублей, находятся под пристальным вниманием налоговой службы на предмет искусственного дробления бизнеса с целью не переходить этот порог. Тут совершенно понятно желание обелить экономику, увеличить поступление в бюджет, но надо в то же время не допустить того, чтобы бизнес закрывался, заявил Шохин. Предприниматель Александр Галицкий уехал из России по голландскому паспорту вскоре после решения суда о признании его фонда экстремистским объединением и изъятии имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил прокурор в Мосгорсуде. Сегодня апелляционная инстанция оставила без изменений решение Тверского районного суда в части признания деятельности венчурного инвестора и его фонда экстремистской, а также в части обращения в доход государства имущества Галицкого. Сам бизнесмен отрицал любые обвинения в поддержке и помощи вооруженным силам Украины. В послании суду он назвал себя жертвой заговора. Дональд Трамп заявил, что завершил плановое медицинское обследование, которое показало, что у него все отлично со здоровьем. Президент проходит такие обследования каждые 6 месяцев. Все показатели прекрасны, отметил 79-летний Трамп. В январе он отмечал, что в третий раз сдал на отлично тест на когнитивные способности. В то же время в прошлом году некоторые американские СМИ публиковали предположение о том, что состояние здоровья Трампа ухудшается. Единственный в России 115-летний колесный пароход Николай Гоголь вновь заработал в Архангельске и уже успел выйти в свой первый рейс. Судну провели капитальный ремонт, после чего оно смогло выйти в акваторию Северной Двины. 115-ю навигацию Николая Гоголя открыли 100 представителей Российского военно-исторического общества. Уникальный пароход-колесник был построен на заводе «Красная Сормова» в начале 1911 года. Вскоре его стали называть одним из самых комфортабельных в Российской империи. На пароходе пассажирам подавали изысканные блюда, в том числе рябчиков и тетеревов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
2: Международный платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: наше радио.
1: Танцы секрет, там тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верит

и что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.

0: Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
2: До скорой встречи, до скорой.
0: Билеты на сайте zvia.ru. Усилд аут. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20:00. Дизель-холл, Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на

0: сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Переговоры между Киевом и Россией по регулированию конфликта на Украине в настоящее время не ведутся. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. По его словам, Москва выдвинула свои условия, и это не заморозка по линии фронта, которой так отчаянно добивается Киев. Небензя считает, что украинское регулирование сейчас не находится в списке приоритетов администрации США во главе с Дональдом Трампом. По оценке постпреда, ООН слишком долго находится в стороне от задач по устранению первопричин конфликтов. Москва рассчитывает на обновление работы Всемирной организации после избрания нового генерального секретаря, подчеркнул Небензя. Средства противовоздушной обороны уничтожили 6 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило вечером Министерство обороны. Перехвачены дроны самолетного типа над Крымом, Белгородской областью и акваторией Азовского моря. Ранее в этот день средства ПВО уничтожили 59 беспилотников над регионами. Цели были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Крымом. Спасатели ищут 3 человек, которые могут находиться под завалами дома в Липецке, который частично обрушился при пожаре, сообщили в МЧС. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее уточнил, что огонь перекинулся на припаркованные автомобили хозяйственной постройки. Версия падения беспилотника как причине ЧП не соответствует действительности. Возможной причиной пожара и обрушения дома в Липецке мог стать взрыв газа, сообщила прокуратура Липецкой области. ВТБ планирует новое СПО, вторичное публичное предложение акций, на этот раз для финансирования партнерства с группой Wildberries Rus. Наблюдательный совет банка принял решение предложить акционерам на собрании 30 июня рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке. Цена размещения 87 рублей за акцию. Планируется разместить около 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Лимит до комиссии превышает 500 миллиардов рублей. Во вторник было объявлено, что ВТБ и Wildberries Rus договорились о стратегическом партнерстве. Первый его шаг – покупка ВТБ 5% в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения доли. Показы спектакля «Фацер» Матои Миуры пройдут в БДТ имени Георгия Товстоногова в Петербурге в рамках российско-японского фестиваля в июне. В афише также шоу японских барабанов, лекция о культуре и искусстве Японии, мастер-классы, инсталляции и концерты. Показы спектакля «Фацер» театра «Читен» пройдут 17 и 18 июня на малой сцене БДТ. Режиссер рассматривает ситуацию морального выбора человека в экстремальных условиях. После спектаклей Миуры на малой сцене выступит экспериментальное трио из Киото «Кукагендай», постоянные соавторы Матои Миуры и театра Читен. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! Это Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом треке группы «Оберег» и узнаем, чем порадовала поклонников группа «Эпидемия». Группа «Оберег» выпустила песню «Господа, дверь». По словам музыкантов, это искренний разговор о пути длиной в жизнь, о победах, о поражениях, любви и дружбе. Как и где была написана эта песня, рассказывает лидер команды Денис Михайлов.
2: Песня «Господа, дверь» родилась в дороге. Мы гоняли в тур по Уралу и Сибири. Гастроли складывались благоприятно. Все были в приподнятом настроении. После концерта в Новосибирске мы прыгнули в ночной поезд, и там, на верхней полке, на одном дыхании и написалась эта песня. Она о том, как прекрасна жизнь, дорога, любовь, как чудесно наше единство и дружба. И над всем этим неизменная тень потерь. Ведь когда-нибудь и это закончится. Подойдет к необратимому, страшному моменту завершения наше путешествие длиною в жизнь.

Песня «Господа дверь» на прошлой неделе стартовала в хит-параде чартова «Дюжина». Не забывайте голосовать за ваши любимые треки на сайте наши.ру. Группа «Эпидемия» поделилась концертным видео на трек «Феникс». Ролик был снят на московском концерте команды, приуроченном к 30-летию коллектива. Музыканты пообещали, что поклонников ждет еще несколько лайв-видео с этого выступления.

0: Посмотреть новое лайв-видео эпидемии можно в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Мы же вновь отправимся за сцену. Завтра не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство транспорта и Росавиация получили представление от Минобороны о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны на высотах до 5100 метров. Этот режим не затрагивает пассажирские рейсы и ряд других, сообщила Росавиация. Согласно предложениям, ограничения не будут касаться регулярных и чартерных пассажирских рейсов, полетов для оказания медицинской помощи, эвакуации, выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач, а также авиаработ. Работ по государственным контрактам. Министерство финансов рассматривает возможность снижения порога уплаты налога на добавленную стоимость для малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей и при этом сохранит должность главы РСПП. По словам Шохина, многие компании, которые сейчас обязаны платить НДС с порога дохода в 20 миллионов рублей, находятся под пристальным вниманием налоговой службы на предмет искусственного дробления бизнеса с целью не переходить этот порог. Тут совершенно понятно желание обелить экономику, увеличить поступление в бюджет, но надо в то же время не допустить того, чтобы бизнес закрывался, заявил Шохин. Предприниматель Александр Галицкий уехал из России по голландскому паспорту вскоре после решения суда о признании его фонда экстремистским объединением и изъятии имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом сообщил прокурор в Мосгорсуде. Сегодня апелляционная инстанция оставила без изменений решение Тверского районного суда в части признания деятельности венчурного инвестора и его фонда экстремистской, а также в части обращения в доход государства и имущества Галицкого. Сам бизнесмен отрицал любые обвинения в поддержке и помощи вооруженным силам Украины. В послании суду он назвал себя жертвой заговора. Дональд Трамп заявил, что завершил плановое медицинское обследование, которое показало, что у него все отлично со здоровьем. Президент проходит такие обследования каждые 6 месяцев. Все показатели прекрасны, отметил 79-летний Трамп. В то же время в прошлом году некоторые американские СМИ публиковали предположение о том, что состояние здоровья Трампа ухудшается. Единственный в России 115-летний колесный пароход Николай Гоголь вновь заработал в Архангельске. Судну провели капитальный ремонт, после чего оно смогло выйти в акваторию Северной Двины. 115-ю навигацию Николая Гоголя открыли 100 представителей Российского военно-исторического общества. Уникальный пароход-колесник был построен на заводе «Красная Сормова» в начале 1911 года. Вскоре его стали называть одним из самых комфортабельных в Российской империи. На пароходе пассажирам подавали изысканные блюда, в том числе рябчиков и тетеревов. В 60-х годах прошлого века его отдали под туристическую деятельность. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске, если я правильно читаю иностранные буквы, «Гиена», композиция «Кровь за кровь». «Гиена» — метал-группа из Петербурга, жанр блэкнет-хардкор в составе самые оголтелые музыканты отечественного подполья, которые создают по-настоящему звериный материал. Сингл «Кровь за кровь» — это музыкальный манифест возмездия, где каждая секунда пропитана гневом, каждый ритм бьет подобно удару в грудь, музыканты с экспрессивной подачей доносит идею того, что предательство не проходит бесследно. Оно перерождается, пройдя через горнило разочарования, выжигает душу до основания, минует все стадии принятия, чтобы оставить после себя концентрированную абсолютную ярость. Мощно, ничего не скажешь.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Прямо сейчас у нас коллектив, пишется название по-английски в три слова «Nobody Feel». Насколько я понимаю, это игра этих самых слов. Артист, у которого пока два трека и 30 подписчиков в ВК, мы такое котируем, как говорят на лейбле «Крафткор», «Nobody Feel» — это когда грув металкора сталкивается с гипнотическими мелодиями альтернативной сцены, создавая мощный и современный сплав контраста. Сама песня исследует симбиотический кошмар и красоту токсичных отношений, где разрушение становится единственной формой близости. Это гимн двум людям, которые не исцеляют, а лишь поджигают тьму друг в друге, находя в падении свою версию полета.
1: Made in Russia.
0: Nobody feel between my ribs.

0: Nobody feel between my ribs.
1: Жесткий диск.
0: Прямо сейчас у нас музыкальный коллектив Sub Dears. У группы совсем недавно вышел альбом «Что скрывается внутри?». Как говорят сами музыканты, внутри скрываются 6 непохожих друг на друга песен, основанных на традиционном поп-панке, на неизменно вырывающихся за тесные рамки жанра в сторону фанка, ска, регги, а также более тяжелого звука. Все треки на этом мини-альбоме хороши, но я выбрал один, чтобы представить его вашему вниманию, что логично.
1: Punk's not dead.
0: Sub Dears в западне.

0: Команда Subdears, трек в западне.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Край», хотя написано по-английски, я бы прочитал «Крей». Ну ладно, название трека «Ветер мечты». Краткая информация. Проект из Петербурга, запущенный в 2024 году, играет современный альтернативный металл с плотным саундом, хрустящими гитарами и англоязычной мелодикой. Продюсер, вокалист и автор Александр Рубцов делает акцент на сильных хуках, личные эмоции и драйве, близком к «Bring Me the Horizon» и «Bad Omens», но с собственной северной интонацией. Это актуальный альт рок и металл на стыке мощи и мелодичности для тех, кто любит Friday Grace, Architects, но ищет свежий российский голос. Как пишет о себе Александр Рубцов, музыкальный путь начался, как у многих, с акустики, постепенно освоил электрогитару и бас. В начале школы активно выступал как вокалист на школьных мероприятиях, но был не понят современниками. Создал свой сольный проект «Край» — это про грань, на которой стоишь, балансируя между крахом и спасением.
1: Жесткий диск.
0: «Край. Ветер мечты».

0: Неугомонные Dexed Bell выпустили новую работу. Мы еще от Modern Docking толком не отошли, а тут снова здравствуйте. Кстати, собираются на клип для нового трека. Где-то 100 тысяч уже собрали, осталось примерно столько же. На радио нам, к счастью, все равно, есть клип или нет. Так что давайте к прослушиванию.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Dexed Bell, Slam 2, Retribution.
2: Каноны не говорят о жанрах музыки, но говорит опыт. Тяжелый рок, он чем привлекателен? Она вся основана на определенном ритме. И вот этот ритм вызывает в человеке возбуждение души.

0: тебе!
1: Жесткий диск.
2: Время еще одной новой группы. Петербургская команда «100 собак» дебютировала не так давно с пластинкой «Мера всего». Там 10 композиций, хочу сказать, они хороши, но в программу влезет только одна. В начале лета музыканты проведут презентацию пластинки в одном из петербургских баров, а пока что давайте знакомиться.
1: Жесткий диск.
2: «100 собак. Быть камнем».

0: Команда 100 собак. Трек называется «Быть камнем» с альбома «Мера всего».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Blanche Dubois», название трека «Пустота». Краткая информация. Ну, мы уже много треков «Blanche Dubois» слушали. Ну, не очень прям много, но слушали. «Пустота» — один из ключевых треков дебютного полноформатного альбома екатеринбургской группы «Все, что давно погибло», так называется пластинка. Релиз рассказывает историю о времени, утрате, внутренней борьбе и попытках найти свет среди обломков прошлого, превращаясь в цельное и глубоко личное переживание.
1: Жесткий диск.
0: «Blanche Dubois. Пустота».

0: Бланш Дюбуа, трек называется «Пустота».
1: Жесткий диск.
0: Давненько не было в жестком диске Николая Стравинского. У Коли вышла новая пластинка. Работа над альбомом «Строить трагедию» началась почти год назад. Основные идеи — кризис среднего возраста, рефлексия на тему того, что большая часть жизни позади, а по сути-то лучше еще только впереди. Название «Строить трагедию» — трансформация устойчивого фразеологизма «Ломать комедию». Николай сам сочиняет песни, придумывает аранжировки, пишет все инструменты, никакого искусственного интеллекта. Презентация планируется в начале осени в Петербурге и Москве. Я решил поставить с этой пластинки трек про тот самый кризис среднего возраста.
1: Медляк вечера.
0: Коля Стравинский, «Вечеринка».

0: Коля Стравинский, трек «Вечеринка» с нового альбома, который называется «Строить трагедию». Что-то такое гриндеевское здесь наблюдается, как мне кажется.
1: Жесткий диск.
0: Ансамбль «Море энд рельсы» выпустил пластинку «Лес, озеро, побухать». Интересно, что некоторые треки, они здесь будто бы полноценные песни, а некоторые как будто бы состоят из одного припева. Это последний жесткий диск весны, скоро лето, так что давайте прямо сейчас я вам включу гимн будущих загородных поездок.
1: Жесткий диск.
0: «Море энд рельсы», «Лес, озеро, побухать».

0: Лоры энд Рельсы. Такой вот коротенький трек. Минздрав, естественно, предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Solar Echoes. Название трека «Петля». Краткая информация. Solar Echoes — солнечный луч меланхоличного металла с экспериментами внутри жанра. Тяжесть звука в сочетании с эмоциональным миксом женского и мужского голосов определенно не оставит равнодушным.
1: Жесткий диск.
0: Solar Echoes. «Петля».

Однажды мне сказали, время — это плоский круг. Все, что мы когда-то сделали или еще сделаем, мы будем все это делать снова и снова и снова. И тот маленький мальчик, эта маленькая девочка окажутся в том же самом месте снова. Снова. И снова.

0: там пишут.
1: Название коллектива «Birth of the Monolith», название трека «Глашатай безумия». Таинственная формация из Кемерово, выступающая под масками и воспроизводящая своими треками настоящий ритуал, вернулась со своим четвертым альбомом, чья концепция строится на персонализации абстракций. Особое место в альбоме занимает композиция «Глашатай безумия», десятиминутный колосс, ставший апогеем звучания группы. Здешние тяжелые гитарные текстуры, сменяющиеся атмосферными постметаллическими пассажами и отчаянный вокал передают неумолимый распад сознания. Это кульминация пластинки, момент, где все жанровые элементы сливаются в единое гипнотическое полотно, растворяя тебя в звуке окончательно и бесповоротно. Ну, целиком 10-минутное полотно, конечно, не влезет, но частично да. Birth of the Monolith — «Глашатай безумия».

0: Death of the Monolith, глашатай безумия, и на этом, к огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня закончилось. Помним о главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский, до встречи на следующей неделе, здоровья всем.
2: Жесткий диск.
3: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 16 градусов. Ветер западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
9: Яркое музыкальное шоу от московской трибьют-группы высшего уровня. Легендарные хиты Nightwish, мирового лидера симфометала. Звучание и образ золотого состава с вокалом, неотличимым от голоса Тарьи Турунин. Масштабное выступление с видеорядом и спецэффектами. 4 июня, 20.00. Дизель-холл. Воронеж, улица Лизюкова, 4. Погрузитесь в атмосферу настоящего симфометала. Возрастное ограничение 16+.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло.
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
12: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: В 5 или 6 этот выбор нетруден. Если мы есть,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Переговоры между Киевом и Россией по регулированию конфликта на Украине в настоящее время не ведутся. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. По его словам, Москва выдвинула свои условия, и это не заморозка по линии фронта, которой так отчаянно добивается Киев. Небензя считает, что украинское регулирование сейчас не находится в списке приоритетов администрации США во главе с Дональдом Трампом. По оценке постпреда, ООН слишком долго находится в стороне от задач по устранению первопричин конфликтов. Москва рассчитывает на обновление работы Всемирной организации после избрания нового генерального секретаря, подчеркнул Небензя. Средства противовоздушной обороны уничтожили 6 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило вечером Министерство обороны. Перехвачены дроны самолетного типа над Крымом, Белгородской областью и акваторией Азовского моря. Ранее в этот день средства ПВО уничтожили 59 беспилотников над регионами. Цели были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Крымом. Спасатели ищут 3 человек, которые могут находиться под завалами дома в Липецке, который частично обрушился при пожаре, сообщили в МЧС. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее уточнил, что огонь перекинулся на припаркованные автомобили хозяйственной постройки. Версия падения беспилотника как причине ЧП не соответствует действительности. Возможной причиной пожара и обрушения дома в Липецке мог стать взрыв газа, сообщила прокуратура Липецкой области. ВТ планирует новое СПО, вторичное публичное предложение акций, на этот раз для финансирования партнерства с группой Wildberries Rus. Наблюдательный совет банка принял решение предложить акционерам на собрании 30 июня рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке. Цена размещения 87 рублей за акцию. Планируется разместить около 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Лимит до комиссии превышает 500 миллиардов рублей. Во вторник было объявлено, что ВТБ и Wildberries Rus договорились о стратегическом партнерстве. Первый его шаг – покупка ВТБ 5% в дочернем банке РВБ с потенциальной возможностью увеличения доли. Показы спектакля «Фацер» Матои Миуры пройдут в БДТ имени Георгия Товстоногова в Петербурге в рамках российско-японского фестиваля в июне. В афише также шоу японских барабанов, лекции о культуре и искусстве Японии, мастер-классы, инсталляции и концерты. Показы спектакля «Фацер» театра «Читен» пройдут 17 и 18 июня на малой сцене БДТ. Режиссер рассматривает ситуацию морального выбора человека в экстремальных условиях. После спектакля Миуры на малой сцене выступит экспериментальное трио из Киото «Кукагендай», постоянные соавторы Матои Миуры и театра Читен. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 16 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня в день российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось больше, а их поле деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый и созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и в стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения, удачи в делах. Сказано поздравление. Тем временем в Воронеже стартовал форум имени Вильгельма Столя. Первый день лекционный среди участников и руководителей крупнейшего бизнеса в регионе и стартаперы. В деловой программе 5 ключевых направлений, более 25 секций, свыше 50 спикеров, полезный нетворкинг, живые кейсы и ценные инсайты. Главная задача – дать предпринимателю эффективный инструмент ведения бизнеса. Этому в том числе были посвящены выступления хедлайнеров, руководителя экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова Оскара Конюхова, синхронистки трехкратной олимпийской чемпионки и телеведущей Марии Киселевой, редактора и автора бестселлера «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова. Сегодня по всей стране прозвучали последние школьные звонки. В Михайловском кадетском корпусе на плацу выпускники простились со знаменем своего образовательного учреждения. Это традиция, закрывающая учебный год. Далее кадеты прошли торжественным маршем, подбросили в воздух фуражки, затем монеты, выпустили в небо белых голубей и станцевали вальс. На празднике выпускников поздравил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко. Глава муниципального парламента подчеркнул, именно в таких учреждениях, как Михайловский кадетский корпус, в характер воспитанников закладывается жесткий стержень, который поможет добиться успеха не только на ратном поприще, но и в любых других сферах жизни. Другим темам. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили ремонт и строительство дорог. В 2026-м дорожный фонд области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс, завершить третий этап реконструкции Остужевской развязки, открыть мост через реку Ведугу в Семилукском районе. Будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения на выделенных полосах. Цель – повысить скорость автобусов и комфорт пассажиров. Губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Ежегодно диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек, но в последние годы цифра не увеличивается. Необходимо настраивать руководителей предприятий, чтобы они направляли сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Последние жители Воронежской области предупредили о новом вирусе, маскирующемся под бесплатный VPN. Вместо обещанного сервиса на устройство устанавливается банковский троян, загрузчик дополнительного вредоносного ПО. Приложение получает доступ к СМС, пуш-уведомлениям и данным банковских приложений. Вестники киберполиции России напомнили, что бесплатный VPN из сторонних источников – канал распространения вредоносных программ. Чтобы обезопасить себя, необходимо устанавливать приложение только из официальных магазинов. Это были новости региона.

улетела на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: 55? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня в День российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось больше, а их поле деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый и созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и в стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения, удачи в делах. Сказано поздравление. Тем временем в Воронеже стартовал форум имени Вильгельма Столя. Первый день лекционный среди участников и руководителей крупнейшего бизнеса в регионе и стартаперы. В деловой программе 5 ключевых направлений, более 25 секций, свыше 50 спикеров, полезный нетворкинг, живые кейсы и ценные инсайты. Главная задача – дать предпринимателю эффективный инструмент ведения бизнеса. Этому в том числе были посвящены выступления хедлайнеров, руководителя экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова Оскара Конюхова, синхронистки трехкратной олимпийской чемпионки и телеведущей Марии Киселевой, редактора и автора бестселлера «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова. Сегодня по всей стране прозвучали последние школьные звонки. В Михайловском кадетском корпусе на плацу выпускники простились со знаменем своего образовательного учреждения. Это традиция, закрывающая учебный год. Далее кадеты прошли торжественным маршем, подбросили в воздух фуражки, затем монеты, выпустили в небо белых голубей и станцевали вальс. На празднике выпускников поздравил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко. Глава муниципального парламента подчеркнул, именно в таких учреждениях, как Михайловский кадетский корпус, в характер воспитанников закладывается жесткий стержень, который поможет добиться успеха не только на ратном поприще, но и в любых других сферах жизни. Другим темам. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили ремонт и строительство дорог. В 2026-м дорожный фонд области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс, завершить третий этап реконструкции Остужевской развязки, открыть мост через реку Ведугу в Семилукском районе. Будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения на выделенных полосах. Цель – повысить скорость автобусов и комфорт пассажиров. Губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Ежегодно диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек, но в последние годы цифра не увеличивается. Необходимо настраивать руководителей предприятий, чтобы они направляли сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Последние жители Воронежской области предупредили о новом вирусе, маскирующемся под бесплатный VPN. Вместо обещанного сервиса на устройство устанавливается банковский троян, загрузчик дополнительного вредоносного ПО. Приложение получает доступ к СМС, пуш-уведомлениям и данным банковских приложений. Вестники киберполиции России напомнили, что бесплатный VPN из сторонних источников – канал распространения вредоносных программ. Чтобы обезопасить себя, необходимо устанавливать приложение только из официальных магазинов. Это были новости региона.
0: Проверено.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня в День российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось больше, а их поле деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый и созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и в стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения, удачи в делах. Сказано поздравление. Тем временем в Воронеже стартовал форум имени Вильгельма Столя. Первый день лекционный среди участников и руководителей крупнейшего бизнеса в регионе и стартаперы. В деловой программе 5 ключевых направлений, более 25 секций, свыше 50 спикеров, полезный нетворкинг, живые кейсы и ценные инсайты. Главная задача – дать предпринимателю эффективный инструмент ведения бизнеса. Этому в том числе были посвящены выступления хедлайнеров, руководителя экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова Оскара Конюхова, синхронистки трехкратной олимпийской чемпионки и телеведущей Марии Киселевой, редактора и автора бестселлера «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова. Сегодня по всей стране прозвучали последние школьные звонки. В Михайловском кадетском корпусе на плацу выпускники простились со знаменем своего образовательного учреждения. Это традиция, закрывающая учебный год. Далее кадеты прошли торжественным маршем, подбросили в воздух фуражки, затем монеты, выпустили в небо белых голубей и станцевали вальс. На празднике выпускников поздравил председатель Воронежской городской думы, герой России Андрей Дьяченко. Глава муниципального парламента подчеркнул, именно в таких учреждениях, как Михайловский кадетский корпус, в характер воспитанников закладывается жесткий стержень, который поможет добиться успеха не только на ратном поприще, но и в любых других сферах жизни. С другим темам. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева обсудили ремонт и строительство дорог. В 2026-м дорожный фонд области достигнет почти 28 миллиардов рублей. Планируется привести в порядок 202 километра региональных трасс, завершить третий этап реконструкции Остужевской развязки, открыть мост через реку Ведугу в Семилукском районе. Будет усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения на выделенных полосах. Цель – повысить скорость автобусов и комфорт пассажиров. Губернатор Александр Гусев высказался о необходимости расширять диспансеризацию работающего населения. Ежегодно диспансеризацию проходит около 150 тысяч человек, но в последние годы цифра не увеличивается. Необходимо настраивать руководителей предприятий, чтобы они направляли сотрудников на такие обследования, поручил глава региона. Последние жители Воронежской области предупредили о новом вирусе, маскирующемся под бесплатный VPN. Вместо обещанного сервиса на устройство устанавливается банковский троян, загрузчик дополнительного вредоносного ПО. Приложение получает доступ к СМС, пуш-уведомлениям и данным банковских приложений. Вестники киберполиции России напомнили, что бесплатный VPN из сторонних источников – канал распространения вредоносных программ. Чтобы обезопасить себя, необходимо устанавливать приложение только из официальных магазинов. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, небольшой дождь, температура воздуха днем 16 градусов тепла, ветер западный умеренный, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8

0: актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж, 290-0707, код города 473.
3: Так звучит «Наше».
4: Наш Высоцкий.
5: Тимур Валеев, группа «Ключи».
6: Я по собственной инициативе вот записал и решил вопросы по правам с Никитой Высоцким и записал песню «Поля влюбленным застелю». Мне это было такое вдруг в какой-то момент творческое желание. Я его в голове вертел, в итоге решил приступить. Приступил, и после того, как понял, что получается, сыграл это несколько раз на концертах. Есть песни, с которыми я чувствую, и я понимаю, что я могу их сделать там, не хуже, да, или дать какое-то новое дыхание. А есть песни, которые или я не чувствую, или вообще не очень понимаю, зачем она была написана. Или там, ну, с таким отношением, конечно, я не буду браться за то, чтобы это делать.
5: Группа «Ключи». Баллада о любви.

берегов. Из пены уходящего потока на сушу

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня в День российского предпринимательства. С праздником деловую и креативную часть нашего общества поздравили губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Юрий Матузов. В воронежском малом и среднем бизнесе занято более трети трудоспособных граждан. Государство усердно способствует тому, чтобы таких активных и ответственных людей, самостоятельно производящих товары и услуги, становилось больше, а их поле деятельности расширялось. Благодарим вас за неутомимый и созидательный труд, за вклад в повышение качества жизни в Воронежской области и в стране в целом. Особое спасибо за заботу о бойцах СВО и помощь фронту. Желаем вам вдохновения, удачи в делах. Сказано поздравление. Тем временем в Воронеже стартовал форум имени Вильгельма Столя. Первый день лекционный среди участников и руководителей крупнейшего бизнеса в регионе и стартаперы. В деловой программе 5 ключевых направлений, более 25 секций, свыше 50 спикеров, полезный нетворкинг, живые кейсы и ценные инсайты. Главная задача – дать предпринимателю эффективный инструмент ведения бизнеса. Этому в том числе были посвящены выступления хедлайнеров, руководителя экспедиционного штаба путешественника Федора Конюхова Оскара Конюхова, синхронистки трехкратной олимпийской чемпионки и телеведущей Марии Киселевой, редактора и автора бестселлера «Пиши и сокращай» Максима Ильяхова. Сегодня по всей стране прозвучали последние школьные звонки. В Михайловском кадетском корпусе на плацу выпускники простились со знаменем своего образовательного учреждения. Это традиция, закрывающая учебный год. Далее кадеты прошли.